0: и, смотря на Алену, произнес: «Я иду дальше босиком, и пусть тебе будет стыдно. Пусть все видят, до чего ты довела своего кавалера». И на самом деле в эту минуту мимо проходили две женщины. Они о чем-то пошептались и громко расхохотались. «Вот», — указал Костя на прохожих, — «это первый звонок». «Какой же ты противный!» — Алена поднялась с лавки и ткнула кулачком Немировича в грудь. «Упрямый! Он меня шантажирует!»
1: «Да», — подтвердил Костя. «Понимаю, что это уголовно наказуемо, но иду на это из принципа. Мои требования — или ты немедленно рассказываешь, над чем смеялась, или я иду домой босиком. Пусть эти замечательные туфли достанутся первому прохожему».
0: Алена еще раз ткнула кулачком в грудь Немировича.
2: «Надень немедленно туфли».
0: «Расскажешь?» — продолжал торговаться капитан.
2: «Надень».
0: «Расскажешь?»
2: «Расскажу».
0: Костя сел на лавочку, достал из кармана носки и надел их.
1: «Я слушаю».
2: «Туфли», — подвинула Алена обувь ближе к Немировичу.
0: «Если обманешь, не прощу», — после этих слов Костя обулся. «Ну?»
2: «Ты сказал, что вы, мужчины, готовы на все ради нас, а у нас в универмаге недавно кто-то украл женский манекен». Алена опять засмеялась.
0: «Манекен — это смешно, но я не проследил логики». Костя никак не мог связать свои слова и кражу манекена.
2: «Неужели не понял?»
0: «Нет».
2: «Ну, я представила, что у какого-то мужчины нет женщины, а проявить себя он хотел. Вот и стащил манекен, а теперь ради него что-то делает. Героическое что-то».
0: Костя заулыбался.
1: «У тебя богатая фантазия, Алена», — сказал он.
2: «Представляешь?» — девушка продолжала хохотать и фантазировать. «Он приносит манекену цветы, целует ручку, наряжает, укладывает спать. Смешно».
0: Костя смотрел на смеющуюся Алену, на ее очаровательные ямочки под раскрасневшимися щечками и умилялся. Насколько чистая и непосредственная была радость этой девушки. Она могла позволить себе просто и беззаботно смеяться. Немирович протянул Алене руку. «Пошли, моя фантазерка», — сказал он. Костя проводил Алену до подъезда. «Вижу», — сказал он, — «приглашать к себе ты меня не собираешься». Алена подошла близко к Константину и положила руку ему на грудь.
2: «Костя, не сердись», — смотря в глаза мужчине, говорила Алена. «У меня ситуация дома не совсем располагающая. Пойми, мама только недавно из больницы. Таблетки, шприцы, врач через день приходит».
0: Костя взял руку девушки в свою крепкую ладонь и прильнул к ней губами.
2: «Да я понимаю, Алёнушка, все понимаю. Ты же из-за мамы бросила институт». «Не бросила».
0: «Прости, взяла академ».
2: «Так будет правильно. Мама выздоровеет, и я вернусь к учебе. Ну, пока, мой босоногий шантажист. До завтра».
0: «Пока». Костя улыбнулся своей сногсшибательной улыбкой и отпустил руку Алены. «Завтра вечером я за тобой зайду. Пока».
2: «Пока».
0: Алена приподнялась на цыпочках и поцеловала Костю в щеку. Девушка сделала несколько шагов к дверям подъезда, внезапно повернулась и пронзительно посмотрела на Немировича.
2: «Костя!» — окликнула Алена сыщика. «А ты...»
0: Вдруг она крепко сжала губы, махнула рукой и, прежде чем исчезнуть за провисшей подъездной дверью, бросила:
2: «Ай, ладно, потом».
0: Что она хотела спросить, для Константина так и осталось загадкой. Утром, войдя в отдел милиции, Немирович столкнулся с Верой Моховой. Вера, наклонив голову, некоторое время рассматривала Костю, а потом фыркнула и выдала фразу:
2: «Бедная девочка».
0: «Ты о ком?» — резонно задал вопрос Немирович.
2: «Видели тебя вчера с молодой особой. Жаль ее. Она еще не знает, как ты умеешь использовать слабых женщин».
0: «Послушай, слабая женщина, немного ли ты на себя берешь? Надорвешься ненароком, а тебе еще рожать», — иронично парировал Константин.
2: «Так вы еще, капитан Немирович, и в пошлости мастак», — не унималась Вера.
0: «Да, лейтенант Мохова, имейте это в виду. Могу нагрубить. А что у вас с экспертизой по вчерашнему убийству? Надеюсь, готово?»
2: «Нет», — Вера угрожающе сдвинула брови, — «к вечеру сделаю. И как это ты смог уломать Бычкова? Ты еще и с мужиками умеешь управляться?»
0: Костя указал пальцем себе на голову. «Вот этот агрегат хорошо работает», — объяснил он.
2: «Знаю я про твои агрегаты», — Вера ухмыльнулась уголком рта.
0: Мохова отвернулась и пошла по коридору, завлекающе раскачивая бедрами.
1: Косте надо было в другую сторону, но он не отказал себе в удовольствии поглазеть на возбуждающую часть тела Веры. Только когда Мохова скрылась за углом, Немирович очнулся и направился к себе в кабинет.
2: «Я жду тебя, Костя, с самого ранья», — встал навстречу Константину Слава Волков.
1: «Извини, не знал».
2: «Я нашел», — выпалил Волков.
1: «Что нашел?»
2: «Подругу Пурловой. Убитая была у нее в гостях вечером перед убийством».
1: «Подробнее», — сказал Костя и сел за свой стол.
2: «Бабская история», — начал рассказ Волков. «Подруга, Сивова Екатерина, поругалась с мужем. Тот куда-то свинтил, ночью дома не ночевал. У подруги семейный пожар. Она после работы затаскивает к себе Пурлову. Посидели, выпили, поплакали, сопли размазали. И Пурлова собирается домой. Сивова предлагает остаться, мол, ты человек уже свободный, оставайся. Отсюда завтра на работу и пойдем». Пурлова отказалась. Сивова идет провожать Пурлову на автобус. Дошли до остановки. Автобуса нет и нет. Сивова плюнула и пошла домой. А теперь самое главное.
1: Волков встал и, засунув руки в карманы по самые локти, продолжил.
2: Когда Сивова уже отошла на приличное расстояние, она обернулась. Обернулась и увидела, как Пурлова садится в «Волгу».
1: «В черную?» — выкрикнул Немирович.
2: «Так точно, в черную», — подтвердил Слава.
1: «Номер видела?»
2: «Нет, далеко было. Видела за рулем мужика, больше никого». Пурлова села на переднее сиденье. Отворилась дверь, и в помещение вошел Бауэр.
1: «Ты, Витя, вовремя», — сказал тут же Немирович. «Резину тянуть некогда. Ты, Слава, еще раз выворачиваешь наизнанку Сивову. Мельчайшие детали. Мельчайшие. Понятно?»
2: «Я пошел», — Волков схватил со стола свой блокнот и вылетел из кабинета.
1: «Витя, мухой в ГАИ», — распорядился Немирович. «Все черные «Волги» в городе, номера, фамилии владельцев, адреса должны быть здесь», — Костя хлопнул ладонью по столу. «Через 2 часа. Успеешь?»
2: «Сделаю».
1: Костя решил пока не докладывать Ильину. Рано. Надо собрать все воедино. Попробовать представить картину преступления. И тогда... Немирович почувствовал, как из открытого окна в кабинет заползает горячий уличный воздух. Нет еще 9, а проклятый зной уже пытается проникнуть во все щели. И это только самое начало лета. Что же здесь бывает в июле? Немирович вспомнил, как пару дней назад он нырял с пирса вместе с местными мальчуганами. Как возвращало его тело к жизни волжская вода. Вот, пожалуй, это и есть единственное спасение от вездесущего зноя. «Надо каждый день бегать на Волгу», — решил Костя. «Это изменит жизнь. А на выходные забрать Алену и провести полдня на пляже». «Хорошая идея. Только бы начальство эту идею не загубило на корню». Костя встал, закрыл окно и задернул шторы. Хоть какой-то кусочек прохлады надо было сохранить в кабинете. Открылась дверь и вошел Валентин. Лицо его было покрыто мелкими капельками пота, глаза покрасневшие, а губы бледные. Глущенко мял в руке кепку.
3: «Доброе утро», — поздоровался Валентин и отвел глаза.
1: «Доброе», — ответил Костя. «У тебя все в порядке? Не заболел?»
3: «Нет».
1: Глущенко прошел к своему месту и опустился на стул.
3: «Костя», — тихо сказал он, — «ты извини меня за вчерашнее, я был неправ».
1: «Принимается, Валя, и все-таки что с тобой? Может, тебе лучше домой?»
3: «Нет», — резко возразил Валентин, — «домой мне лучше попозже сегодня».
1: Глущенко встал, быстро подошел к тумбочке у окна, схватил графин и начал жадно пить из горлышка. Немирович понял, что сегодня Глущенко не работник. Это убеждение подтвердил весьма специфический запах, долетевший до капитана. Глущенко поставил опустошенный графин на место и увидел оценивающий взгляд Немировича.
3: «Да, виновато», — сказал Глущенко. «Перебрали вчера столиком. Вот сука! Знает, что у меня с тормозами плохо, а наливает и наливает, а сам-то не пьет».
1: «Толик — это тот водитель?» — уточнил Немирович.
3: «Да, друган мой. Отмечали что-то?»
1: «Ничего мы не отмечали», — отчаянно махнул рукой Валентин.
3: «Так, захотел Толик нас угостить. Собрал мужиков. Ему-то что, у него жены нет, от него Шурка сбежала. У него одна проблема — на работу с утра не опоздать. А моя Тоня мне всю башку проклюет. Нет, я лучше здесь до вечера отсижусь. Костя, если что-то надо сделать, ты мне скажи, и я справлюсь».
1: «Да куда тебе с таким выхлопом?»
3: «Это да.
1: Хочешь совет?
3: Валяй.
1: Сходи-ка ты на Волгу, искупайся, посиди в воде. Охладишься — станет легче.
2: А там как раз и дела подоспеют. Немирович посмотрел на часы. Скоро уже Бауэр вернется, поедем шухер в городе устраивать.
1: Глущенко округлил глаза.
3: «Это как?» — спросил он.
2: «Иди, Валя, охладись и возвращайся».
1: Глущенко кивнул, нацепил мятую кепку на голову и вышел.
2: Немирович откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и, пользуясь абсолютной тишиной в помещении, предался размышлениям. Его голову не покидал вопрос, почему убийца принес труп Пурловой в телефонную будку. Допустим, он убил женщину в машине. Хотя нет, нанести такой удар в салоне автомобиля сложно, там просто мало места для размаха. Хотя, если приловчиться... А как говорит эксперт, удар был сильным. Предположительно, убийство совершено не внутри машины. А где? И почему? А может быть, убийца вовсе не водитель? Почему Пурлова убили? За что? Ее не насиловали, ее просто убили. Значит, был мотив. Но какой? Ее профессиональная деятельность, заведующая лабораторией на комбинате, она что-то могла обнаружить? Маловероятно, но надо это проверить. А вдруг? И опять вопрос, почему перенесли в телефонную будку? Мог же убийца спрятать тело хотя бы во овраге? До оврага не больше 10 метров, а до будки почти 100. Бред какой-то.
1: Костя опять посмотрел на часы. Вот-вот вернется Бауэр, может быть, удастся найти ту «Волгу», которая стояла в посадках. А возможно, и ту, которую видела Сивова. Значит, и водителя, который посадил к себе Светлану. Вероятно, это одна и та же машина. И все же, почему таксофон? Это именно та деталь, которая связывает первое и второе убийство. А еще что общего? Обе молодые женщины, обе не имели детей, обе плохо жили с мужьями. Тут вдруг Костя подумал, а зачем он связывает эти два убийства? В первом случае убили ножом, во втором оглушили и задушили. Разный почерк. Но... чертов таксофон. Вот поэтому Немирович и связывает эти убийства. А еще этот нож, неизвестно откуда взявшийся в квартире Нечипаренко. То, что его там не было, Немирович был уверен не на 100, а на 200%. Как попал нож под ванну, Костя уже знал. А вот откуда убийце или его сообщнику было известно, что Нечипаренко под подозрением? А если этот человек из милиции? Если он здесь работает, поэтому и знает. Мысль, конечно, крамольная, но исключать такой факт нельзя. Немирович посмотрел на опустошенный Валентином графин, взял его и пошел за водой. Когда вернулся, застал в кабинете Виктора.
2: «Водичка, кстати!» — выпалил Бауэр и выхватил из рук Немировича графин с водой.
1: «Список привез?»
2: «Угу»,
1: — не отрываясь от графина, промычал Бауэр.
2: «Много машин?»
1: 6 штук, — наконец-то напившись, ответил Виктор.
2: «Утолил жажду? Докладывай», — приказал Немирович.
1: Витя достал из кармана в четверо сложенный листок и начал отчитываться.
2: «Значит так, про первые две машины говорить не стоит. Это «Волга» секретаря горкома и машина «Каракуля». Я правильно мыслю?»
1: «Правильно», — согласился Костя. «Дальше».
2: «Дальше так».
1: Витя стал перечислять фамилии владельцев черных машин, номера машин и их местонахождение.
2: «С какой начнем?» — положив лист со списком на стол Немировичу, спросил Витя.
1: «Вот с этой», — Костя ткнул пальцем в фамилию инженера Зиаддинова.
2: «Тогда в путь!» — радостно воскликнул Витя.
1: «Запрягай своего чехословацкого коня, лейтенант».
2: Инженер Зиаддинов жил в панельном доме. «Волга» черного цвета блестела около подъезда.
1: «Интересно, а откуда у простого инженера такая машина?» — спросил Виктор, рассматривая блестящую, отполированную хромом черную красавицу.
2: «А с чего ты решил, что он простой инженер?»
1: «А какие еще бывают?» — недоумевал Бауэр.
2: «Главные еще бывают», — привел как пример Костя. «Бывают инженеры-конструкторы, да мало ли».
1: «Откуда в нашем городе инженер-конструктор?»
2: Не успел Виктор задать свой вопрос, как раздался громкий мужской голос.
1: «Чего вы там делаете у моей машины? Отойдите!»
2: Милиционеры подняли головы. На балконе второго этажа стоял невысокого роста человек в расстегнутой цветастой рубашке.
1: «А вот и инженер», — сказал Немирович.
2: «Ренат Ильнурович», — громко отозвался Костя.
1: «Допустим», — недоверчиво ответил мужчина.
2: «Капитан Немирович», — Костя поднял руку вверх, показывая инженеру удостоверение. «Уголовный розыск. Мы поднимемся?» Напор Зиаддинова тут же потух. «Поднимайтесь», — робко произнес мужчина. Квартира инженера Зиаддинова была обставлена довольно богато. Много дорогих ковров очень высокого качества, добротная, по всей видимости, румынская мебельная стенка. В стенке на виду стоял японский Panasonic, совсем новенький. Костя знал толк в домашней обстановке. В Москве ему не раз приходилось бывать в квартирах дипломатов, работников внешторга, академиков, известных артистов и других непростых людей. Здесь, в этой квартире на втором этаже, жил совсем непростой инженер. Зиаддинов перехватил пытливые взгляды милиционеров и решил действовать превентивно. «Я 5 лет работал в Ираке на нефтедобыче. Это, — он обвел рукой комнату, — нажито честным путем». «Никаких сомнений», — успокоил инженера Костя. «Мы, собственно, по другому делу. Позавчера, примерно с 10:30 до 11:00, где вы были?» Зиаддинов посмотрел на жену, стоявшую между кухней и залом. «Позавчера мы у родственников были в Добринке. Аделя», — обратился Зиаддинов к жене, — «во сколько мы вернулись?» «В 9:00», — неуверенно ответила женщина. «Может быть, чуть позже?» «Где-то так», — подтвердил инженер. «Выгрузились, и я погнал машину в гараж. Через час пришел домой». «А где у вас гараж?» «Далековато, в 4-м кооперативе». Костя и Бауэр, как по команде, посмотрели друг на друга. Уже через 20 минут «Волга» Зиаддинова стояла во дворе отдела милиции. Вера Мохова нырнула внутрь и, как виноградная улитка, сантиметр за сантиметром обследовала салон. Зиаддинова тем временем, как музейный экспонат, посадили посреди кабинета оперов и бомбили вопросами. Присоединился и сам начальник РОВД. Ренат Ильнурович никак не мог понять, чего от него хотят милиционеры. Обычное дело — погнать вечером автомобиль в гараж. Почему столько внимания? Оставлять «Волгу» около дома опасно. Утром можно не найти колес, например. Поэтому Зиаддинов, как бы поздно ни было, всегда ставил на ночь машину в гараж. «Кого вы подвозили?» — прилетел вопрос от Ильина. «Я никого не подвозил», — повернувшись к начальнику милиции, ответил Зиаддинов. «Я вообще никогда никого не подвожу. Машина новая, да и зачем мне чужие люди?» «Каким маршрутом вы ехали?» — в свою очередь спросил Немирович. «Обычным. Чего тут ехать? Выезжаю на Алтайскую и прямо. Сворачивать никуда не надо. 10 минут, и я в гараже». Привезли сторожа кооператива. Тот подтвердил, что Зиаддинов приехал до 10:00. «В 10:00 я обычно закрываю ворота», — говорил сторож. «Он машину поставил и вышел за ворота. А уже после я ворота закрыл. А что он натворил?» «Ничего, судя по вашим показаниям», — ответил Немирович. «Вы разговаривали с ним, когда он уходил?» «С этим? Не-е-е-е!» Рябой сторож скривил лицо. «Он с такой челядью, как я, не разговаривает. Ему «здрасте» скажешь, а он даже не кивнет. Противный дядька. Че, задавил кого-то?» — не унимался сторож. «Нет», — жестко ответил Немирович. «Идите, спасибо». Сторож ушел. Спустя несколько минут зашла Мохова. «Ну, есть что?» — нетерпеливо спросил Ильин. «Машина чистая, пальчики откатала, много. Были на ручках, на панели, на руле. Сравню с отпечатками убитой, но это не быстро». Вера ушла. «Судя по всему, мимо», — подвел итог Немирович. «И мне так кажется», — поддержал Николай Иванович. «Ничего, у нас еще 3 машины есть», — вступил в беседу Бауэр. «Не 3, а 5», — поправил Виктора Костя. «Это что?» — удивленно произнес Витя. «И первого, и каракуля проверять будем?» «Если надо, будем». «Эй!» — Ильин махнул рукой на Немировича. «На поворотах осторожнее». «Ишь ты, гвардеец! Кто тебе даст машину первого проверять? Ты, Немирович, совсем рехнулся?» «А чего это вас так возмущает?» — не уступал Константин. «У нас перед законом все равны». «Есть поровнее тебя, капитан», — пробасил Ильин. «Ты из окопа-то сильно не высовывайся, а то вжик!» Ильин провел ладонью по горлу. «И пойдешь в народное хозяйство, никакой генерал не поможет». Костя привстал и хотел было возразить, но начальник сделал красноречивый жест, и Немирович сел обратно. «Дождитесь экспертизы», — продолжил Ильин, — «и если пальцев Пурловой в машине нет, отпускайте Зиаддинова. Чешите к следующему владельцу. Все!» Ильин вышел. Предчувствие Немировича не подвело. Зиаддинову вернули «Волгу» и отпустили домой. Собрались выезжать по следующему адресу, но планы сломал вошедший в кабинет дежурный.
1: «Товарищ капитан», — обратился к Немировичу старшина, — «группа на выезд, убийство».
2: Пока ждали буханку у входа в отдел, наслушались от Ильина. Николай Иванович не стоял на месте, он двигался хаотично и монотонно ворчал.
1: «Это что такое? Что за напасть? У нас за год нет столько убийств, а тут неделя не прошла, а уже третья. Немирович!» — Ильин остановился перед Костей. «Это ты нам все привез?»
2: Непонятно, то ли всерьез начальник такое говорил, то ли так пытался пошутить, но, если честно, вышло не впопад.
1: «Я тебя завтра в отпуск отправлю», — сменив ворчливый тон на полушепот, заявил Ильин. «Надо же как-то разорвать порочный круг».
2: От дальнейших буйных фантазий начальника спасло дребезжание буханки. УАЗ свистнул тормозами и принял в свое чрево всю оперативную группу. Опять получилось так, что Костя сел рядом с Верой.
1: «Не прижимайся ко мне, бабник», — шепнула Вера и толкнула локтем Немировича в бок.
2: «Ну, прости, так получилось», — шепнул в ответ Костя.
1: «Неужели я так тебе противен?» «Даже не представляешь, как. Я всю жизнь буду жалеть о том, что...» Вера вдруг замолчала.
2: «Значит, не противен», — с улыбкой сказал Костя и в упор посмотрел на Мохову. Вера сверкнула злым взглядом и отвернулась. Константин тоже не был настроен продолжать распри. Не время. Так и ехали молча до самого места происшествия.
1: «Там она», — показал домик дежурной по переезду мужчина в промокшей от пота ситцевой рубашке. «Это ж надо! Как же так?»
2: «А вы кто?» — поинтересовался Немирович.
1: «Бригадир пути Астахов Александр Матвеевич.
2: Имя убитой?»
1: «Короленко Зина».
2: В домике дежурной по железнодорожному переезду пахло кровью. В затемненном помещении, упершись в стол головой, сидела женщина. Она была мертва. На столе бурым ровным пятном засыхала лужица крови. Женщина сидела на краю тяжелого деревянного стула. Правая рука дежурной не спадала вниз. Остекленевшие глаза были открыты. Рядом с головой убитой стоял черный старомодный телефонный аппарат. Трубка была снята и зажата в левой руке женщины. Из трубки едва слышался беспрерывный зумер. Картина была не из приятных. Немирович обратил внимание на короткий ломик, лежащий в углу каморки. Один из концов ломика был обмотан тряпкой. Под окошком сыщики увидели разбитый глиняный горшок с валяющимся рядом цветком и горстью земли. Видимо, цветок стоял на узком подоконнике и упал не без посторонней помощи. «Вышли все отсюда», — громко приказала Мохова. Оперативники повиновались. Все понимали, что в таком маленьком помещении лучше не толпиться, чтобы не уничтожить следы, если они, конечно, есть.
1: «Кто обнаружил?» — спросил у бригадира Немирович. «Машинист сообщил. Дежурная не вышла на переезд, он и позвонил».
2: «А она должна выходить?»
1: «Обязательно».
2: «С этим машинистом можно поговорить?»
1: «Конечно, он сейчас смену заканчивает. Бурцев Геннадий».
2: «Витя!» — подозвал к себе Бауэра Костя. «Бери машину и в депо, бери Бурцева Геннадия и вези сюда, пулей!» Виктор в два прыжка оказался в машине. УАЗ почирикал стартером и уехал. Костя вернулся к разговору с бригадиром.
1: «Александр Матвеевич, про Зину расскажите, есть у вас предположение, кто это мог сделать?» «Да что вы, какие предположения? Обычная девчонка, работала себе и работала. Замужем?» «Замужем. Я, правда, мужа ее никогда не видел. Знаю, он дальнобойщиком работает, больше ничего».
2: «Подруги у Зины есть? Близкие?»
1: «Не знаю. Сменщица Таня Меркулова. С ней можно поговорить».
2: Костя сделал запись в блокнот. В дверях появилась Вера. Она подала знак Немировичу, чтобы тот зашел.
4: «Убили вот этим ломиком», — стала рассказывать Вера. «Удар очень сильный, вернее, два удара. Один вот сюда», — Мохова указала на затылок Короленко, «а второй в висок. Кровь уже отсюда. Первый удар, скорее всего, прошелся вскользь. Она повернулась, и потом уже был нанесен второй, смертельный. Но это я так думаю, после вскрытия станет понятно».
2: «Она как-то странно сидит», — обходя вокруг убитую, сказал Немирович.
4: «Ясное дело», — снимая резиновые перчатки, проговорила Вера. «Она не сама сюда села».
2: «Ее посадили?»
4: «Да. Зачем, не знаю, но били ее там, около окна. А потом тащили сюда. Вот на полу капельки крови, видишь?»
2: Немирович наклонился, подсветил фонариком и увидел несколько маленьких пятен.
1: Это была кровь. «Получается, что трубку ей в руку тоже вложили?» — сделал вывод капитан.
4: «Получается», — подтвердила Мохова.
1: «Зачем?» — Костя задал этот вопрос сам себе. «Пурлову перенесли в телефонную будку, этой в руку вложили трубку. Что за игры?»
4: «Немирович», — Вера, лукаво улыбаясь, заглянула в глаза капитана. «Это игры твоего воображения. Перегрелся Константин Сергеевич. Тебе кошмары не снятся?»
1: «Нет».
4: «Значит, будут».
1: Костя никак не реагировал. Он стоял, задумавшись, будто погрузившись в другой мир.
4: «Эй, Немирович, ты здесь, со мной?» — громко спросила Вера, проведя рукой перед лицом Кости.
1: «Что?» — Константин очнулся. «Что ты сказала?»
4: «Я сказала, отдохнуть тебе надо. Перегрелся ты на нашем солнце, вот и чудится тебе, маньяки».
1: «Да», — Костя еще раз оглядел помещение. «Возможно, ты права. Пойду я сегодня в кино, отвлекусь».
4: «И продавщицу свою возьми».
1: «Вера, это запрещенный прием».
4: «Запрещенный прием?» Мохова подошла настолько близко к Константину, что он чувствовал ее горячее дыхание. «Это воспользоваться слабостью молодой незащищенной женщины. Попользоваться ею и бросить. Вот это, Немирович, запрещенный прием».
1: «Не согласен. У нас было обоюдное желание. Тебе же тоже этого хотелось».
4: «А мне, может, и сейчас хочется».
1: Возникла пауза. Они смотрели друг на друга в упор, и никто не собирался отводить взгляд.
4: «Ха-ха!» — рассмеялась Вера. «Что, поверил? Нет, Немирович, хватит, я в тебе разочаровалась. Продавщица из универмага — твой уровень».
1: Вера обошла стол и стала складывать в чемоданчик свои приспособления.
4: «Кстати, — сказала Мохова, — забыла совсем. Этот кусочек пластика, ну тот, что ты нашел в посадке, это осколок от теннисного шарика. Я отправила его в область, в лабораторию. Может быть, удастся выяснить, где этот шарик выпустили. Видишь, Немирович, все ради тебя».
1: «Все ради дела, Вера», — поправил эксперта Костя. «Но все равно спасибо». Вера закрыла чемоданчик и только собиралась выйти из домика, как в проеме появилась странного вида женщина с продолговатым худощавым бледным лицом. Она была одета явно не по погоде. Блузка с длинным рукавом, черная юбка ниже колен, и завершали этот монашеский ансамбль черные закрытые туфли на низком каблуке.
4: «Здравствуйте, Любовь Ивановна», — как-то не очень приветливо произнесла Вера.
1: «Здравствуй, Вера.
4: А вы какими судьбами? Мы ждали Алексея Ивановича».
1: «Начальство решило, что это дело транспортной прокуратуры», — ответила женщина. «Так что вести это расследование буду я. А вы кто?» — спросила Любовь Ивановна у Немировича. «Я вас не знаю».
3: «Я вас тоже», — нагловато ответил Костя. «Капитан Немирович, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
4: «Баринова, следователь транспортной прокуратуры», — представилась женщина и протянула по-мужски руку Константину. «Будем знакомы».
1: Немирович пожал аккуратную костлявую руку Бариновой. Следователь скользнула быстрым взглядом по всей фигуре капитана.
4: «Ссыльный?» — вдруг спросила Баринова. «Из Москвы?»
1: При этих словах следователя Вера не сдержалась и хмыкнула. «Откуда такой вывод?» — заинтересовался Костя.
4: «Почти 20 лет следователем», — ответила Баринова. «Могу сложить 2 и 2. Объяснять некогда».
1: Любовь Ивановна обошла Немировича и склонилась над убитой дежурной.
4: «А почему трубка в руке? Она же не звонила».
1: Костя был откровенно удивлен проницательностью монашки. Так он для себя окрестил Баринову.
4: «А как вы догадались, что она не звонила?»
1: Баринова подняла глаза на сыщика и, не моргая, посмотрела на Костю несколько секунд.
4: «А вы думаете, только у вас в Москве профессионалы работают?» — ответила она. «Мы здесь тоже кое-что умеем».
1: «Черт!» — воскликнул Немирович. «Любовь Ивановна, вы меня пугаете!»
4: «Однако!»
1: — Баринова посмотрела на Веру и скривила бледные губы в подобии улыбки.
4: «Пугливые опера нынче пошли. Смотрите сюда!»
1: Баринова переключилась на Немировича.
4: «Она сидит на стуле. Аппарат справа. Какой рукой ей удобнее взять трубку? Правильно, правой. А она тянется левой. Неестественно, согласны? Судя по обстановке на столе, телефонный аппарат не передвигался. Вывод? Трубку девушка не брала. Я внятно объяснила?»
1: «Внятно», — подтвердил Костя.
4: «А теперь быстро ввели меня в курс дела».
1: Вера очень подробно доложила следователю, что и как произошло. Баринова, положив на стол большую тетрадь, быстро писала какими-то странными каракулями. В эту самую минуту в помещение вошел Витя и громко доложил. «Привез!» Но, увидев Баринову, сказал «Ой», вжал голову в плечи и тихо поздоровался.
4: «Здравствуйте, Любовь Ивановна!»
5: «Здравствуй, Витя, кого ты привез?»
1: «Машиниста!»
4: «Витя!» — Баринова сдвинула брови и заговорила, как строгая училка. «Внятно доложи, забыл, как это делается?»
1: «Простите, я привез гражданина Бурцева, машиниста поезда, он свидетель».
4: «Так уже лучше, поговорим с ним на улице».
0: Баринова забрала свою тетрадь и вышла из дежурки.
3: «Я бы, может, и не суетился, — рассказывал Бурцев, — но меня насторожил мужик. Вот тут на обочине стояла «Волга».
0: «Черная?» — не сдержался Немирович и сразу поймал недобрый взгляд Бариновой.
3: «Черная?» — немного удивленно ответил машинист.
4: «Продолжайте, Бурцев», — сказала Баринова.
3: «Да, конечно, так я и говорю, мужик этот бегом в машину сел и как рванул, только пыль столбом. Я смотрю, а дежурной нет. Я и подумал, что как-то неправильно. Вдруг что-то случилось, вот по рации и сообщил».
4: «Все?» — спросила Баринова.
3: «Все».
4: «Как мужчина выглядел?»
3: «Большой такой, здоровый мужик, брюки темные, рубашка светлая, голубоватая. Да что там, мужик как мужик».
0: «Узнать сможете?» — вставил свой вопрос Немирович.
3: «Наверное, смогу».
4: «Еще кто-нибудь был на переезде, кроме этого мужчины?» — задала вопрос Баринова.
3: «Нет, с обеих сторон было пусто».
0: Баринова накидала своих странных иероглифов в тетрадь, потом заполнила прямо на коленке протокол и отпустила машиниста.
4: «Капитан», — обратилась следователь к Немировичу, прежде чем уехать, — «вы недисциплинированы. Когда я веду допрос, не надо вмешиваться. Вносите сумятицу. Надеюсь, вы меня поняли?»
3: «Да, понял. Простите, Любовь Ивановна, можно вас задержать на минутку?»
4: «Слушаю».
3: «Как вы догадались, что я ссыльный из Москвы?»
0: Баринова опять смерила взглядом Немировича и как-то погрустнела.
4: «Разочаровываете, молодой человек. Я думала, вы смекалистый».
0: Костя виновато опустил голову. Он и правда почувствовал себя двоечником. Эта некрасивая, но очень сильная женщина вселила в него трепет. Он не понимал, куда делась его природная наглость.
4: «Чего молчите?» — наседала Любовь Ивановна. «Стыдно стало? А ну-ка, включите мозги!»
3: «Я предполагаю, что по одежде, словно на экзаменах, стал отвечать Константин. Здесь одеваются иначе».
4: «Начало правильное. На вас же ни одной отечественной пуговички нет. Значит, из столицы. По собственному желанию из Москвы сюда никто не поедет. Значит, заставили. Сослали. Могла бы предположить, за что, но времени нет дальше вам урок преподавать».
3: «Но все же, почему из Москвы не отпускал следователя Костя? Почему не из Ленинграда, не Киева?»
4: «Для Киева ваш говор не годится. А в Ленинграде я не встречала ни одного мужчины с таким наглым взглядом. Из Москвы вы, любезный, из Москвы».
0: Костя качнул несколько раз головой.
3: «Я теперь ваш поклонник, Любовь Ивановна».
4: «Эти штучки приберегите вот для них», — Баринова кивнула в сторону Веры. «Зовут как?»
3: «Костя».
4: «А для меня, Костя, найдите-ка лучше время сегодня. Поговорить надо. Наша прокуратура прямо рядом с вокзалом».
3: «Конечно, Любовь Ивановна», — ответил Немирович.
4: «После 4 постарайся».
0: Баринова зажала крепко под мышкой толстую папку и пошла к машине. Чуть ниже на дороге ее ждал «Москвич 408».
3: «Какая железная женщина», — сказал Немирович подошедшему Виктору.
4: «Ее даже каракуль боится», — сообщил Виктор. «Перекрестился, когда она перевелась в транспортную».
3: «С умными работать тяжело, надо соответствовать», — сделал заключение Костя.
0: Около 4 часов дня Немирович подошел к невзрачному одноэтажному домику. Это было здание транспортной прокуратуры. Дежурный показал Косте, как найти кабинет Бариновой. Это была маленькая, захламленная огромным количеством бумажных папок комната. Два стола были придвинуты вплотную друг к другу. Но что поразительно, здесь не было жарко, хотя на улице все плавилось от изнурительного зноя.
4: «Садитесь», — указала на стул рядом с ее столом следователь, увидев вошедшего Немировича. «Я налью вам чая. Только чай утоляет жажду. Ни квас, ни вода, ни тем более пиво так не помогает организму справиться с жарой. Любите крепкие или так себе?»
3: «Между».
4: «Понятно».
0: Чай Баринова подала без сахара. Не сказать, что Костя был сладкоежкой, но ложечка сахара не помешала бы. Баринова заметила, что Костя пьет без удовольствия.
4: «Сахара нет», — отрезала она. «Я его не терплю, поэтому пейте и не копызюльтесь».
0: Немирович хотел было возразить,
2: Он не собирался предъявлять какие-либо претензии к чаю, но Баринова опередила. «Все», — она подняла предупредительно руку, — «с темой чая закончили. К делу». Она подошла к двери, выглянула в коридор, убедилась, что там пусто, плотно прикрыв дверь, сказала. «По-моему, наши с вами мысли шлепают в одну сторону».
1: «Вы о чем?»
2: «Я навела справки. У вас за неделю 2 убийства. Ничем не хотите со мной поделиться?»
1: «Откуда вы?» — Немирович не успел спросить.
2: «Я разговаривала с Колей Ильиным», — ответ прозвучал раньше, чем вопрос.
1: «Я сам еще не уверен».
2: «Это хорошо, что сомневаетесь».
1: «Я уже слышал подобное от участкового, от Фомича. Похоже, в вашем городе редко встретишь сомневающегося сыщика».
2: «Мы уходим от темы», — Баринова допила свой чай и поставила чашку на край стола. «Делитесь, Константин».
0: Костя рассказал о своих предположениях по поводу всех 3 убийств. Рассказал о проверке владельцев «Черных Волг» в городе. Вчера проверили инженера Зиаддинова, сегодня успели осмотреть еще 2 машины, директора смешторга Щербакова и «Волгу» гражданина Цхеладзе. У обоих алиби. Эти люди не причастны к убийствам. Остается проверить 3 машины. Уж одна-то из них точно должна быть той самой «Волгой», которую видели в посадке на нефтебазе и которая уже сегодня засветилась у переезда. Пока автомобиль — это единственный след. «Но что меня больше всего настораживает», — продолжал свой рассказ Костя, — «это нож в квартире Нечипаренко».
2: «Да, Константин, я с тобой согласна. Его мог подбросить только убийца».
1: «Или тот, кто с ним заодно. Меня еще убивает упрямство Регинского. Он в упор не хочет замечать очевидного».
2: «Знакомо мне это», — сказала Баринова и забарабанила пальцами по столу.
1: «Любовь Ивановна», — Немирович перешел почти на шепот, — «я сейчас скажу вам одну крамольную вещь. Если вам покажется это бредом, не стесняйтесь, дайте мне подзатыльник».
2: «Говори».
1: «Меня не покидает мысль, что убийца связан с милицией. Или работает у нас, или имеет доступ к информации».
2: «Незачем тебе давать подзатыльник. Про Нечипаренко он как-то узнал? Суток не прошло, как нож уже был под ванной. Мальчишку, который видел этого слесаря, я бы спрятала. Парень под ударом».
1: «Зайду к Ильину. С прокурором бесполезно разговаривать».
2: «А с Николаем Ивановичем, наверное, поздно».
1: «Это вы о чем?» — не понял фразу Бариновой Костя.
2: 3 убийства одно за другим, и никаких результатов. У Коли могут быть проблемы. Там, — Любовь Ивановна подняла палец вверх, — не любят таких сюрпризов».
1: «Об этом я как-то не подумал».
2: «Тебе об этом думать не надо».
0: Баринова встала, скрестила руки на груди и стала смотреть в окно. Из ее окна был виден лишь небольшой участок железной дороги. Маневровый тепловоз, посвистывая гудком, перетягивал туда-сюда товарные вагоны. Следователь резко повернулась к Немировичу и, опустив руки на спинку стула, сказала.
2: «Поищи среди своих, там есть след, я чувствую».
0: Костя кивнул, поднялся и протянул руку Бариновой.
1: «Спасибо», — сказал он.
2: «Я позвоню Ильину, он, к моему мнению, прислушивается. Попрошу, чтобы сегодня же спрятал мальчишку. Ты на это не отвлекайся. До встречи, Костя».
0: Глава 8. Выездной трибунал. Костя и Алена шли с пляжа по совершенно пустой дороге. День, обеденное время, а вокруг ни души. Странно все это. Алена шла все быстрее и быстрее. В какой-то момент Константин понял, что ему надо ускорить шаг, но ноги не слушались. Ничего не получалось. Внезапно стало темнеть. Костя поднял голову и увидел, как надвигается свинцовая туча. Она была настолько низко, что казалось, вытяни руку и достанешь грозовое облако.
2: «Алена, подожди меня!» — крикнул вслед девушке Немирович. «Подожди!» «Догоняй!» — в ответ задорно смеясь крикнула Алена. «Догоняй, тюха-матюха!»
0: Алена уже перешла на бег, а Косте что-то мешало. Он никак не мог понять, что. Туча наползала. Начал накрапывать дождь редкими и очень крупными каплями. Костя спешил, что было сил. Алена уже скрылась за углом частного дома. Костя с трудом добежал до этого угла и с ужасом увидел, что его девушка пытается открыть дверь телефонной будки. Она хохотала и махала Косте рукой.
2: «Иди скорее!» — кричала Алена. «Сейчас ливанет! Дверь тугая! Иди скорее!»
1: Косте казалось, что он не бежит, а мчится к девушке, но расстояние между ним и Аленой практически не сокращалось. Внезапно дверь поддалась с необъяснимой легкостью, и Алена зашла в таксофон. Зашла и... Костя схватился за круглую холодную ручку двери, дернул ее. Дверь не поддавалась. За грязными стеклами телефонной будки Немирович видел силуэт Алены. Она как-то странно двигалась, будто отбивалась от невидимого существа. Звуков слышно не было. Дверь упрямо не хотела открываться. Немирович размахнулся и ударил по стеклу. Оно не разбивалось. Еще раз ударил. Еще раз. Нет. Костя уперся ногой в боковину будки и со всей силы дернул за ручку. Дверь поддалась. Из будки ему на грудь упала обессилевшая Алена. Костя подхватил девушку и вытащил ее из проклятого таксофона.
5: «Там», — Алена указала рукой внутрь таксофона, — «он там».
1: Ее голова упала на предплечье Немировича, глаза закрылись, губы побледнели. Костя подложил пляжное полотенце под голову девушки и заглянул в будку. Там было пусто. Черная трубка болталась на проводе, а на полу лежала мятая текстильная кепка. Точно такая же была у Глущенко. Костя взял трубку, чтобы повесить ее на место, но из нее раздался дьявольский смех. Немирович приложил трубку к уху.
3: «Она следующая!» — раздался из трубки хриплый мужской голос.
1: Короткие гудки дали понять, что разговор окончен. Немирович повесил трубку и повернулся. Алена лежала на земле, а на ее шее непонятно откуда взявшаяся веревка со скрипом затягивалась. Капитан кинулся к девушке, вцепился в веревку и стал пытаться ее ослабить, но получалось плохо.
5: «Что за черт?» — кричал Костя. «Отпусти ее! Отпусти!»
1: Костя настолько громко кричал, что услышал свой вопль сквозь сон. Он вскочил с дивана и огляделся в темной комнате.
3: «Фух!» — выдохнул Немирович. «Это сон. Фух!»
1: Костя включил свет и посмотрел на часы. Стрелка только что переползла на третий час ночи. После такого заснуть нереально. Костя пошел на кухню, поставил чайник и сел у распахнутого окна. Город спал. Но там, за Волгой, тьма уже растворялась. Скоро рассветет. Немирович вспоминал вчерашний день. Вечером, как он и хотел, с Аленой пошли в кино. Смотрели «Судьба резидента» с актерами Жоновым и Ножкиным. Константин шел на сеанс с интересом. Очень хотел посмотреть продолжение популярного шпионского фильма, но с первыми кадрами в голове закрутились детали разговора с Бариновой. Начал прокручивать все известное ему с самого первого дня, с выезда на убийство Ольги Нечипаренко. Вспомнил и отметил всех, кто был рядом с ним. Потом осмотр квартиры Нечипаренко, там были трое. Он, Волков и сержант. Костя даже не помнил фамилию сержанта, надо бы узнать. Волков видел, как Немирович осматривал ванную. Видел, что капитан шарил рукой под ванной. Волков это видел. Если подозревать Славу, то представлять его надо совершенным идиотом. Можно было подкинуть нож туда, где Немирович не искал, где-нибудь в спальне. Ее осматривал сам Волков. Нет, Слава пока вне подозрений. Кто тогда? А кто угодно. Волков мог общаться с любым из отдела, и даже не из отдела. Круг подозреваемых слишком широк. Слишком. Закипела вода в чайнике. Немирович достал из шкафчика коричневую жестяную банку с изображением индийских красавиц и надписью на английском «Indian Instant Coffee». Спасибо Жене Биркину. Это еще из тех запасов. Кстати, это была предпоследняя банка растворимого кофе. Последняя еще таилась в чемодане. Костя заварил черный ароматный напиток и опять устроился у окна. Приятный утренний воздух сопутствовал хорошему мыслительному процессу. Итак, понятно только то, что информацию о задержании Нечипаренко могли знать практически все, даже больше, чем все. Костя вспомнил кондуктора из автобуса. Путь тупиковый. Так не вычислить. Надо искать какую-то мелочь. То, на что сразу и внимания не обратишь. И тут Немирович вспомнил газету. Да-да, газету, в которую был завернут нож. Даже не саму газету, а надпись на ней 26. Обычно так на почте писали номер квартиры. Да, это номер квартиры.
4: Мелочь, возможно, бесполезная, но надо проверить.
0: Костя смотрел, как с востока выкатывается солнце, похожее на апельсин. Еще немного времени, и это круглое светило начнет подогревать землю, дома, машины, все, что не спряталось в тень. А после полудня и тень уже не спасет. Немирович допил кофе и опять бухнулся на диван. Можно было еще поспать часа два, а может и больше. Сегодня выходной. Первый у капитана выходной в Прибрежном. В 9 его ждала Алена. Договорились пойти на пляж. Но сон не шел. Мысли не давали заснуть. Так и ворочался Немирович до утра. Временами проваливался в дремоту, но ненадолго. Стук в дверь прозвучал, как сирена воздушной тревоги. Костя встал, кинул взгляд на часы. Начало 8. Прежде чем открыть замок, спросил, кто за дверью.
4: «Стеценко, товарищ капитан!» — услышал бодрый голос старшины Костя. «У вас телефона нет, меня прислали!»
0: «Что случилось?» — открыв дверь, спросил Немирович. «Опять убийство?»
4: «Да ну вас!» — отпрянул старшина. «Весь отдел собирают, генерал едет из области. 8:30 сбор!»
0: «Понятно, буду». Выходной, скорее всего, накрылся медным тазом. Костя быстро умылся, оделся и выскочил из квартиры. Он хотел предупредить Алену. Странно, никогда раньше Константин Сергеевич не отличался такой щепетильностью. Подумаешь, назначил девушке свидание и не пришел. Работа такая, знала, с кем связываешься. Но с Аленушкой, как называл Алену Костя, ему не хотелось так поступать. Она настолько чистый и безобидный человек, что Немировичу хотелось ее беречь. Никогда еще он не был таким. Взрослеет, наверное. Алена сразу нахмурилась. Еще бы. Она так ждала этого выходного, а тут разворот на все 180. «Ничего обещать не буду», — Аленка быстро говорил Костя у двери девушки. «Но если лампасы быстро свинтят, то я весь твой. Жди». Уже спускаясь по лестнице, Немирович декламировал, размахивая руками. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть с лампасами штаны». Алена улыбнулась и тихо сказала. «Смешной ты, Костя, конечно, дождусь». Но капитан этого уже не слышал. Он опаздывал, торопился. У входа в отдел милиции на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, стоял Ильин. Лицо у него было хмурым, оттого обвисшим. Николай Иванович увидел спешащего Немировича, но движение маятника не прекратил. Волновался. «Так нечестно поступать», — подойдя к начальнику, решил отвлечь его от тяжелых мыслей Константин. «У меня выходной, я построил планы».
4: «Угомонись», — буркнул Ильин. «Сейчас приедут ответственные товарищи и сами тебе план напишут. Замучаешься портянки выжимать. Планер, мать твою».
0: «Что?» — сменил тон Немирович. «Все так серьезно?»
4: «А ты думал? Три убийства одно за другим. Выездной трибунал едет. Мне уже точно кирдык».
0: «Мне-то что делать?»
4: «Сейчас будет много вопросов. Приготовься доложить».
0: Костя подошел к двери отдела, взялся за ручку и услышал потухший голос начальника.
4: «Немирович, ты только не вздумай генералу рассказывать о своих бреднях».
0: «Уточните, Николай Иванович», — сделал вид Константин, что не понял Ильина. «Это вы насчет Нечипаренко? Так я уверен, что он невиновен, врать не буду».
4: «Ну и дурак, выхватишь по самые помидоры».
0: «Значит, выхвачу».
4: «Ты это...» — Ильин прекратил движение маятника и остановился рядом с Костей. «Свои фантазии пока придержи. Ты понял, про что я? Нет никакой серии. Есть просто три убийства. Прислушайся ко мне, так будет лучше».
0: Костя посмотрел на Николая Ивановича, на его грустные и уставшие глаза и ответил. «Хорошо, обещаю». На некоторое время в городском отделе милиции установилась гробовая тишина. Немирович смотрел на своих подчиненных и поневоле вспомнил первый свой визит в этот кабинет. Хмурое облако, именно так можно было назвать атмосферу в помещении. Немирович не разделял беспокойство своих новых коллег. Во-первых, он в Прибрежном всего неделю, даже меньше. Во-вторых, капитана не удивить визитами больших чинов. В Москве он к этому привык. Его, Константина Немировича по прозвищу Станиславский, уже не раз отстраняли, увольняли, потом опять возвращали и поручали самые сложные дела. Костя подвинул стул ближе к стене, откинулся на спинку, опершись головой о стену, и задремал. Сон — самое верное лекарство от стресса. Сослуживцы переглянулись.
4: Флюиды спокойствия расползлись по комнате, и опера стали успокаиваться. Витя Бауэр скопировал позу Немировича, Волков достал из стола

0: «Оставьте нас с капитаном наедине», — властно сказал полковник. Опера дружно встали и вышли из кабинета. «Капитан Немирович», — встав со стула, представился Костя. «Старший оперуполномоченный, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
1: «Знаю, Немирович, а я полковник Данилов Денис Платонович».
0: «Очень приятно», — Костя сказал это так, что было отчетливо видно, приятности от этого знакомства мало.
1: «Как вам тут на новом месте?» — продолжал в том же духе Данилов.
0: «Врать не буду, не очень».
1: «Вижу. В Москву вернуться не хотите?
0: А вы волшебник?»
1: «Нет, я всего лишь заместитель начальника управления и по совместительству хороший знакомый вашего тестя генерала Савельева. Скажу так, он мой учитель».
0: «Мой тоже», — вздохнув, произнес Немирович.
1: «Так вы не ответили, что насчет Москвы?»
0: «А чего тут отвечать? Одной хотелки мало».
1: «Я знал, что вы умный человек». Данилов подошел к столу Немировича, подвинул стул и сел. «Садитесь, поговорим».
0: «Желание начальника не оставляет выбор подчиненному». Костя подвинул от стены свой стул и устроился напротив Данилова.
1: «Шутите? Это нормально. Значит, не отчаялись еще».
0: «У нас с вами, Денис Платонович, разговор ни о чем. Вас Борис Захарович просил узнать, как я тут. Раскаиваюсь или нет? Так передайте, что продолжаю шутить. Значит, все хорошо. К дочери его я не вернусь, это решено».
1: «Генерал Савельев тут ни при чем», — лицо полковника помрачнело. «Не советую вам, Константин Сергеевич, дерзить. Я здесь чуть ли не единственный ваш друг».
0: Немирович пристально разглядывал Данилова. Лицо полковника, как будто с вырезанными мастером морщинами, не давало прочитать Константину истинные цели визита начальствующей особы. «Простите, не хотел вас огорчить».
1: «Выслушайте меня внимательно, капитан». Данилов снял форменный галстук и расстегнул ворот рубашки. «Это каторга, носить форму в такую жару». «Так вот, Константин, Колю Ильина сегодня отстранят. Генерал уже принял решение».
0: «Это почему?»
1: «Не прикидывайся, сам все понимаешь, и не перебивай», — полковник перешел на «ты». «Но тебя это сбить с толку не должно. Я наслышан, как ты умеешь делать дело. Раскроете убийство. Раскроешь, буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу. И это не пустые слова. Можешь навести обо мне справки. Если Данилов сказал, значит, Данилов сделал».
0: «Даже если бы вы не пришли ко мне с таким разговором, я бы все равно раскрыл эти убийства».
1: «Не сомневаюсь, но стимул тебе поможет, или я не прав?»
0: «Правы, но лучше бы мне не стимул, а поддержку».
1: «Мешают?»
0: «Регинский, городской прокурор, он слушать ничего не хочет».
1: «Знаешь, Константин», — сказал Данилов после небольшой паузы, «с прокуратурой мне тягаться сложно, тем более у Регинского мохнатая лапа в области, но подскажу. Пользуйся именем своего тестя, Регинский пыл поумерит».
0: «Думаете?»
1: «Аппаратный вес генерала Савельева слишком велик, чтобы этим пренебрегать. И не стесняйся, для доброго дела можно».
0: Немирович еще раз взглянул в глаза Данилова. «Не мягко ли полковник стелет? Какой-то он слишком добрый». Денис Платонович прочитал настороженный взгляд Немировича.
1: «Не сомневайся, капитан», — вставая и собираясь выйти, сказал полковник. «Я твой друг. Мне ничего не надо. Хотя нет, надо. Надо, чтобы ты нашел тех, кто это сделал».
0: Данилов пожал руку Косте, поставил стул на место и добавил.
1: «Звони, если нужна помощь».
0: Данилов удалился, а Костя так и не понял, радоваться ему или насторожиться. Союзник ему Данилов или хитрый лис? Так или иначе, а убийцу надо искать. Областные начальники уехали. Немирович сразу пошел к Ильину. Инна Васильевна строчила на своей пишущей машинке, будто ничего и не было. «У себя?» — спросил Костя, указав на дверь кабинета. Инна Васильевна кивнула. «Я зайду?» Секретарь кивнула еще раз. Все-таки отсутствием разговорной речи женщина выдавала свое волнение. Ильин сидел за столом, опустив голову. Руки его были широко расставлены, а пальцы выстукивали по столешнице какой-то ритм.
1: Николай Иванович, стараясь не вносить нервозности, тихо произнес Костя. «Что трибунал решил? Отстранили?»
0: «А тебе какая разница?» — грубо ответил.

0: ответил Ильин. «Пришел посочувствовать? Лучше бы работал, глядишь и...» Ильин не договорил. Он отчаянно махнул рукой, встал, налил полный стакан воды из графина и выпил. «Ты, Станиславский, ни в чем не виноват. Это я так ворчу. Надо же на ком-то злость выместить». «Я все понимаю, что дальше». «Ничего особенного. Завтра придет вот на это место», — Ильин указал на свой стул. «Другой человек, и все пойдет своим чередом. Ты же знаешь, капитан, незаменимых у нас нет». «А вас куда?» «А нас пока в отпуск. А что, поеду на дачу помидоры поливать?» Николай Иванович пытался делать вид, что держит удар, но Костя понимал, что нет никакой радости от такого отпуска. «Вы Данилова хорошо знаете?» «Допустим». «Что за человек?» «Смешной вопрос», — Ильин усмехнулся. «Что за человек? Замначальника областного управления, полковник. Еще что ты хочешь знать?» «Николай Иванович, я все понимаю, вам не до меня сейчас, но если я в ближайшее время найду убийцу, то вас вернут, я думаю, вернут». «А с какого боку тут Данилов?» «Он приходил ко мне. 20 минут назад мы с ним беседовали. Он обещал помощь. Вот только я не знаю, насколько можно ему верить». Ильин с шумом вздохнул. Он снова налил полный стакан воды и выпил, только теперь медленно. «Если бы ты спросил меня о Данилове лет 5 назад, — проговорил Ильин, — то я бы сказал, что он честный и легавый. Прости за воровское выражение, но так понятнее. А сейчас не знаю. Власть портит людей. Он метит на место генерала. Говорят, генерал идет на повышение в министерство. Так что рекомендацию ему давать не буду. Сам решай, верить или не верить». «Спасибо». «За что? За философию? Костя, я простой мужик. Я интеллигентские штучки не терплю».
1: «Я сказал вам спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос», — пояснил Немирович. «Могли просто послать, как простой мужик».
0: «Вот ты наглый, капитан. Вот из-за этой наглости ты мне и нравишься. Хотя, в общем-то, пижон ты столичный».
1: Николай Иванович подошел близко к Немировичу и положил квадратную ладонь Кости на плечо.
0: «Если Данилов хочет помочь, не мешай ему, пусть помогает. Только внимательно смотри, кому он помогает, тебе или себе. Ты, Костя, не дурак, разберешься. Теперь можешь сказать спасибо».
1: Ильин хлопнул Немировича по плечу. Костя пожал руку начальнику и сказал очень тихо, но убедительно. «Я найду гада, найду». Время было хотя и послеобеденное, но все же позволяло еще забрать Алену и двинуть на пляж. Костя после беседы с Ильиным заскочил в отдел. Все опера были на месте. «Кто сегодня дежурит?» — спросил Немирович.
0: «Я», — ответил Валентин.
1: «Валентин, чтобы тебе не скучать, сгоняй по адресу к товарищу», — Костя заглянул в блокнот. «По фамилии Арданян. Пригласи его завтра к 9 утра сюда со своей «Волгой», хорошо?»
0: «Будет сделано», — ответил Глущенко и приложил руку к виску.
1: Костя попросил Виктора Бауэра подбросить его на мотоцикле к дому Алены. Витя с удовольствием согласился. Все бы ничего, если бы не свора бродячих псов. Они выскочили из канавы и рванулись с диким лаем за мотоциклом. Немирович попытался ногой врезать особо ретивому кобелю по морде, но тот изловчился и вцепился в джинсы Кости. Ткань, какая бы она ни была прочная, перед собачьими зубами не устояла. Порвалась. И вот в этих лохмотьях Немирович явился к девушке.
0: «Да ладно тебе расстраиваться», — успокаивала своего кавалера Алена. «Ты знаешь, какая у меня мама мастерица? Сейчас расчехлит свой зингер и восстановит твои джинсы».
1: Немирович еще ни разу не видел маму Алены. Она всегда была где-то в мифической спальне. Даже звуков никаких мама не издавала. Косте впору было думать, что мама — это вымысел. И вот сегодня она приобретает материальную форму. В большую комнату вошла худощавая женщина с бледным лицом больного человека. Она сделала вид, что улыбается, но Костя отметил через силу. «Здравствуйте», — чуть наклонив голову, поздоровался Немирович. «Костя».
2: «Я знаю», — глухим голосом сказала женщина. «Мария Федоровна, показывайте, что там с брюками».
1: «Мария Федоровна», — Костя не двигался с места. «Вы, я вижу, плохо себя чувствуете. Я сегодня так похожу, а завтра отнесу в ателье. Не утруждайте себя».
2: «Оттого плохо и чувствую, что без дела. Снимайте», — настаивала на своем мама Алена.
0: «Снимайте, чего вы стоите или стесняетесь?»
1: Косте стало неловко. Он первый раз видел Марию Федоровну и должен был при ней снять джинсы и продемонстрировать свое нижнее белье. Немирович умоляющим взглядом посмотрел на Алену. Она стояла с хитрой улыбкой на лице, как бы спрашивая: «Ну что, удалой молодец, решимости не хватает?» Костя понял, есть только единственный выход — снять. Он глубоко вздохнул, как перед первым прыжком с парашютом, и, расстегнув ремень, сбросил с себя штаны. Теперь Алена расплылась в широкой улыбке. То ли она улыбалась, потому что видела Немировича в трусах, то ли потому, что ее молодой человек оказался смелым. Так или иначе, но этот решительный шаг добавил Косте очков в копилку. Мария Федоровна покрутила джинсы в руках и выдала резюме.
2: «Зашью, но видно будет. Аккуратности не добавит вашему виду, Константин».
1: «А другого выхода нет», — пожал плечами капитан. «Шейте». Мария Федоровна и в самом деле работу сделала быстро и очень качественно. Джинсы можно было смело носить. Но Костя решил не тянуть резину и завтра же созвониться с Женей Биркиным. Немировичу нужны были новые штаны. Купить или даже достать подобную вещь в Прибрежном было невозможно. Алена, знающая торговую кухню изнутри, это подтвердила. Костя и Алена время до вечера провели у воды. Конечно, подгорели. Местное солнышко не делало ни для кого исключений. Вернулись домой на закате. Алена пригласила Немировича на ужин. Они с мамой быстро приготовили салат, отварили картошку и подали настоящий деликатес – рижские шпроты. Это был поистине праздничный стол. Ужинали долго. На улице уже почти стемнело, Костя поблагодарил за угощение и собрался уходить. Он уже начал обуваться, как стоящая за спиной дочери Мария Федоровна спросила. «Костя, а вы женаты?» Вопрос ничего сложного в себе не нес. Сколько раз Немирович слышал подобное и сколько раз, не задумываясь, отвечал «нет». Хотя очень даже был женат. Но зачем усложнять? Зачем вызывать неприятные чувства у прелестной красавицы, с которой предстоит провести страстную ночь, а, возможно, и не одну? Зачем? В жизни и так много сложностей, обойдемся хотя бы без этой. Но так было до, а теперь все меняется. Одна нога Кости была обута в туфлю, вторую он держал в руке. Немирович увидел глаза Алены. В них читалось мучительное ожидание. «Не хочу врать», — ответил Немирович. «Формально я еще женат. Фактически мы расстались, я к ней больше не вернусь», — последнюю фразу Константин сказал в лицо Алене. «Это мое окончательное решение». Костя надел вторую туфлю, поцеловал Алену в щеку, попрощался и вышел.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну, раз уж я в прошлый раз рассказывал о том, как терминал, он же командная строка, применять для трассировки, то сегодняшний выпуск, впервые в истории программы, я решил полностью посвятить рассказу о том, а что же такое терминал командная строка, как ей пользоваться и для чего она вообще в Windows нужна. Начну с того, что поначалу все операционные системы как раз и работали в режиме терминала. Не было никаких картинок, мышек и тому подобное. На экране просто отображался вот этот самый терминал. Поле для ввода текста. Из клавиатуры нужно было вводить команды. Для этих команд указывать так называемые параметры, то есть уточняющие так называемые переключатели, если дословно переводить с английского. Затем пути к файлам, папкам и так далее. Нажимать Enter, и после этого результат команды выполнялся или ответ выводился на экран. Это довольно естественный интерфейс, но для большинства простых пользователей он весьма неудобен, потому что, во-первых, нужно запоминать много команд, как они называются, какие у них параметры, для чего они нужны. И поэтому, когда появилась вот эта самая Microsoft Windows, где просто на экране открывается окошечко, там нарисованы, как правило, картинки, в редких случаях написаны надписи, и просто навести указатель мыши, стрелочку на эту картинку или надпись, щелкнуть кнопочкой, и сразу что-то произойдет, и дело сделано. Естественно, для большинства пользователей вот такой примитивный интерфейс, он прост и понятен, не нужно знать и запоминать множество различных команд, поэтому Microsoft Windows и стала самой популярной ходовой операционной системой для компьютеров в мире. Но даже в современных версиях Windows есть терминал командная строка, но сейчас она не для большинства пользователей, которые в основном используют только крайне примитивный набор действий, а для тех, кто хочет использовать Windows глубоко и продвинуто. Поэтому некоторые вещи можно делать только через вот этот самый терминал или командную строку. И системные администраторы часто именно терминалом пользуются. Причем многие команды, которые пользователи делают с помощью мышки или клавиатуры, они дублируются через терминал, но есть такие, которые с помощью мышки никак не выполнить. Итак, прежде всего, в современных версиях Windows, я имею в виду Windows 11, ну, в крайнем случае, Windows 10, терминал и командная строка позволяют делать те операции, которые не востребованы большинством простых пользователей. Но, тем не менее, с помощью терминала и командной строки можно делать такие вещи, которые средствами Windows графическими сделать невозможно. Ну, например, когда вы хотите склеить несколько текстовых или аудиофайлов в один, или сразу удалить или переименовать целую группу файлов в определенной папке и тому подобные вещи. Некоторые для этого пытаются применять какие-то графические утилиты, которые могут быть недоступными, но на самом деле через терминал все это можно делать быстро, просто и никаких проблем с доступностью не будет, но здесь уже нужно иметь определенные глубинные знания.
0: Инфотрон.
1: Итак, прежде всего я расскажу, как эту командную строку или терминал открыть. В современных версиях Windows 11 или 10 есть несколько способов. Способ первый. Нажимаем сочетание клавиш. Клавиши Windows и английская буква X. Открывается список различных инструментов Windows. Находим пункт «Терминал» или «Терминал» в скобочках «Администратор». Дело в том, что терминал в скобочках «Администратор» — это как раз командная строка, где нет ограничений на операции, которые разрешены только для администраторов. Так вот, нажимаем либо терминал, ну а лучше сразу терминал в скобочках администратор, и появляется вот эта самая командная строка. Как команды в эту строку писать? Да, еще скажу о втором способе. Второй еще проще. Нажимаем клавишу Windows, появляется поле поиска. В этом поле пишем три буквы C, M, D. Нажимаем Enter и сразу попадаем в командную строку. Правда, здесь нужно смотреть, это командная строка администратора или обычного пользователя. Вот второй, еще более простой способ. Итак, как выглядят команды в терминале? Ну, во-первых, нужно ввести саму команду. Она может представлять из себя либо английское слово, причем всегда одно, либо набор символов, без пробела. Первое правило, которое вы должны помнить и соблюдать, что в терминале пробелы указывают на элементы командной последовательности. То есть терминал, все, что стоит до пробела, считает одной частью последовательности, после пробела другой. Поэтому, если вы вводите пути к файлам, где в названиях файлов и папок есть пробелы, то это обязательно все нужно заключать в кавычки, чтобы терминал не подумал, что это часть командной последовательности. Итак, указываем саму команду, либо слово, либо набор символов, ставим пробел, затем указываем один или несколько так называемых параметров. Что такое параметры? Ну вот, например, есть команда copy. Вроде бы copy — копировать. Но эту команду можно использовать в различных полезных и интересных ситуациях. Если написать просто копия без всяких параметров, то будет непонятно, чего копировать, в каком режиме и какой вид копируемых файлов. Поэтому для многих команд используются параметры, которые уточняют, как этой команде следует поступить. Выглядят они, как правило, в виде символа слэш и одной или нескольких английских букв. То есть при необходимости указываем один или несколько параметров, затем снова ставим пробел. Затем, если операция должна быть произведена над файлом или папкой, открываем кавычку и указываем путь к файлу или папке. Путь указываем прямой. Кавычку нужно ставить для того, чтобы при наличии пробелов терминал не выдал вам ошибку, принимая пробел в имени файла за разделитель командной последовательности. Итак, открываем кавычку, пишем путь к файлу, закрываем кавычку и нажимаем Enter. Если вы все ввели правильно, в терминале будет выведен результат. Это можно прочитать с помощью современных скринридеров, просто нажимая стрелку вверх. Ну, например, есть такая полезная команда SFC. Эта команда проверяет целостность системных файлов. Так вот, вы ее можете запустить на тот случай, чтобы посмотреть, нет ли в системе поврежденных файлов. Исполняется она следующим образом. Открываем терминал, пишем три буквы SFC, пробел, затем слэш, а затем scan now в одно слово. Это вот такой длинный параметр, который говорит о том, что сканирование нужно произвести прямо сейчас. Итак, SFC, пробел, слэш, SCAN, еще раз NOW, и нажимаем Enter. И дальше скринридер вам сообщает, сколько процентов уже выполнено. Когда будет выполнен 100%, на экран будет выведен результат. Система выполнила проверку, были обнаружены и исправлены такие-то проблемы, системные файлы и прочее-прочее. Вот полезная команда, которая позволяет, например, проверить целостность системных файлов. А если какие-то файлы повреждены, то они будут восстановлены из дистрибутива. Это первый пример. Вот видите, команда и параметр. Но здесь никаких файлов указывать не нужно. Инфотрон. Если же мы хотим, чтобы команда была произведена над файлами, то нужно указывать вот эти самые пути. Как узнать, какие команды в режиме командной строки можно использовать? Самый простой способ. Открываем терминал и пишем английское слово help. Нажимаем Enter. Здесь вам будет выведен длинный список команд, причем имейте в виду, что некоторые скринридеры могут вам только кусок ответа прочитать, поэтому это нужно прокручивать, а можно поступить еще проще. Вывести весь текст ответа в текстовый файл. Делается это следующим образом. Пишем help, пробел, затем рисуем стрелку вправо. Рисуется она в виде набора символов, то есть help, пробел, затем тире с клавиатуры вводим, затем символ больше. И на экране вроде бы как такая стрелка вправо вырисовывается. Затем ставим пробел, затем кавычка открывается и пишем путь к тому файлу, в который вы хотите вывести результат вот этой команды help. Ну, например, c, двоеточие, backslash, userdata, backslash, documents, backslash, ну, скажем, result.command.txt. Кавычку закрываем, нажимаем Enter и переходим по этому пути. Там должен появиться файл с названием result.command.txt. И в этом файле, правда, скорее всего, в досовской кодировке будет весь текст сохранен. Ну, правда, можно включить кодировку Windows опять с помощью той же самой командной строки. Ну, а можно просто прокручивать фрагменты текста в командной строке и смотреть, какие есть команды. Вот вас заинтересовала какая-то команда. Ну, например, та же команда copy. Вы хотите узнать, как ей пользоваться, тогда пишите уже help пробел copy. Если получите ошибку, то значит нужно написать по-другому. Copy, пробел, слэш, вопросительный знак. Вот этот параметр, он, как правило, указывает на то, что выведи справку о команде. И вам будет выдан ответ. То есть, как команда используется. Какие параметры и в каких ситуациях можно применять. И как правильно записывать последовательность файлов. В общем, полная структура запроса. Почитав эту справку, вы уже можете получить представление, как ей пользоваться. Ну, правда, часто параметры описаны очень скудным языком, например, для той же команды copy. Параметр slash a — копирование файлов ANSI. Что за файл ANSI? Параметр slash b — копирование бинарных файлов. Вот в этом уже тоже проблема, потому что пользователь неопытный мог даже не понять, о чем здесь идет речь, но тем не менее уже что-то можно понять. Давайте рассмотрим, как применять вот эту команду копии в терминале в следующих случаях. Случай первый. У нас есть папка, назовем ее условно «Files». В этой папке имеются текстовые файлы. Их много, и мы хотим все эти файлы склеить в один текстовой файл, причем чтобы файлы все были склеены в правильном порядке. Сначала вы должны эти файлы правильно пронумеровать. Ну, например, у вас там 15 файлов, надо их назвать, ну, например, book 01, book 02 и так далее, book 09, потом book 10, book 11, 12, 13, 15. Если вы будете писать book 1, затем book 2, 3, 4, 5, 6, 7, затем 10, 11 и так далее, то при склейке у вас после первого пойдут 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так компьютер считает, поэтому лучше указывайте первые 9 чисел с нулем. Так, пронумеровали все файлы. В папке «Files» у нас теперь лежат файлы с названием book01.txt и так далее, book15.txt. Дальше мы открываем терминал и пишем следующую команду. Copy пробел, затем параметр /a. Этот параметр говорит о том, что мы будем склеивать и объединять текстовые файлы. Дальше мы указываем путь к папке, в которой эти файлы лежат. Ну, например, кавычка открывается c://files/, а затем, внимание, мы должны написать шаблон имени файла. Если мы напишем просто, например, book01.txt, то операция будет применена только к этому одному файлу, а мы хотим склеить все 15. Тогда нужно воспользоваться так называемыми подстановочными символами. Ну, самые простые символы — это звездочка. Символ звездочка говорит о том, что команда может вместо звездочки подразумевать любые символы в любом количестве. И вопросительный знак. Вопросительный знак подразумевает то, что на его месте может стоять любой символ, но только один. Ну, например, если вы хотите склеить только файлы с названием book1, book2, book3, book4, book5, то можете написать так: путь к папке «Files», потом backslash, затем book, вопросительный знак, .txt, кавычка закрывается. В этом случае

0: Имейте в виду, что последний символ в предыдущем файле склеивается с первым символом в последующем файле, поэтому, чтобы у вас не было образования вот таких склеивающихся слов, в конце каждого файла еще добавьте пустую строку. В этом случае у вас первый символ последующего файла будет начинаться с новой строки. Можете вот это все записать в так называемый командный файл, то есть взять вот эту команду и сохранить ее в текстовый файл, назвать, например, склейка текстов .cmd. Ну, просто сначала в блокноте вставили вот эту команду copy/a, затем звездочка.txt, пробел, а затем resultbook.txt. Вот такую команду вписываете, сохраняете этот файл под названием склейка.txt, переименовываете расширение в cmd и потом бросаете этот файл в ту папку, в которую вы все файлы хотите склеить. Ну, в нашем примере в папку files. Бросаете, нажимаете на нем Enter, и эта команда автоматически склеит вам в этой папке, должен появиться файл resultbook.txt, который из себя представляет склеенные все текстовые файлы. То же самое можно применять к аудиофайлам. Если вы хотите объединить несколько mp3 файлов в один, то сначала складывайте их в папку, правильно пронумеровывайте, ну, например, трек 01, трек 02 и так далее, трек 09, потом трек 10, трек 11 и так далее. Открываете терминал, командную строку пишите copy, пробел, затем уже /b параметр. Этот параметр говорит о том, что мы склеиваем уже не текстовые, а двоичные, бинарные файлы. Затем, кавычка открывается, путь к папке files. В конце пути пишите звездочка.mp3, кавычка закрывается, пробел и указываете файл, ну, например, alltracks.mp3. Нажимаете Enter, и в результате у вас все mp3 отдельные файлы будут склеены в один. Можете опять сделать заготовку, то есть создать текстовый файл, назвать склейка-аудио.cmd и вставить туда следующую строку. Copy, пробел, /b, пробел, звездочка.mp3, пробел, alltracks.mp3. Сохраняете, бросаете этот файл в папку с различными mp3 файлами, нажимаете Enter, и у вас в этой же папке образуется уже mp3 файл, который из себя представляет склейку в порядке нумерации всех mp3 файлов, лежащих в этой папке. Время закончилось, больше ничего полезного я просто не успеваю вам рассказать, поэтому если вы заинтересовались терминалом и командной строкой, изучайте, экспериментируйте и пользуйтесь. А я с вами на этом прощаюсь, до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Мы лошадь ведущим огнем устилаем, и время поет петушком. Взгляни, как красив на твоем запястье, знак неба он им нанесен. Поверь, неспроста мы нашли наше счастье.

0: Спасибо.
1: Имена, известные во всем мире. Рэй Чарльз.
2: Джорджия. Джорджия.
1: Хосе.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн.
0: Читаем вместе. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
2: Спасибо, что позвали, потому что выступать в вашей компании всегда безумно приятно.

Абсолютно верно. Хлопаем вместе. Так как я пою без барабанов, практически вообще в одну гитару, мне очень понадобится, чтобы вы изображали партию ударных, а также пели вместе со мной. И если можно, уберите дилей с микрофона, ладно? Ну и естественно, какая песня без баяна?

Нифина. Я был в морозильнике, я трогал лед, я видел, как пьют, когда жизнь холодна. Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, а после взял гитару и пошла на будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфетчица поднимет плакат, пива нет, и последний посетитель давно упал под стол. Ты не горюй, забудь, я играю свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на дна. Присоединяйтесь!

все вместе. Не горюй, не горюй. Ну а вы? Отлично. Не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. И еще раз. Не горюй. Вы?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

старого комода. Надо все успеть засеять, прокопать, пролить солнечную и ясную погоду. Дачники, дачники едут отдыхать, лить, пилить, копать, стучать, мотыжить, чтоб успеть до осени весь урожай собрать и кусты по росту отчекрыжить. Дед везет рассады, помидоры, огурцы, в банки из-под йогуртов зарыты. На руках родителей хохочут близнецы, на сезон под шарики обриты. Мужичок в телеге тащит пышущий навоз, где же он раздобыл его в столице? Женщины щебечут, чтобы лучше перец рос, надо лить фекалии от птицы. Дачники, дачники, утвари в рюкзаках, в выходные рвутся из столицы. Погулять меж грядок в кепках, шлепанцах, трусах,

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Борис Лавренев, 41-й.

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков. Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, 23 и Марютка. 119 и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка меж змеиных саксауловых петель.

0: Когда доложили Исаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво, что, мол, коней морить не треба, сами в песке подохнут. А Малиновый Евсюков с 23 и Марюткой увертливым махом убегали в зернь пески бесконечные. Почему Малиновый Евсюков? Все по порядку. Когда заткнул колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы ржаветь в глухих тупиках, не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож, а время пришло грохотное, смутное, кожаное. Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и ведра, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки. Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет. И не стало в Туркестане такой краски. Пришлось Ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков. Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи. И заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги, малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми. Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые. Лицо у Евсюкова тоже малиновое. Если добавить, что росту Евсюков малого, сложение сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и в штанах похож две капли воды на пасхальное крашенное яйцо. Но в Пасху и Христа Евсюков не верит. Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах. 23, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы, как красноармейцы, самые обыкновенные люди. А особое между ними – Марютка. Круглая рыбачья сирота Марютка из рыбачьего поселка, что в волжской распухшей камыш травой широководной дельте под Астраханью. С 7-летнего возраста 12 годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха. А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы. Сперва выгнали. После, видя неотступно ходящий каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом. Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины — шальные, косо прорезанные желтым кошачьим огнем. Главное в жизни Марюткиной — мечтание. очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где не попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи. Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги. Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи. Над каждым ставила заглавие, а внизу подпись «Стих Марии Басовой». Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке с кавалерийским карабином. Удивленно брали стихи, обещали прочитать. Спокойно оглядев всех, Марютка уходила. Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать. Рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи. Сотрудники катались по подоконникам. Мебели в редакции в те времена не было. Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря, немигающими зрачками, собирала листки. Стихи Марютки не удавались. Но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в Евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при Малиновом комиссаре.
1: Марютка, гляди, офицер.
2: Угу. 39-й, рыбья холера. 40-й, рыбья холера.
0: Рыбья холера – любимое словцо у Марютки. А грубых слов она не любила. Когда ругались при ней, супила, смолчала и краснела. Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью. Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя. Такими были ушедшие на север в беспросветную зернь мерзлых песков 23, Малиновый Евсюков и Марютка.

0: пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах. Хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды. От колодцев Джангельды до колодцев Сойкудук 70 верст. Оттуда до родника Ушкан еще 62. Здесь, у колодцев, и расположился отряд на ночлег. Разожгли саксауловый лом, тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.
1: Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться? На Хиву разве?
2: Сказанул. 600 верст без малого по каракумам зимой. А жрать что будешь? Шеи разве в портах разведешь на кавардаш? Каюк.
1: Ты, мокрица, панику не разводь. Подыхать каждый дурень может. А нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.
3: На Хфорт Александровский можно податься. Там свой брат, рыбаки.
1: Не годится.
3: А чё?
1: Было донесение. И Красноводский, и Александровский у беляков.
2: Эх ты,
3: я холера.
1: Баста. Один путь, товарищи, наорал.
2: А дорало, что шамать-то будем?
1: Штаны подтянуть придется. Невелики князья.
2: Эх ты.
1: Мой приказ на заре в путь. Может, не все дойдем, а идти нужно. Потому, товарищи, революция ведь за трудящихся всего мира.
0: Костер дотлевал, еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья. Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.
4: Стой, стой, не ершись.
1: Ты что?
4: Вставай, товарищ комиссар, только без шуму. Пока вы дрыхли, я на верблюде прокаталась. Караван киргизский идет, Джангельдов.
1: Какой караван? Что врешь?
4: Да ей-пра! Провалится мне рыбе холера. Верблюдов 40.
1: В какой стороне караван, говоришь?
4: Да, недально, верстов 6. Богатый караван, вьюков на верблюдах. Во!
1: Ну, живем. Только не упустить.
0: Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрее, разогреваясь от быстрого хода. Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана. Заорал трубным голосом.
5: Стой! Если ружье есть, клади на земь! Ребята, забирай верблюдов. Ложись! Дуй их, дьяволов!
1: Марютка, гляди, офицер.
3: Вижу. 41-й.
0: Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега. Из-за верблюда в белом башлыке и синем тулупчике поднялся человек и поднял высоко винтовку. На штыке болтался наколотый белый платок. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.
3: Рыбья холера.
1: Не трожь, забирай живьем. Кто такой есть?
6: Гвардии поручик, говоруха отрок. А ты кто такой?
0: Офицер поднял голову и когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки. 41-м должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его на спине нашли потайной кармашек. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался. Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-отрок Вадим Николаевич уполномочен правительством Верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при закаспийском правительстве генерала Деникина. Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.
1: Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов. И я, командующий комиссар Арсентий Евсюков.
7: Мсье Евсюков, очень рад познакомиться. К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.
1: Ты, моль белая, не дури. Или выкладай, или пулю слопаешь.
7: Балда ты, хоть и комиссар. Убьешь, вовсе ничего не слопаешь.
1: Я тебя ГПК плясать заставлю, черт тебя возьми. Ты у меня запоешь.
8: Ну как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? Ишь, улыбается, а?
1: Не, не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознания снимут. Во, Марютка, припоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь, 7 шкур с тебя сдеру.
9: А ну-ка, поди сюда. Поди сюда, тебе говорят. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На 300 шагов набегу сниму, понял? Раз промахала, в другой не надейся. Рыбья холера.
0: В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. 1 часовой не спит. Сидит на краю кошмы. На коленях винтовка неразлучница. Ближе жены из ознобушки. Смотрит в белесую снеговую темь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики. Рвет, заливается посвистами ветер. Рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой. Поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами. Оттеплевает застывшее тело.
1: Верблюды где? Верблюды матери твоей, черт! Анафема рябая! Спать! Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!
0: Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках.
1: Расстрелять тебя, сукина сына, мало.
10: Дисциплиночка у вас, олухи царя небесного.
1: Молчи хоть ты, гнида! Ну что ж стоять? Пошли, братцы!
0: Только 11. Гуськом в отрепьях, шатаясь в перевалку, карабкаются по барханам. Идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо, спокойно. Гвардии поручик, говоруха отрок. Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз. А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.
4: Ух ты! Рыбе холера. Бужильный ты, что ли? А? Сам щуплый, а тянешь за двух. Из чего это в тебе сила-то такая?
7: Не поймешь. Разница культур.
4: Ой.
7: У тебя тело подавляет дух.
4: Ага.
7: А у меня дух владеет телом.
4: Ага.
7: Могу приказать себе не страдать.
4: Ух ты. Вон и что. Понятно.
0: Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их шипением змеился от ветра песок, и, казалось, никогда не будет конца им. Падали в песок, скрежеща зубами, подходил Евсюков, подымал руганью, ударами. Подымались, шли дальше.

0: На второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки. Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам. Ели жадно, быстро, разморенные, распаренные, уснули опять. Не спали лишь Марютка и поручик. Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке. Вытащила из сумки советный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к новому времени. Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты, следил ультрамариновыми глазами за трудными потугами карандаша.
1: Приказал сволочи прорвать. Мы их били с пулемета. Мы их били из винтовок.
2: Что пишешь?
3: А тебе какая суета?
2: Мы их били. Может, письмо надо написать? Ты продиктуй, я напишу.
3: Ишь ты, проваряга. Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да и в бега, да?
2: Да нет, ну...
3: Не на ту напал, сокол.
1: Мы их били из оружия.
2: Ну давай.
3: Помощи твоей мне не требуется, не письмо пишу, а стих.
2: Стих? Ты стихи пишешь?
3: А что ты взбутился, а? Ты думаешь, тебе только под экатры плясать, а я дура мужицкая, да? Не дурее тебя.
2: Я тебя дурой не считаю. Просто я удивляюсь. Я... Ну, разве сейчас время для стихов?
3: Чудак поглядеть на тебя. По-твоему, стихи в пуховике писать надо? Ажели душа у меня кипит. Ежели мечтаю означить, как мы голодные, холодные по пескам перли. Все выложить, чтобы у людей в грудях сперло.
2: А ты прочла бы? Очень любопытно. Я в стихах понимаю.
3: Да не поймешь ты. Кровь тебе барская. Склизкая кровь-то.
2: Ну.
3: Тебе про цветочки, да про бабу описать надо. А у меня все про бедный люд, про революцию.
2: Да чего ж не понять-то? Может быть, они для меня чужды содержанием, но... Нет, понять человеку человека всегда можно.
3: Ну, черт с тобой. Прослушь. Только ты не смейся.
2: Хорошо. Нет, честное слово, не буду смеяться.
3: Ну, тогда слушай. Тут все прописано. Тут, как мы с казаками бились, как в степу ушли, как казаки наступали, царской свитой палачи. Мы встрянули их пулями, красноармейцы молодцы. Очень много тех казаков нам пришлось отступать. Евсюков геройским махом приказал сволочь прорвать. Мы их били с пулемета. Пропадать нам все одно, полегла вся наша рота. Двадцатеро в степь ушло.
2: Двадцатеро?
3: В степь ушло. Вот. А дальше никак не лезет. Хоть ты тресни, рыбе холера. Не знаю, как верблюдов ставить. Верблюдов было штук...
2: Здорово. Много экспрессии, чувства. Понимаешь, видно, что от души написано.
3: Правда?
2: Да. Только ты не обижайся. Стихи очень плохие. необработанные, неумелые. Понимаешь?
3: Я понимаю. Я же говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. Вот. А что не обделанное, так это мне везде сказывают. Точь-в-точь, как ты. Ваши стихи необработанные печатать нельзя. Вот. А как их обделать?
2: Трудно сказать.
3: Вот именно. Вот и то. Что вы их за хитрость? Сами-то знаете?
2: Видишь ли, стихи... Стихи — это искусство. А всякое искусство учение требует. У него свои правила, понимаешь, ой, законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.
3: Так то ж мост. То ж мост. Для его арифметику надо произойти. Разные там инженерные хитрости.
2: Да нет, но...
3: Ну а стихи-то, стихи-то это же... Они с люльки у меня в середке закладены.
2: Ну правильно.
3: У меня же талант к стихам.
2: Ну что ж, талант, талант. Талант. Талант и развивается учением.
3: Да?
2: Конечно.
3: Вот так, Азия, рыбья холера. Ну... Ну вот, воевать кончим, я обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы? Есть?
2: Да, есть должно быть.
3: Ага, я обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Господи, так, так и горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде проставили. Стих Марии Пасовой. Ну, чё ты? Слышь, ты, кадет, болят чьи руки-то, а?
2: Да нет.
3: Нет.
2: Нет, не очень.
3: Не очень.
2: Они мели только.
3: Ой, вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь, я тебя развяжу.
2: Ну ты, господи, а куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали, я себе не враг.
3: Нет-нет, ты поклянись. Поклянись, говори за мной. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Ну говори, говори, клянусь бедным.
2: Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права.
3: Перед красноармейкой Марией Басовой.
2: Марией Басовой.
3: Басовой. Что убечь не хочу.
2: Что убечь не хочу.
3: Ну, это хорошо. Вот так. Вот. Полегчало? Ну, спи. Теперь, если убегнешь, последний подлец будешь. Вот тебе кошма. Бери, накройся.
2: Спасибо, я полушубка. Спокойной ночи, Мария.
3: Да ладно, Филатьевна.

0: Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта. На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что в верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросила рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Комиссар отправился посмотреть. Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его, только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же морем в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом. Евсюков написал донесение, зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, который все время берег во внутреннем кармане куртки. Киргизки залатали парус. Комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок. Февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.
1: «Будешь за старшего, Марютка. На тебе весь ответ. За кадетом гляди. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай».
0: Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим тоже говорили. Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, на Казалинск морским путем. Развязала Марютка совсем поручиковые руки. Некуда бежать человеку с лодки. И сидел говоруха-отрок на шкотах. Сам себя в плен вез. А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, неведомым. Этим беспокоил Марютку.
2: Ну что это ему хихоньки все время, а? Ну хоть бы на сласть ехал в свой дом, а то ведь один конец-то. Допросят в штабе, в переделку. Фу. Дурья голова, шалы. Ты где к воде привык-то?
3: В Петербурге. Яхта у меня своя была. Большая. По взморью ходил.
2: Какая яхта-то?
3: Судно такое. Парусное.
2: Вот так. Ай. Да я яхты чай не хуже тебя знаю, между прочим. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Все белые, высокие, да ладные, словно лебеди, да?
3: Словно лебеди.
2: Вот так. Я не про то спрашиваю-то. Прозывалась-то как?
3: Нелли.
2: Ох, это что ж за имя-то такое?
3: Елена. Елена. А Нелли по-английски.
2: Угу. Вода чистая синь в ней. В Каспицком зеленя, а тут поди ж ты. Да чего синь? Здорово синя, приравнять даже трудно. Вот синя как, ну как?
3: Я не знаю.
2: Мать ты моя. Зенки-то у тебя, а? Точь в точь, как синь вода. Мамочка ты моя! А я гляжу, что в их такое знаемое рыбья холера.
0: Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянула ледяным холодком.
4: С востока тянет.
2: Марьяна бы не ударила.
4: Ни черта. Часа два пропьем еще. Че ветер за ночевам?
2: Так и есть. Марьяна прет.
4: Должно скоро барсак Эльмес. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая барса. Эх, мать! Вон она!
2: Правлю к берегу. Ой, Господи, дай Бог дойти. Черпай воду! Зальет!
4: Черпай, черпай, черпака нету!
2: Фуражками!
0: Красноармейцы сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду. Поручик мгновение колебался, снял свою меховую финку и бросился на помощь. Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы. Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его, рванул. Старая холстина лопнула с пушечным гулом. Красноармейцы метнулись к мачте. Вихрастая, шумная, ледяная накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем. Когда выпрямился почти до бортов налитый водой бот, никого у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус. Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.
2: Ребята! Ребята! Утопли, окаянные!
0: Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддала сзади, и днище шурхнуло по песку.
2: Ребята! Ну, снимай воду! Тащи бот! Забирай мешки с жратвой, тебе говорят, тащи! Ребята!
3: Ну, плачем не поможешь. Идти надо.
2: Куда пойдешь-то?
3: Да не сидеть же здесь. Замерзнем. Идти надо.
2: Ну, куда пойдешь-то? На острову мы, вода вокруг.
3: Я знаю, тут сарай есть. Вставай, ну. Робинзон? Сопровождение пятницы.
2: Ой.
3: Ну, вставай, пятница.
2: Господи.
3: Ну, давай.
2: Никак рехнулся. Господи, боже мой. Что ж я делать-то с тобой буду? Не пятница сегодня. Среда.
3: Ну, вот, ничего не обращай внимания. Это мы потом об этом потом поговорим. Вставай, ну. Ну-ка, вставай.
2: Стой. Стой.
3: Что ты?
2: Не шали, не тронь винтовки. Слово дал мне, что не убегнешь.
0: Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед. Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом. Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.
3: Ничего. Ничего, Марья Филатна. Чего, потерпи. Вот, должно быть, вот это-то и есть сарай.
2: Ой, скорее бы. Ой, мама моя, сил моей нет.
3: Ну, потерпи еще немножечко.
2: Ой, застыла вся прямо, простыла.
3: Ну вот, Вот и пришли.
2: Ой, какой дом.
3: Ну-ка. Не видно. Чего не видно?
2: Ой, что это тут?
3: Пахнет как-то...
2: Да рыба воняет.
3: Ого, точно? Точно рыба есть?
2: Ага.
3: По крайней мере, голодать не будем.
2: Эх, огня бы. Оглядеться, может, какой угол от ветру найдем.
3: Да, электричество здесь не дождешься.
2: Да, рыбу бы зажечь надо. Вон жирная какая.
3: Рыбу зажечь? Ты правда помешалась.
2: Да зачем же я помешалась-то? У нас на Волге с Колей ее жгли. Чище дров горит.
3: Первый раз слышу. Да и как зажечь-то? Вот труд у меня есть. А щипы? Щипы на
2: раскалку. Ох, кавалер ты, кавалер. Видать, всю жизнь у маменьки-то под юбкой сидел. На, выворачивай пуль, а я со стенки лучин подеру.
3: Верно.
2: Вот так. Готово. Давай.
3: А?
2: Давай, давай. Бери рыбу-то.
3: А, сейчас.
2: Бери. Да не, не. Вон того.
3: Другой, что ли?
2: Ага. Вон того, сазана, сазана. Пожирнее.
3: Вот это.
2: Ну ладно, давай это.

0: как горит. Вот не знал, да? Правда, чище дров. Жарко.
1: Эх ты, рыбья холера. Ребятов жаль. Ни за что утопли. Эх ты.
0: Ну. Ну ладно, Марья Филатна. Вот хорошо бы платье просушить. То простудимся, боюсь.
1: Ну а зачем делать стало? От рыбы-то огонь жаркий, скидай да суши. Скидай, скидай.
0: А, ну да. Вы...
1: Чего?
0: Просушивайте, Марья Филатна. Вы просушивайте, я пока там подожду, а потом посушусь.
1: Ох ты, дурень ты, я погляжу на тебя, дурень ты. Барское твое понятие, ну чего страшного, ну чего. Раздевайся. Ну-ка, раздевайся, Ида, да, давай-ка я... сюда.
0: Сейчас я...
1: О, давай, давай. О, фу. Видишь, зубами стучишь. Ну, давай сюда повесим, что пулемет. Эх ты, мука мне с тобою. Чистая.

0: Ой, да чего ж ты белый? Рыбья холера. Не иначе, как тебя в сливках мыли.
1: Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые глаза.

0: платье просохло, Малютка набросила на плечо кожушок.
1: Ну что ж, поспать нужно. А завтра муж стихнет.
2: Да.
1: Ой, счастье будто не потоп, а?
2: Да, да.
1: Угу. По-тихому, может, когда-нибудь и до Сырдарьи допремся. Верно?
2: Верно, да.
1: А там рыбаков встреним. Ну, ты ложись-ка. А я за огнем погляжу. А как сон сморит, так я тебя сбужу, а?
2: Ага.
1: Так и подежурим. Вот. Спи. Навязался ты на мою голову. Болезный. Как бы не застудился. Эх ты, жизнь. Рыбья холера. Слышь? Ну, вставай, вставай. Вставай, утро уже. Ты последи за огнем-то. А я на берег схожу, посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.
2: Голова болит.
1: Ну, это ничего, ничего. Это с дыму да с устали, это пройдет. Лепешки возьми в мешке, а усача поджарь да пошамой. Вон того усача поджарь. Понял? Ну, вставай, вставай, я пошла.
2: Понял, да.
0: Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла. Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку, прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.
1: Вставай! Ну, вставай, окаянный! Беда! Ну, вставай, говорю! Напасть такая, бот волнами унесло. Пропадать нам теперь с тобою.
0: Поручик смотрел в лицо ей, молчал. Вгляделась Марютка, тихо ахнула. Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марютке на руке, несло жаром костра.
1: Ой, застудился-таки, черт соломенный. Помрет ведь. Господи, что же я ей всякого-то скажу? Ух ты, горе-то какое. Ну что ты? Ну что? Дурень ты мой, синеглазенький.
0: Неделю промучилась Марютка с больным. Лекарства никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. С трудом входили в поручиково сознание ласковые тревожные слова, которые шептала над ним Марютка. Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами. Кругом рыбные штабели, костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.
2: Что такое?
1: Ой.
2: Где?
1: Ой, наконец-то отошел. Ух, напугал ты меня, жалостный.
2: Где?
1: Что, не узнал? Не узнал? Марюта я. Марюта. А-а-а. Ты лежи, лежи. Лежи тихонечко, не шебаршись.
2: Да нет,
1: а то еще опять захвораешь. Ты лежи, лежи, а я ухи сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Видишь, прозрачный-то какой стал. Как свечка. Ты лежи, лежи.
2: Как же ты справлялась со мной?
1: Да вот, справлялась. А пуще всего боялась, помрешь ты с голоду.
2: Спасибо. Спасибо тебе, голубушка.
1: Да не благодари и не стоит спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать?
2: Но ведь я враг. Чего было со мной возиться? Ты ж сама еле дышишь.
1: Да где уж враг? Враг. Руки поднять не можешь. Какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелилась сразу, промахнулась. Впервые от роду. Ну и возиться мне с тобой до скончания. Ну на, покушай. Ну-ка, ну-ка.
2: Ужасно соленая. Прям в горле дерет.
1: Ну что, больше не хочешь?
2: Да нет, я наелся. Ты вот что, ну-ка, поешь сама.
1: Да ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю, колом в глотке стоит. Может, еще немножко?
2: Нет. Покурить бы.
1: Покурить?
2: Эх, покурить бы. Ну, чего зря говорить-то?
1: А чего ж не сказать?
2: Ну, ладно, ладно.
1: А у меня в мешке-то махра осталась. Вот так вот. Подмокла малость, так я и высушила. На-ка, держи.
2: Ты что? Это ж стихи твои.
1: Ну и что?
2: Да с ума ты сошла. Я не возьму.
1: Бери, бери.
2: Не возьму, сказал.
1: Бери. Ну-ка, бери, черт. Не рви ты мне душу, рыбе холера.
2: Спасибо. Я этого никогда не забуду.
1: Да ладно. Хорошо ты, бачок-то.
2: Ой, как здорово.
1: А то-то.
2: Ой, аж голова закружилась.
1: Вот гляжу я на тебя, а понять не могу.
2: Чего?
1: С чего зенки у тебя такие синие, а?
2: Не знаю.
1: Ой, ну во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прям синь такая, аж утонуть в них можно.
2: Не знаю.
1: Нет, правда.
2: С такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.
1: Правда, правда. Необыкновенный. Еще как тебя в плен забрали, я подумала, что это у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза.
2: Для кого?
1: Для баб. Опасные. Растревоживают.
2: А тебя растревожили?
1: Ишь, черт. А ты не спрашивай. Ты лежи. Лежи. А я за водой сбегаю. Дурень мой, синеглазенький.
3: Мартовское солнце на весну поворот. Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной, нежит и покусывает горячими зубами. Расчесывает кровь человеку. Третий день, как стал выходить поручик, сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь моря. Марютка весь остров облазила тем временем, возвратилась в последний день к закату радостная.
1: Слышь? Завтра перебираемся.
2: Куда?
1: Верст 8 отсюда будет. Я рыбачью хибару нашла.
2: Правда?
1: Да. Чистый дворец. Эх, нам бы сразу туда перебраться.

получила. Ничего не позволила взять поручику. К полудню добрались до хибарки. Вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь, набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

0: царское житие.
1: Да. Тепло как.
0: Тепло-то тепло. А что ж мы дальше-то делать будем, а?
1: Да что ж делать? Ждать будем.
0: Чего ждать-то?
1: Весны.
0: А.
1: Уж недолго. Еще недели две. Рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить. Вот и выручат нас.
0: Да, хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобою долго не протянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк. Рыбья холера.
1: Что это у тебя присказка такая, рыбья холера, а? Откуда?
0: Да, астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это чтоб не ругаться.
1: О, да. Ну что?
0: Я ругаться не люблю. А злость мутит иной раз, ух. Вот и отвожу душу. Рыбья холера. И все тут.

0: Ты вот мне... говорил тут.
1: Что?
0: Да про сказку одну говорил. Насчет острова. Ну, с пятницы. Помнишь?
1: Помню.
0: Ну, чем зря-то сидеть? Расскажи.
1: Это про Робинзона рассказать?
0: Угу. Страсть я жадная для сказок.
1: Нет, забыл я наполовину. Ты, ой, как давно читал-то.
0: Давно читал, да?
1: Давно.
0: Ну и припомни. Припомни. Вот все, что вспомнишь, то и расскажи. Ну что ж ты. Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.
1: Хорошо. Ну, слушай. В городе Ливерпуле жил богатый человек Робинзон Крузо.
0: Погоди-ка.
1: И вот что.
0: Богатый, говоришь, да?
1: Да, богатый.
0: Жил, а почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится, а?
1: Не знаю.
0: А почему про бедного человека сказки не сложено?
1: Ебух, не знаю, мне как-то и в голову никогда не приходило.
0: Знаешь, должно быть, богатые сами сказки-то писали. А вот я бы о бедном человеке написала здорово.

0: Только вот учености у меня нету для этого.
1: Так вот, задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать. Угу. И объехать кругом всего земного шара. Угу. Поглядеть, как люди живут.
0: Да.
1: И выехал из города на большом парусном корабле.
0: На корабле?
1: На корабле.

0: печка потрескивала, он старался рассказывать со всеми подробностями. Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа. Поручик кончил. Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу.
1: Вот хорошо-то. Небось, много сказок еще знаешь, а?
2: Много? Ну, знаю.
1: Ты знаешь что? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай, ладно? Так вечера и скротаем. Все незаметней. Спать хочешь?
2: Просто я ослабел после болезни.
1: Ах ты, слабенький.
0: Марютка подняла руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно взглянул на нее синими глазами. От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

41-м должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Лотрок, а стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сине. От нее, от сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки. Расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, Марютка забивала свой угол на нарах, жалась, ластясь к поручикову плечу. Слушала.

0: Какая ерунда, черт побери.
1: О чем ты, Белок?
0: Ерунда, говорю. Жизнь вся сплошная ерунда.
1: Ой.
0: Прожил 27 лет. И вижу, что на самом деле вовсе еще и не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала. А под сердцем все сосало смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот я и думаю, вот если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.
1: Как ты сказал-то? А? Какие дни-то?
0: Самые наполненные. Не понимаешь? Ну вот такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, понимаешь, какой-то отдаленной для самостоятельной борьбы частицей, а вот совершенно растворяешься в этой земной массе. Чувствуй сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание, мое дыхание. О! Слышь?
1: Что?
0: Прибой дышит. Это не он дышит.
1: Кто?
0: Это я дышу. Душа моя. Плоть.
1: Ой, чудной ты. Все как по ученому говоришь.
0: Да
1: не... Не все слова мне внятны. Знаешь, я тебе по-простому скажу. Хочешь?
0: Скажи.
1: Я счастлива сейчас. Вот.
0: Разными словами, а выходит одно и то же.
1: Да?
0: Да. И сейчас мне, знаешь что, кажется, вот...
1: Что?
0: Хорошо бы никуда не уходить с этого нелепого горячего песка. Остаться здесь навсегда.
1: Да.
0: Вот плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостно.
1: Ой, не, нет, ну его. Я бы здесь не осталась, правда. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастье своего и то показать некому. Одна, вон, рыба дохлая вокруг. Ой, скорее бы рыбаки на лаву собирались. Пойди конец марта на носу. Стасковалась я по живым людям-то.
0: А мы? Мы разве не живые?
1: Да живые-то живые. Миленький ты мой. А как муки на неделю осталось, самая гниль, да цинга нас заест тобой, а? Тогда ты у меня что запоешь?
0: Да нет, ну я же не про то.
1: А кроме того, ты возьми в толк-то, синеглазенький, что время-то не такое, чтоб на печке сидеть. Ну, там наши поди бьются, кровь проливают, каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое-то прохлаждаться, понимаешь ты? Не затем же я армейскую клятву-то давала.
0: Что же? Что, опять в солдаты хочешь?
1: Ну, а как же? Ну, как же?
0: Чудачка, я же... Я тебе вот что хотел сказать, Машенька. Я хотел... Понимаешь, очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи, злобищи. Не с пеленок же я солдатом-то стал. Была когда-то и у меня человеческая хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, я филологию изучал, и я жил милыми моими любимыми верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате, доверху в книгах. А вот в один роковой день это лопнуло. Помню этот день, как сейчас помню. С поезда из города приехал отец. В руке газета, взволнован. Сказал одно только слово. Но в этом была мертвая тяжесть, война. И я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда. Искренне, понимаешь? Да.
1: Чудило. Что же, к примеру, если... Ну вот если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться, да?
0: Да нет.
1: Вот что-то вот мне это вот непонятное дело такое.
0: Да, вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода, долг.
1: Ой.
0: Мы этим дорожили.
1: Послал бы ты прадедушку к прабабушке, и все.
0: Не послал, война доконала. Своими руками. Живое сердце свое человеческое на всемирном гноище в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее. Как в невесту. Она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул. А меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал. Пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои бесчещины. Повоевал и увидел, что нет родины. Что родина такая же пустошь. Пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны драться не стоит. И вот тогда вспомнил настоящую, единственную человеческую родину. Мысль. Книги вспомнил. Хочу к ним уйти. Уйти к ним, зарыться. Прощение у них выпросить. С ними жить.
1: Так-с. Значит, земля напополам трескается. Люди правду ищут. В кровях мучаются. А ты байбаком на лавке за печью будешь эти сказки читать, да?
0: Не знаю, не знаю и знать не хочу. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить?
1: Ну ты...
0: Довольно! Я из этого выпал. Больше не желаю пачкаться.
1: Чистотел, белоручка. Пусть другие за твою милость в грязи покопаются, что
0: да,
1: ли?
0: Да, пусть. Пусть, черт возьми. Другие, кому это нравится. Слушай, Маша. Маша, как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там по цеху дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды. Покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что не ученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла. А это незабвенно.
1: Значит, мне, пока люди за свою правду надрываются, конфекты с тобой жрать, да? Когда каждая конфекта в крови перепачкан. Так, что ли, да?
0: Зачем же так грубо?
1: Грубо, да. А тебе все по-нежненькому, тебе все с подливочкой. Ты вот эту большевистскую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал ты когда-нибудь? Ты знал, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана. Ты...
0: Не знаю, странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить и убивать с вшивыми ордами.
1: Знаешь что, у них, может быть, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая. Ой, стыдоба меня берет, что я с таким связалась. Ты ж слизняк, ты мокрица паршивая. Ой, Машенька, уедем на постельке валяться, тихонечко жить. Другие горбом пусть землю под ноф распахивают. Ух, и сукин же ты сын.
0: Не смей ругаться, не забывайся ты, хамка.
2: Малютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой небритой щеке. Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки.
0: Счастье твое, что ты женщина. Ненавижу. Дрянь.
1: Ишь ты. Ты чего же? Нравный барин.
2: 3 дня после ссоры не разговаривали поручик и малютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском. От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке и неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.
1: Нет больше моего терпения. Ой, ежели через 3 дня рыбалок не будет, ей про пулю себе пущу.
0: Меня слизняком и мокрицей называла. А сама сдаешь. Терпи, атаманом будешь. Тебе ж одна дорога в атамана разбойничьи.
1: А ты че старый вспоминаешь, а?
0: Да не.
1: Ну и заноза. Было и сплыло, ругало, потому что стоило ругать. Да, распалило сердце, что тряпка ты мокрая. Цыпленок. А мне и обидно. Ой, навязался же ты на мою голову. Смутил все нутро, вытянул, черт синеглазенький. А че ты ржешь-то?
0: Хороша ты, девушка, Марья Филатна.
1: Правда?
0: О, кого угодно развеселишь.
1: Да?
0: Мертвец с тобой плясать пойдет.
1: А то. По-твоему, лучше вихляться, как бревно в полынье, ни к тому бережку, ни к другому, да? Чтоб самому мутно было и другим тошно.
0: Ах ты, пятница-то моя любезная.
1: Пятница.
0: Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Нет, не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно. Поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтобы кругом клыки чуяли.
1: Что? Неужели в самом деле поумнел?
0: Поумнел, голубушка, поумнел.
1: Ох ты.
0: Спасибо, научила. Если мы за книги теперь сядем,
1: ну,
0: а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что 5 поколений кровавыми слезами будут выть. Нет, дура ты моя дорогая, раз культура против культуры, так тут уж до конца. Тут уж до конца, пока... Смотри.
1: Что?
0: Парус!
2: Малютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела. Далеко-далеко на индиговой черточке горизонта вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка, треплемый ветром парус. Малютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному. Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.
0: Белеет парус одинокий! Машенька, дурище ты моя, дорогая царица Амазонская, спасены!
1: Мой сам теперь захотел с острова-то в жизнь людскую.
0: Захотел. Я тебе говорил, что захотел. Очень даже захотел. Стой, надо им подать знак.
1: Жарь, 3 выстрела, прям подряд. Ну-ка, жарь. Не иначе должно быть объездчика промыслового бота. Ой, только кто ж на нем мотается в такую пору? Не пойму.
0: Ура! Наши! Наши! Скорей, господа! Скорей!
2: Марютка воткнула зрачки в бот и увидела. На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась сполошенной насеткой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед, синь вода, лицо Евсюкова, слова. На белых нарветесь ненароком, живым не давай. Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Поручик махал руками, стоя по щиколотке в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять, почему. Прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Малютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. Малютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку. Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую голову и вдруг упала на труп и завыла низким гнетущим воем.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Во второй половине 60-х и в 70-е годы паузы в эфире Всесоюзного радио заполняла красивая инструментальная музыка. Далеко не все знают, что одним из ансамблей, исполнявших эту музыку, был студийный ансамбль «Рококо» под управлением Анатолия Быканова, созданный в 1965 году. Основу коллектива составляли музыканты Большого симфонического оркестра, Всесоюзного радио и Центрального телевидения. В исполнении ансамбля «Рококо» слушаем композицию Виктора Куплевича «Мелодический момент», соло на скрипке Константин Калаян.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Старая пластинка, привет из Неаполя. «Черетомба» поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка Перевозчица. О чем эта смешная теритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю, я под вечер, там одну красотку встречу, с золотистыми роскошными кудрями,

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне нет покоя, отчего я все пою. Телетомба, неужели?

я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не такое, отчего я слепаю? И через

0: эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ну вот, дорогие мои, и теретомба. Кстати, смысл слова до сих пор неизвестен. Поэтому каждый может наделить это слово любым смыслом. Заходите на огонек, будем слушать народные песенки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

Нашу программу открыла заводная композиция под названием «Рок-н-ролл», взятая мною с четвертого альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1971 году. Первая репетиция новой группы состоялась 7 сентября 1968 года. Цитата. «И вот четверо стоят лицом к лицу. Волнением и предчувствиями пропитан воздух. 24-летний гитарист Джимми Пейдж и 22-летний бас-гитарист Джон Пол Джонс уже опытные сессионные музыканты. Но оба впервые оказываются в одной репетиционной комнате с 20-летними Робертом Плантом и Джоном Боннебом. Комнатка совсем маленькая. Места в ней ровно столько, сколько требуется, чтобы вместить их четверых со своим оборудованием, и совсем уж крошечное, чтобы можно было скрыть некомпетентность, если она вдруг проявится. Выдав риф, чтобы просто удостовериться в том, что звук из его динамика идет оглушающий, Пейдж бросает взгляд на Джонса и предлагает для начала пройтись по рок-н-ролльной классике «Train Kept a Rollin'». Басист не очень-то с ней знаком. Но следует краткая инструкция, и старт взят. Боннем за своей установкой – настоящий монстр. Играет с мощью и самозабвением, каковых ни Пейдж, ни Джонс раньше не видывали. Вокалист есть на что посмотреть. Высокий, стройный. Вьющаяся грива сотрясается в такт бою Боннема. Пронзительный вокал разносится над всеобщим грохотом. Сочетание четырех элементов столь мощное – что, закончив песню, все четверо замирают и разражаются смехом. Отчасти от облегчения, отчасти потому, что понимают. Только что с ними произошло что-то очень важное. Конец цитаты. Слушаем композицию «Immigrant Song» с третьего альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1970 году.

Как я уже говорил, после распада группы Yardbirds в июле 1968 года права на название и контрактные обязательства принадлежали Джимми Пейджу и менеджеру группы Питеру Гранту. В сентябре 1968 года новый состав группы был сформирован. Питер Грант решил выполнить условия контракта. И через три недели после первой репетиции в Копенгагене состоялся первый концерт обновленной группы. Коллектив стал называться New Yardbirds – «Новые дворовые птицы». Джимми Пейдж вспоминал. Цитата. «Мы действительно находились в смятении, за спиной имея лишь около 15 часов совместных репетиций». Конец цитаты. Нервозность рассеялась, едва только квартет вышел на сцену. Чтобы подчеркнуть, что их больше ничто не связывает с прежними Yardbirds, ребята сменили название группы на Led Zeppelin – «Свинцовый дирижабль».

Только что в исполнении свинцового дирижабля Led Zeppelin прозвучала композиция «Good Times, Bad Times», открывшая первую пластинку группой, выпущенную в 1969 году. Цитата. «Led Zeppelin. Они явились миру в сумасшедшее и прекрасное время. Бунтарский дух носился по всей Европе в сопровождении громоподобного рока, заглядывал за океан и щекотал нервы обывателей студенческими бунтами и посланиями хиппи». На репетиции 7 сентября 1968 года свершилось, пожалуй, самое интересное. Встретилось четыре человека, четыре бесспорные личности, которые не подавляли друг друга. Каждому вменялось в обязанность энергично шевелить мозгами и выдавать взрывоопасные идеи, творить, как только того душа пожелает. Еще один кирпичик для здания будущей популярности свалился к ногам Пейджа и компании в виде менеджера Питера Гранта. Этот человек уже прошел огонь, воду всех видов разлива и трубы бизнеса всех калибров. Он со знанием дела определил путь музыкантов к успеху, и ставка его была «Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin слушаем композицию «I Can't Quit You, Baby».

Первые концерты Led Zeppelin в Англии прошли в октябре-ноябре 1968 года. В ноябре в полной мере проявился талант Питера Гранта в качестве менеджера Led Zeppelin. В Нью-Йорке американский лейбл Atlantic Records Corporation заключил контракт с Питером Грантом на сумму $200,000. Причем такой аванс ни одна группа раньше не получала. Цитата. Atlantic Records предлагает свежую английскую группу Led Zeppelin в одном из крупнейших проектов года. Atlantic Records заключила контракт с новой английской группой Led Zeppelin на долгий срок и с эксклюзивным правом издания ее пластинок. На этот проект возлагается больше надежд, чем на любой из предыдущих. Соглашение было подписано между исполнительным вице-президентом Atlantic Records и менеджером группы Led Zeppelin. Конец цитаты. Питеру Гранту удалось организовать небольшой концертный тур Led Zeppelin по Соединенным Штатам Америки. Группа произвела фурор, затмив на концертах знаменитых американских звезд. Например, на концерте 31 января 1969 года в Сан-Франциско американская популярная группа Iron Butterfly отказалась выходить на сцену после Led Zeppelin. Джимми Пейдж вспоминал, как, цитата, «со сцены чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное. Словно в зале был прежде вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить». Конец цитаты. С первого альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Communication Breakdown». Эта композиция положила начало жанру, который впоследствии получил название «heavy metal».

Материал для своей первой пластинки группа записала в Лондоне еще до подписания контракта с Atlantic Records. Такова была воля Джимми Пейджа. Было потрачено около 30 часов студийного времени и около 1500 фунтов стерлингов. Первый альбом Led Zeppelin поднялся в США до 10-го, а в Великобритании до 6-го места в списке лучших альбомов. К 1975 году он принес Led Zeppelin около 6 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии альбом получил статус мультиплатинового. Стиль композиций альбома можно характеризовать как утяжеленный блюз-рок. Скорее рок, чем блюз. Впоследствии критика назвала первый альбом Led Zeppelin поворотным пунктом в развитии хард-рока и хэви-метал. 1969 год был для Led Zeppelin очень насыщенным. Группа выпустила две долгоиграющие пластинки, провела 4 американских и 4 британских турне. Это примерно 140 концертов, из них чуть больше 30 в Великобритании. Концертное исполнение композиций значительно отличалось от записанных на пластинках. На сцене царил дух творчества и импровизации. Группа выступала без разогрева и газетной рекламы. Концерты длились зачастую 3-4 часа. Вот как вспоминал о концертах Led Zeppelin их фронтмен Роберт Плант. Цитата. «Одна композиция постепенно переходит в другую, а мы подбрасываем один кусок за другим из вещей, которые никогда не репетировали. На некоторых концертах я начинал петь что-нибудь, просто чтобы узнать, известны ли остальным аккорды. Это было своего рода живая энциклопедия. Типа, я знаю вот эту песню, старый B-side Ларри Уильямса, а вы? И начиналось. Временами мы играли очень странные вещи. Dazed and Confused постоянно менялась в каждой из своих частей. Стоя сбоку за кулисами, я думал, «Бог мой, это же замечательно! В этом и состояла для меня красота Led Zeppelin». Конец цитаты. Формат радиопрограммы не позволяет мне использовать концертные записи Led Zeppelin. Второй альбом Led Zeppelin был выпущен в октябре 1969 года. Пластинка поднялась до первого места в британских и американских списках популярности. Альбом Led Zeppelin 2 является в США одним из трех самых продаваемых альбомов всех времен. С этой пластинки слушаем композицию «Hollow to Love». В этой композиции Джимми Пейдж использовал прием игры на электрогитаре смычком.

Цитата. «Они сумели произвести цепелиновскую революцию в музыке, не прибегая к ошеломляющим пиротехническим, звуковым или световым эффектам. Такого возбуждения от рок-действа, от мощи инструментов и всепроникающего голоса певца не вызывала ни одна группа из разряда хиповых кумиров. И хотя Плант вживую позволял себе не всегда точно петь, а Пейдж не совсем точно играть, молодежь от восторга, причем, заметьте, впервые в США и впервые в истории рока, колотилась головой о сцену. Это не громкие слова, это правда. Победа Led Zeppelin заключалась в придании этой музыке настоящего мужского звучания, в синтезе утяжеленного блюза и акустического фолк-рока». Конец цитаты. Считалось, что белые певцы не могут по-настоящему петь блюз. Цитата. «Когда мы говорим о блюзе, мы имеем в виду черный блюз. Только он является для нас настоящим. Еще ни один белый не спел блюз». Конец цитаты. Когда великий незрячий негритянский певец Рэй Чарльз услышал пение Роберта Планта, он сказал: «Он черный?» Ему ответили: «Нет, он белый». Чарльз сказал: «Не может быть». В качестве примера послушаем композицию «Things I Believe in You», взятую мною с третьей долгоиграющей пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1970 году.

0: Продолжение рассказа о британской рок-группе Led Zeppelin вы услышите в нашей следующей программе. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит. Что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный. Большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы аутисты или дети с аутическим спектром на базе Дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум, то есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе Дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутистический ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
2: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
2: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование, это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
2: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия. Но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите. Я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь при входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнений, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать, мама, пробуждать голос, может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да. Может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю, вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово – это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира. Нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной. Песня, либо инструментальное произведение. А ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают. Они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он ласково пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление. И она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах. И она как бы мелодист психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам. И в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. Нина, говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят младенчество. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но вот на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. И вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантель или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить это гораздо позже и не у меня. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны, то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов литовских, по-моему. Как раз в советские времена там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический. И он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Также, наверное, и тут.
1: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были два ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, два незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинарий финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было вообще потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать, рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, но хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотное. И представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма вашей группы, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же, на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карельские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Этот инструмент куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный у меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико. Но это звук специфичный для маленьких детей. И, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко, скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент. Это шаманский бубен, саамский, оставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы, берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современные, очень хорошие лиру, профессиональные, звучащие качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал «Кантелитерапия». Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок, безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке — это не главное. Да, важно знать ноты, но главное — научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще 2 замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольня на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия — это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен таким образом. Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствует как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. В общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках по этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. Я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце».
1: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка опять же на первой, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
0: Радио Рансис, нот радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Радис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще.
2: Да. И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, это для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля «Битлз».
2: «Yesterday».
0: Например. Или «Hey Jude».
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне,
1: да.
2: Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорное. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинсконт или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики, пусть небо даст и вдохновение новую музыку, пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие в настоящем, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать да. вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации — это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра, какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы приумножалось благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, ну, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Ну, Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии?
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
0: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию вторую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления первого тура в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Мы открываем номинацию «Солисты женщины». Приглашаем на сцену Ларису Юдину, Свердловская региональная организация. Готовится Наталья Могилева. Эдита Пьеха. Про любовь. Лариса Долина. «Не на века».

0: на века.
1: Спасибо, Лариса. Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева, «Лебединая верность». Музыка Арно Бабаджаняна, слова Раика Бабаджаняна, «Год любви».

Наталья Могилева. Поет Татьяна Хлебникова, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Татьяна, выходим на сцену. Музыка Феральда, слова Яковской. Упрямая мелодия.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ирину Александрову. Краснодарская региональная. Готовится Виктория Яковлева. Ирина, просим вас. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева. Алешенька.

Спасибо. Я прошу на сцену Викторию Яковлеву, Костромская региональная организация. Готовится Елена Соснова. Музыка Владимира Матецкого, слова Михаила Файбушевича. «Весна, что нас свела с ума».

Спасибо, Виктория. Свою программу показывает Елена Соснова, Омская региональная организация. Елена, прошу. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Я жду весну».

0: Микрофон заберите, микрофон заберите, микрофон заберите, кто-нибудь.
1: Спасибо, Леночка. Я приглашаю на сцену Регину Экарт. Костромская региональная организация «Готовится», Вероника Зеленская. Музыка и слова Елены Ваенга. «Ехал ко мне друг». Музыка Камилова, слова Шима. Песня о родине.

0: Спасибо. Всем добра. И давайте все дружить. Я вас всех люблю.
1: Обязательно будем дружить. Я приглашаю на сцену Веронику Зеленскую, Московская городская организация. Прошу вас. Музыка Алексея Рыбникова, слова Рабиндраната Тагора, последняя поэма, а готовится Надежда Кузнецова.

Спасибо. Завершила свое выступление Вероника. Я приглашаю на сцену Надежду Кузнецову, Волгоградская региональная организация. Готовится Екатерина Смык. Музыка и слова Елены Ваенги. Шопен.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодарская региональная организация. Музыка и слова Полины Гагариной. «Любовь тебя найдет». Готовится Наталья Колесова.

Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Анжела Богдасарова. И Анжела финалирует солистов женщин. Наталья, вы готовы? Музыка Оскара Фельдсмана, слова Евгения Долматовского. «Венок Дуная».

Спасибо, Наталья. Поет Анжела Богдасарова, Санкт-Петербургская региональная организация ВОС. И готовится Ярослав Герасименко. Музыка Максима Иванова, слова Валерии. По серпантину.

Анжела Богдатарова, Санкт-Петербург. Поет Ярослав Герасименко, Крымская региональная организация. Нет. Музыка и слова Ирины Белык из репертуара Филиппа Киркорова «Снег».

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть.

Спасибо, Ярослав. Прошу вас, Владимир Саранцев, Пермская региональная организация. Александр Маршал, слова Михаила Танича, «Мой дом, Россия», музыка и слова Хоралова, «Я твой пленник», в аккурат до 2 часов.

0: Спасибо.
1: Даулет Зейнуллин, Оренбург. Мы приглашаем на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Готовится Петр Панов, если он решил свои вопросы с фонограммами. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. «Благодарю тебя».

Спасибо. Конкурсную программу продолжает Петр Панов. Московская городская региональная организация. Готовится Борис Шишкин. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Рождественского. «Позови меня». Аркадий Островский, вокалист.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы просим подняться на сцену Бориса Шишкина, Нижегородская региональная организация. В исполнении Бориса Шишкина прозвучат две песни. «Женщины России» из репертуара Иосифа Кобзона. Музыка и слова Елены Василек. «Бравый атаман».
0: Уважаемые жюри, разрешите, пожалуйста, перед столь прекрасной песней первой прочитать несколько стихов, несколько строк стихотворения. Можно, Анатолий Николаевич? Умейте женщину любить и красотою восхищаться. Ну что дороже может быть, когда мужчина не может ей налюбоваться? В нескорби женщина с тобой, она развеет грусть и скуку. Всегда на помощь к нам придет, протянет, как спаситель, руку. Бежит ребенок по земле, тропинка к мамке приближает, он словно скачет на коне. В его глазах любовь к мамочке пылает. Ты знаешь, хочется любить и приносить ей розы, и в мире этом просто жить, и никогда не видеть, чтоб у женщин были слезы.

0: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Готовится Борис Конопаткин. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Музыка Цвик Пик. Русский текст Харина. Вива Виктория.

0: А можно чуть-чуть, спасибо, микрофон на монитору чуть-чуть добавить, а то вообще не слышно.
1: У вас одна песня, Иван.
0: Одна?
1: У вас одна песня.
0: А, спасибо.
1: Вива Виктория. До следующего второго тура.
0: Спасибо.
1: Борис Конопаткин. Владимирская региональная организация «Готовится Сергей Глухих». Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. «Ноктюрн».

и тобою кухни бытия, звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя?

Спасибо. Поет Сергей Глухих, Омская региональная организация. Готовится Михаил Тарасов. Музыка и слова Александра Маршала. «Беззаботный».

разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только никуда. Мне б туда, где елка в вате, и едва за 30 бате мама шьет сестренке платье. Скоро Новый год.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Приглашаю на сцену Михаила Тарасова. Оренбургская региональная организация ВОС «Готовится», Александр Штриттер. Музыка и слова Андрея Макаревича «Костер». Музыка и слова Вячеслава Малежика «Еще раз».

свой корабль снаряжу, в дальний путь воспоминания, а потом вам расскажу, что я понял, что узнал, с кем дружил и с кем дружу.

Спасибо. Поет Александр Штриттер, Свердловская региональная организация. Готовится Иван Понявин, Пермская региональная. Из репертуара Филиппа Киркорова «Просто подари».

Конкурсную программу продолжает Иван Понявин, Пермская региональная организация. Готовится Евгений Барышников. Музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина. «Луч солнца золотого».

Спасибо. Нашу программу продолжает Евгений Барышников, Санкт-Петербург. Готовится Олег Алексеев. Музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Козлова. «Синяя вечность». Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача. «Лунный вальс».

поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли.

0: Спасибо. Поет Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Готовится Александр Любашов. Музыка и слова Александра Маршала «Обернись». Музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева «Ветер перемен». Из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания».
1: Ну, походу там уже, если что, подстроить.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Поет Александр Любашов, Омская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Музыка Вячеслава Малежика, слова Владимира Мельникова. «Острова».

Спасибо. Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация, музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева, «Лучший город Земли» и музыка Голдена Иринга, слова Маргариты Пушкиной, «Беспечный ангел». Готовится Андрей Калинин.

кольбах. Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и запомнил.

Спасибо. Поет Андрей Калинин. Свердловская региональная организация. Готовится Валерий Грызлин. Музыка Анатолия Верещагина. Слова Анатолия Пшеничного. «Кому ты нужен» из репертуара Александра Маршала.

Спасибо. Поет Валерий Грызлин, Башкирская региональная организация. Готовится Валерий Иванов. Музыка и слова Ирины Белык. «Снег» из репертуара Филиппа Киркорова.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Ничего уже не вернуть.
1: Спасибо, приглашаем на сцену Валерия Иванова, Псковская региональная организация. Готовится Аслан Буранов. Аслан Буранов завершит номинацию «Мужчины-вокалисты». Музыка Игоря Казакова, слова Марины Литвиновой, «Любовь 5 звезд». Музыка и слова Виктора Цоя «Видели ночь».

любовь, пяти звезд ночной любовью ты. Ты сорвешь со стенки прежний календарь и часы с улыбкой разобьешь, чтобы не кончался никогда, чтобы длился лепестковый.

0: Молодцы, спасибо. Мы видели эту ночь, точно?
1: Спасибо, спасибо, до ночи еще далеко. Мы приглашаем на сцену Аслана Буранова, Кабардино-Балкарская региональная организация. Музыка Александра Маршала, слова Ярослава Трусова. «Отпускаю».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Руды Риц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».
3: Рос до небес, солнечный лес, и не видал, что возле пня на крепкой ножке

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Борис Лавренев, 41-й.

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков. Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, 23 и Марютка. 119 и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка меж змеиных саксауловых петель. Когда доложили Исаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво, что, мол, коней морить не треба, сами в песке подохнут. А малиновый Евсюков с 23 и Марюткой увертливым махом убегали в зернь пески бесконечные. Почему малиновый Евсюков? Все по порядку. Когда заткнул колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы ржаветь в глухих тупиках, не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож, а время пришло грохотное, смутное, кожаное, брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и ведра, в пронзительный пулевой свист, человечьему телу нужна прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки. Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет. И не стало в Туркестане такой краски. Пришлось Ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков. Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи. И заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги, малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми. Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые. Лицо у Евсюкова тоже малиновое, если добавить, что рост у Евсюков малого, сложение сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и в штанах похож две капли воды на пасхальное крашенное яйцо.

0: но в Пасху и Христа Евсюков не верит. Верует в Совет, в Интернационал, ЧК и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах. 23, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы, как красноармейцы, самые обыкновенные люди. А особое между ними – Марютка. Круглая рыбачья сирота Марютка из рыбачьего поселка, что в волжской распухшей камыш травой широководной дельте под Астраханью. С 7-летнего возраста 12 годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха. А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы. Сперва выгнали. После, видя неотступно ходящий каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом. Марютка, тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шальные, косо прорезанные желтым кошачьим огнем. Главное в жизни Марюткиной – мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где не попадется, выводить косо клонящимися в падучие буквами стихи. Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги. Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись «Стих Марии Басовой». Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке с кавалерийским карабином. Удивленно брали стихи, обещали прочитать. Спокойно оглядев всех, Марютка уходила. Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать. Рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи. Сотрудники катались по подоконникам. Мебели в редакции в те времена не было. Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря, немигающими зрачками, собирала листки. Стихи Марютки не удавались. Но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в Евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при Малиновом комиссаре.
1: Марютка, гляди, офицер.
2: Угу. 39-й, рыбья холера. 40-й, рыбья холера.
0: Рыбья холера – любимое словцо у Марютки. А грубых слов она не любила. Когда ругались при ней, супила, смолчала и краснела. Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью. Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя. Такими были ушедшие на север в беспросветную зернь мерзлых песков 23, Малиновый Евсюков и Марютка.

0: пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах. Хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды. От колодцев Джангельды до колодцев Сойкудук 70 верст. Оттуда до родника Ушкан еще 62. Здесь, у колодцев, и расположился отряд на ночлег. Разожгли саксауловый лом, тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.
1: Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться? Что? На Хиву разве?
2: Сказанул. 600 верст без малого по каракумам зимой. А жрать что будешь? Шеи разве в портах разведешь на кавардак? Каюк.
1: Ты, мокрица, панику не разводь. Подыхать каждый дурень может. А нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.
3: На Хворт Александровский можно податься. Там свой брат, рыбаки.
1: Не годится.
3: А чё?
1: Было донесение. И Красноводский, и Александровский у Беляков.
2: Эх ты, я
3: холера.
1: Баста. Один путь, товарищи, наорал.
2: А до орала что шамать-то будем?
1: Штаны подтянуть придется. Невелики князья.
2: Эх ты.
1: Мой приказ на заре в путь. Может, не все дойдем, а идти нужно. Потому, товарищи, революция ведь за трудящихся всего мира.
0: Костер дотлевал, еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались с просонья. Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.
4: Стой, стой, не ершись.
1: Ты что?
4: Вставай, товарищ комиссар, только без шуму. Пока вы дрыхли, я на верблюде прокаталась. Караван киргизский идет, Джангельдов.
1: Какой караван? Что врешь?
4: Да ипра! Провалится мне рыбе холера. Верблюдов 40.
1: В какой стороне караван, говоришь?
4: Да, недально, верстов 6. Богатый караван, вьюков на верблюдах. Во!
1: Ну, живем. Только не упустить.
0: Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода. Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана. Заорал трубным голосом.
5: Стой! Если ружье есть, клади на земь! Ребята, забирай верблюдов. Ложись! Дуй их, дьяволов!
1: Марютка, гляди, офицер.
3: Вижу. 41-й.
0: Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега. Из-за верблюда в белом башлыке и синем тулупчике поднялся человек и поднял высоко винтовку. На штыке болтался наколотый белый платок. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.
3: Рыбья холера.
1: Не трожь, забирай живьем. Кто такой есть?
6: Гвардии поручик, говоруха отрок. А ты кто такой?
0: Офицер поднял голову и когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки. 41-м должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха Отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы, и в замшевом френче его на спине нашли потайной кармашек. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впивая с глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался. Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха Отрок Вадим Николаевич уполномочен правительством Верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при закаспийском правительстве генерала Деникина. Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.
1: Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов. И я, командующий комиссар Арсентий Евсюков.
7: Мсье Евсюков, очень рад познакомиться. К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.
1: Ты, моль белая, не дури. Или выкладай, или пулю слопаешь.
7: Балда ты, хоть и комиссар. Убьешь, вовсе ничего не слопаешь.
1: Я тебя ГПК плясать заставлю, черт тебя возьми. Ты у меня запоешь.
8: Ну как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? Ишь, улыбается, а?
1: Не, не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознания снимут. Во, Марютка, припоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь, 7 шкур с тебя сдеру.
9: А ну-ка, поди сюда. Поди сюда, тебе говорят. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На 300 шагов набегу сниму, понял? Раз промахала, в другой не надейся. Рыбья холера.
0: В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-под льда прелью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. 1 часовой не спит. Сидит на краю кошмы. На коленях винтовка неразлучница. Ближе жены из ознобушки. Смотрит в белесую снеговую темь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики. Рвет, заливается посвистами ветер. Рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой. Поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами. Оттеплевает застывшее тело.
1: Верблюды где? Верблюды матери твоей, черт! Анафема рябая! Спать! Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!
0: Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках.
1: Расстрелять тебя, сукина сына, мало.
10: Дисциплиночка у вас, олухи царя небесного.
1: Молчи хоть ты, гнида! Ну что ж стоять? Пошли, братцы!
0: Только 11. Гуськом в отрепьях, шатаясь в перевалку, карабкаются по барханам. Идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо, спокойно. Гвардии поручик, говоруха отрок. Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз. А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.
4: Ух ты! Рыбья холера! Бужильный ты, что ли? А? Сам щуплый, а тянешь за двух. Из чего это в тебе сила-то такая?
7: Не поймешь. Разница культур.
4: Ой.
7: У тебя тело подавляет дух.
4: Ага.
7: А у меня дух владеет телом.
4: Угу.
7: Могу приказать себе не страдать.
4: Ух ты. Вон и что. Понятно.
0: Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их шипением змеился от ветра песок, и, казалось, никогда не будет конца им. Падали в песок, скрежеща зубами, подходил Евсюков, подымал руганью, ударами. Подымались, шли дальше.

0: На второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленные жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки. Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам. Ели жадно, быстро, разморенные, распаренные, уснули опять. Не спали лишь Марютка и поручик. Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке. Вытащила из сумки советный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к новому времени. Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты, следил ультрамариновыми глазами за трудными потугами карандаша.
1: Приказал сволочи прорвать. Мы их били с пулемета. Мы их били из винтовок.
2: Что пишешь?
3: А тебе какая суета?
2: Может, письмо надо написать? Ты продиктуй, я напишу.
3: Ишь ты, проваряга. Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да и в бега, да?
2: Да нет, ну...
3: Не на ту напал, сокол.
2: Ну, давай.
3: Помощи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих.
2: Стих? Ты стихи пишешь?
3: А что ты взбутился, а? Ты думаешь, тебе только под экатры плясать, а я дура мужицкая, да? Не дурею тебя.
2: Я тебя дурой не считаю. Просто я удивляюсь. Я... Ну, разве сейчас время для стихов?
3: Чудак, поглядеть на тебя. По-твоему, стихи в пуховике писать надо? Аж ли душа у меня кипит? Ежели мечтаю означить, как мы голодные, холодные по пескам перли. Все выложить, чтобы у людей в грудях сперло.
2: А ты прочла бы? Очень любопытно. Я в стихах понимаю.
3: Да не поймешь ты. Кровь тебе барская. Склизкая кровь-то.
2: Ну...
3: Тебе про цветочки... Да про бабу описать надо. А у меня все про бедный люд, про революцию.
2: Да чего ж не понять-то? Может быть, они для меня чужды содержанием, но... Нет, понять человеку человека всегда можно.
3: Ну, черт с тобой. Прослушь. Только ты не смейся.
2: Хорошо. Нет, честное слово, не буду смеяться.
3: Ну, тогда слушай. Тут все прописано. Тут, как мы с казаками бились, как в степу ушли, как казаки наступали, царской свитой палачи. Мы встренули их пулями, красноармейцы молодцы. Очень много тех казаков нам пришлось отступать. Евсюков геройским махом приказал сволочь прорвать. Мы их били с пулемета. Пропадать нам все одно, полегла вся наша рота. Двадцатеро в степь ушло.
2: Двадцатеро?
3: В степь ушло. Вот. А дальше никак не лезет. Хоть ты тресни, рыбе холера. Не знаю, как верблюдов ставить. Верблюдов было... Штук.
2: Здорово. Много экспрессии, чувства. Понимаешь, видно, что от души написано.
3: Правда?
2: Да. Только ты не обижайся. Стихи очень плохие. необработанные, неумелые. Понимаешь?
3: Я понимаю. Я же говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. Вот. А что не обделанное, так это мне везде сказывают. Точь-в-точь, как ты. Ваши стихи необработанные печатать нельзя. Вот. А как их обделать?
2: Трудно сказать.
3: Вот именно. Вот и то. Что вы за хитрость? Сами-то знаете?
2: Видишь ли, стихи... Стихи — это искусство. А всякое искусство учение требует. У него свои правила, понимаешь, ой, законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.
3: Так то ж мост. То ж мост. Для его арифметику надо произойти. Разные там инженерные хитрости.
2: Да нет, но...
3: Ну а стихи-то, стихи-то это же... Они с люльки, у меня в середке закладины.
2: Ну правильно.
3: У меня же талант к стихам.
2: Ну что ж, талант, талант. Талант. Талант и развивается учением.
3: Да?
2: Конечно.
3: Вот так, азер, рыбья холера. Ну, ну вот, воевать кончим, я обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы? Есть?
2: Да, есть должно быть.
3: Ага, я обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Господи, так, так и горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде проставили. Стих Марии Басовой. Ну, чё ты? Слышь, ты, кадет, болят чьи руки-то? А?
2: Да нет.
3: Нет.
2: Нет, не очень.
3: Не очень.
2: Они мели только.
3: Ой. Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь, я тебя развяжу.
2: Ну ты, господи, а куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали, я себе не враг.
3: Нет-нет, ты поклянись. Поклянись, говори за мной. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Ну говори, говори, клянусь бедным.
2: Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права.
3: Перед красноармейкой Марией Басовой.
2: Марией Басовой.
3: Басовой. Что убечь не хочу.
2: Что убечь не хочу.
3: Ну, это хорошо. Вот так. Вот. Полегчало? Ну, спи. Теперь, если убегнешь, последний подлец будешь. Вот тебе кошма. Бери, накройся.
2: Спасибо, я полушубка. Спокойной ночи, Мария.
3: Да ладно, Филатьевна.

0: Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта. На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что в верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Комиссар отправился посмотреть. Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его, только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же морем в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом. Евсюков написал донесение, зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, который все время берег во внутреннем кармане куртки. Киргизки залатали парус. Комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок. Февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.
1: «Будешь за старшего, Марютка. На тебе весь ответ. За кадетом гляди. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай».
0: Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим тоже говорили. Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, на Казалинск морским путем. Развязала Марютка совсем поручиковые руки. Некуда бежать человеку с лодки. И сидел говоруха-отрок на шкотах. Сам себя в плен вез. А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, неведомым. Этим беспокоил Марютку.
2: Ну что это ему хихоньки все время, а? Ну хоть бы на сласть ехал, в свой дом, а то ведь один конец-то. Допросят в штабе в переделку. Фу. Дурья голова, шалы. Ты где к воде привык-то?
3: В Петербурге. Яхта у меня своя была. Большая. По взморью ходил.
2: Какая яхта-то?
3: Судно такое. Парусное.
2: Вот так. Ай. Да я яхты чай не хуже тебя знаю, между прочим. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Все белые, высокие, да ладные. Словно лебеди. Да?
3: Словно лебеди.
2: Вот так. Я не про то спрашиваю-то. Прозывалась-то как?
3: Нелли.
2: Ох. Это что ж за имя-то такое?
3: Елена. Елена. А Нелли по-английски.
2: Угу. Вода чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут поди ж ты. Да чего синь? Здорово синя, приравнять даже трудно. Вот синя как, ну как?
3: Я не знаю.
2: Мать ты моя. Зенки-то у тебя, а? Точь в точь, как синь вода. Мамочка ты моя! А я гляжу, что в их такое знаемое, рыбья холера.
0: Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянула ледяным холодком.
4: С востока тянет.
2: Марьяна бы не ударила.
4: Ни черта. Часа два пропьем еще. Че ветер за ночевам?
2: Так и есть. Марьяна прет.
4: Должно скоро барсак Эльмес. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая барса. Эх, мать! Вон она!
2: Правлю к берегу. Ой, Господи, дай Бог дойти. Черпай воду! Зальет!
4: Черпай, черпай, черпака нету!
2: Фуражками!
0: Красноармейцы сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду. Поручик мгновение колебался, снял свою меховую финку и бросился на помощь. Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы. Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его, рванул. Старая холстина лопнула с пушечным гулом. Красноармейцы метнулись к мачте. Вихрастая, шумная, ледяная накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем. Когда выпрямился почти до бортов налитый водой бот, никого у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус. Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.
2: Ребята! Ребята! Утопли, окаянные!
0: Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддала сзади, и днище шурхнуло по песку.
2: Ребята! Ну, снимай воду! Тащи бот! Забирай мешки с жратвой, тебе говорят! Тащи! Ребята! Утопли!
3: Ну, плачем не поможешь. Идти надо.
2: Куда пойдешь-то?
3: Да не сидеть же здесь. Замерзнем. Идти надо.
2: Ну куда пойдешь-то? На острову мы, вода вокруг.
3: Я знаю, тут сарай есть. Вставай, ну. Робинзон? Сопровождение пятницы.
2: Ой.
3: Ну, вставай, пятница.
2: Господи.
3: Ну, давай.
2: Никак рехнулся. Господи, боже мой. Что ж я делать-то с тобой буду? Не пятница сегодня. Среда.
3: Ну, вот, ничего, не обращай внимания. Это мы потом об этом потом поговорим. Вставай, ну. Ну-ка, вставай.
2: Стой. Стой.
3: Что ты?
2: Не шали, не тронь винтовки. Слово дал мне, что не убегнешь.
0: Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед. Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом. Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.
3: Ничего. Ничего, Марья Филатна. Чего, потерпи. Вот, должно быть, вот это-то и есть сарай.
2: Ой, скорее бы. Ой, мама моя, сил моей нет.
3: Ну, потерпи еще немножечко.
2: Ой, застыла вся прямо, простыла.
3: Ну вот, Вот и пришли.
2: Ой, какой дом.
3: Ну-ка. Не видно. Чего не...
2: Ой, что это тут?
3: Пахнет как-то...
2: Да рыба воняет.
3: Ого, точно? Точно рыба есть?
2: Ага.
3: По крайней мере, голодать не будем.
2: Эх, огня бы. Оглядеться, может, какой угол от ветру найдем.
3: Да, электричество здесь не дождешься.
2: Да, рыбу бы зажечь надо. Вон жирная какая.
3: Рыбу зажечь?
2: Mm.
3: Ты правда помешалась?
2: Да зачем же я помешалась-то? У нас на Волге с Колей ее жгли. Чище дров горит.
3: Первый раз слышу. Да и как зажечь-то? Вот труд у меня есть. А щипы? Щипы на
2: раскол. Ох, кавалер ты, кавалер. Видать, всю жизнь у маменьки-то под юбкой сидел. На, выворачивай пуль, а я со стенки лучин подеру.
3: Верно.
2: Вот так. Готово. Давай.
3: А?
2: Давай, давай. Бери рыбу-то.
3: А, сейчас.
2: Бери. Да не, не. Вон того.
3: Другой, что ли?
2: Ага. Вон того, сазана, сазана. Пожирнее.
3: Вот это.
2: Ну ладно, давай этого.

0: Как горит. Вот не знал, да? Правда, чище дров. Жарко.
1: Эх ты, рыбья холера. Ребятов жаль. Ни за что утопли. Эх ты.
0: Ну. Ой. Ну ладно, Марфа, ладно. Вот хорошо бы платье просушить. То простудимся, боюсь.
1: Ну а зачем делать стало? От рыбы-то огонь жаркий, скидай да суши. Скидай, скидай.
0: А, ну да. Вы...
1: Чего?
0: Просушиваете, Марья Филатна. Вы просушиваете, я пока там подожду, а потом посушусь.
1: Ох ты, дурень ты, я погляжу на тебя, дурень ты. Барское твое понятие, ну чего страшного, ну чего? Раздевайся. Ну-ка, раздевайся, и да, давай-ка я... сюда.
0: Сейчас я...
1: О, давай, давай. О! Фу. Видишь, зубами стучишь. Ну, давай сюда повесим, что пулемет. Эх ты! Мука мне с тобою. Чистая.

0: Ой, да чего ж ты белый? Рыбья холера. Не иначе, как тебя в сливках мыли.
1: Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые глаза. –

0: платье просохло, Марютка набросила на плечо кожушок.
1: Ну что ж, поспать нужно. А завтра, может, стихнет.
2: Да.
1: Ой, счастье, будто не потоп, а?
2: Да, да.
1: Угу. По-тихому, может, когда-нибудь и до Сырдарьи допремся. Верно?
2: Верно, да.
1: А там рыбаков встретим. Ну, ты ложись-ка. А я за огнем погляжу. А как сон сморит, так я тебя сбужу, а?
2: Ага.
1: Так и подежурим. Вот. Спи. Навязался ты на мою голову. Болезный. Как бы не застудился. Эх ты, жизнь. Рыбья холера. Слышь? Ну, вставай, вставай. Вставай, утро уже. Ты последи за огнем-то. А я на берег схожу, посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.
2: Голова болит.
1: Ну, это ничего, ничего. Это с дыму да с устали, это пройдет. Лепешки возьми в мешке, а усача поджарь да пошамой. Вон того усача поджарь. Понял? Ну, вставай, вставай, я пошла.
2: Понял, да.
0: Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла. Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку, прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.
1: Вставай! Ну, вставай, окаянный! Беда! Ну, вставай, говорю! Напасть такая, бот волнами унесло. Пропадает нам теперь с тобою.
0: Поручик смотрел в лицо ей, молчал. Вгляделась Марютка, тихо ахнула. Были мутные и безумные поручиковые ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марютке на руке, несло жаром костра.
1: Ой, застудился-таки, черт соломенный. Помрет ведь. Господи, что же я ей все кого-то скажу? Ух ты, горе-то какое. Ну что ты? Ну что? Дурень ты мой, синеглазенький.
0: Неделю промучилась Марютка с больным. Лекарства никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. С трудом входили в поручиково сознание ласковые тревожные слова, которые шептала над ним Марютка. Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами. Кругом рыбные штабели, костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.
2: Что такое?
1: Ой.
2: Где?
1: Ой, наконец-то отошел. Ух, напугал ты меня, жалостный.
2: Где?
1: Что, не узнал? Не узнал? Марюта я. Марюта. Ты лежи, лежи. Лежи тихонечко, не шебаршись.
2: Да нет,
1: а то еще опять захвораешь. Ты лежи, лежи, а я ухи сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Видишь, прозрачный-то какой стал. Как свечка. Ты лежи, лежи.
2: Как же ты справлялась со мной?
1: Да вот, справлялась. А пуще всего боялась, помрешь ты с голоду.
2: Спасибо. Спасибо тебе, голубушка.
1: Да не благодари и не стоит спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать?
2: Но ведь я враг. Чего было со мной возиться? Ты ж сама еле дышишь.
1: Да где уж враг? Враг. Руки поднять не можешь. Какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелилась сразу, промахнулась в первую отроду. Ну и возиться мне с тобой до скончания. Ну на, покушай. Ну-ка, ну-ка.
2: Вот, ужасно соленая. Прям в горле дерет.
1: Ну что, больше не хочешь?
2: Да, нет, я наелся. Ты вот что, ну-ка, поешь сама.
1: Да ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю, колом в глотке стоит. Может, еще немножко?
2: Не, нет. Ай. Покурить бы.
1: Покурить?
2: Эх, покурить бы. Ну, чего зря говорить-то.
1: А чего ж не сказать?
2: Ну, ладно, ладно.
1: А у меня в мешке-то махра осталась. Вот так вот. Подмокла малость, так я и высушила. На-ка, держи.
2: Ты что? Это же стихи твои.
1: Ну и что?
2: Да с ума ты сошла. Я не возьму.
1: Бери, бери.
2: Не возьму, сказал.
1: Бери. Ну-ка, бери, черт. Не рви ты мне душу, рыбе холера.
2: Спасибо. Я этого никогда не забуду.
1: Да ладно. Ой. Хорошо табачок-то?
2: Ой, как здорово.
1: А то-то.
2: Ой, аж голова закружилась.
1: Вот гляжу я на тебя, а понять не могу.
2: Чего?
1: С чего зенки у тебя такие синие, а?
2: Не знаю.
1: Ой, ну во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прям синь такая, аж утонуть в них можно.
2: Не знаю.
1: Нет, правда.
2: С такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.
1: Правда, правда. Необыкновенный. Еще как тебя в плен забрали, я подумала, что это у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза.
2: Для кого?
1: Для баб. Опасные. Растревоживают.
2: А тебя растревожили?
1: Ишь, черт. А ты не спрашивай. Ты лежи. Лежи. А я за водой сбегаю. Дурень мой, синеглазенький.
3: Мартовское солнце на весну поворот. Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной, нежит и покусывает горячими зубами. Расчесывает кровь человеку. Третий день, как стал выходить поручик, сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь моря. Марютка весь остров облазила тем временем, возвратилась в последний день к закату радостная.
1: Слышь! Завтра перебираемся.
2: Куда?
1: Верст 8 отсюда будет. Я рыбачью хибару нашла.
2: Правда?
1: Да. Чистый дворец. Эх, нам бы сразу туда перебраться-то.
2: Так кто ж знал?
1: Вот тут и оно. А кроме всего, я находку сделала. Ух, какая находка. Закуточка там у них такая за печкой. Провизию прятали. Ну и осталась малость. Рис... Да муки с полпуда. Гниловато, а есть можно. Должно осенью, как буря захватила, торопились убраться.
2: Угу.
1: Ну, Ну и забыли в попыхах. Теперь мы живем не тужим.
3: Утром перебрались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила. Ничего не позволила взять поручику. К полудню добрались до хибарки. Вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь, набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

0: царское житие.
1: Да. Тепло как.
0: Тепло-то тепло. А что ж мы дальше-то делать будем, а?
1: Да что ж делать? Ждать будем.
0: Чего ждать-то?
1: Весны. Уж недолго. Еще недели две. Рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить. Вот и выручат нас.
0: Да, хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобою долго не протянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк. Рыбья холера.

0: Ты вот мне... говорил тут.
1: Что?
0: Да про сказку одну говорил. Насчет острова. Ну, с пятницы. Помнишь?
1: Помню.
0: Ну, чем зря-то сидеть? Расскажи.
1: Это про Робинзона рассказать?
0: Угу. Страсть я жадная для сказок.
1: Нет, забыл я наполовину. Ты ведь, ой, как давно читал-то.
0: Давно читал, да?
1: Давно.
0: Ну и припомни. Припомни. Вот все, что вспомнишь, то и расскажи. Ну что ж ты. Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.
1: Хорошо. Ну, слушай. В городе Ливерпуле жил богатый человек Робинзон Крузо.
0: Погоди-ка.
1: И вот что.
0: Богатый, говоришь, да?
1: Да, богатый.
0: Жил, а почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится, а?
1: Не знаю.
0: А почему про бедного человека сказки не сложено?
1: Ей-богу, не знаю. Мне как-то и в голову никогда не приходило.
0: Знаешь, должно быть, богатые сами сказки-то писали. А вот я бы о бедном человеке написала здорово. Только вот учености у меня нету для этого.
1: Так вот, задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать. И объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут.
0: Да.
1: И выехал из города на большом парусном корабле.
0: На корабле.
1: На корабле.

0: печка потрескивала. Он старался рассказывать со всеми подробностями. Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа. Поручик кончил. Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу.
1: Вот хорошо-то. Небось, много сказок еще знаешь, а?
2: Много? Ну, знаю.
1: Ты знаешь что? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай, ладно? Так вечера и скротаем. Все незаметней. Спать хочешь?
2: Просто я ослабел после болезни.
1: Ах ты, слабенький.
0: Марютка подняла руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно взглянул на нее синими глазами. От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину

41-м должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Лотрок, а стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини. От нее, от сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, Марютка забивала свой угол на нарах, жалась, ластясь к поручикову плечу. Слушала.

0: Какая ерунда, черт побери.
1: О чем ты, милок?
0: Ерунда, говорю. Жизнь вся сплошная ерунда.
1: Ой.
0: Прожил 27 лет. И вижу, что на самом деле вовсе еще и не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала. А под сердцем все сосало смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот я и думаю, вот если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.
1: Как ты сказал-то? А? Какие дни-то?
0: Самые наполненные. Не понимаешь? Ну вот такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру. Понимаешь, какой-то отдаленный для самостоятельной борьбы частицы, а вот совершенно растворяешься в этой земной массе. Чувствуй сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание, мое дыхание. О! Слышь?
1: Что?
0: Прибой дышит. Это не он дышит.
1: Кто?
0: Это я дышу. Душа моя, плоть.
1: Ой, чудной ты. Все как по ученому говоришь.
0: Да не...
1: Не все слова мне внятны. Знаешь, я тебе по-простому скажу. Хочешь?
0: Скажи.
1: Я счастливая сейчас. Вот.
0: Разными словами, а выходит одно и то же.
1: Да?
0: Да. И сейчас мне, знаешь что, кажется, вот...
1: Что?
0: Хорошо бы никуда не уходить с этого нелепого горячего песка. Остаться здесь навсегда.
1: Да.
0: Вот плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостно.
1: Ой, нет, ну его. Я бы здесь не осталась, правда. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастье своего и то показать некому. Одна, вон, рыба дохлая вокруг. Ой, скорее бы рыбаки на лаву собирались. Поди конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям-то.
0: А мы? Мы разве не живые?
1: Да живые-то живые. Миленький ты мой. А как муки на неделю осталось, самая гниль. Да цинга нас заест с тобой, а? Тогда ты у меня что запоешь?
0: Да нет, ну я же не про то.
1: Кроме того, ты возьми в толк-то, синеглазенький, что время-то не такое, чтоб на печке сидеть. Ну, там наши поди бьются, кровь проливают, каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое-то прохлаждаться, понимаешь ты? Не затем же я армейскую клятву-то давала.
0: Что же? Что, опять в солдаты хочешь?
1: Ну, а как же? Ну, как же?
0: Чудачка, я же... Я тебе вот что хотел сказать, Машенька. Я хотел... Понимаешь, очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи, злобищи. Не с пеленок же я солдатом-то стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, я филологию изучал, и я жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате, доверху в книгах. А вот в один роковой день это лопнуло. Помню этот день, как сейчас помню. С поезда... Из города приехал отец. В руке газета, взволнован. Сказал одно только слово. Но в этом была мертвая тяжесть, война. И я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда. Искренне, понимаешь? Да.
1: Чудило. Что же, к примеру, если... Ну вот если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться, да?
0: Да нет.
1: Вот что-то вот мне это вот непонятное дело такое.
0: Да, вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь, рода, долг.
1: Ой.
0: Мы этим дорожили.
1: Послал бы ты прадедушку к прабабушке, и все.
0: Не послал. Война доконала. Своими руками. Живое сердце свое человеческое на всемирном гноище в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее. Как в невесту. Она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул. А меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал, верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину, за погоны своей бесчещины. Повоевал и увидел, что нет родины. Что родина такая же пустошь. Пустошь, как и революция. Обе кровушку любят, а за погоны драться не стоит. И вот тогда вспомнил настоящую, единственную человеческую родину. Мысль. Книги вспомнил. Хочу к ним уйти. Уйти к ним, зарыться. Прощение у них выпросить. С ними жить.
1: Так-с. Значит, земля напополам трескается. Люди правду ищут. В кровях мучаются. А ты байбаком на лавке за печью будешь эти сказки читать, да?
0: Не знаю, не знаю и знать не хочу. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить?
1: Ну ты...
0: Довольно! Я из этого выпал. Больше не желаю пачкаться.
1: Чистотел, белоручка. Пусть другие за твою милость в грязи покопаются, что
0: да,
1: ли?
0: Да, пусть. Пусть, черт возьми. Другие, кому это нравится. Слушай, Маша. Маша, как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там по цеху дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды. Покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться. Сама жаловалась, что не ученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла. А это незабвенно.
1: Значит, мне, пока люди за свою правду надрываются, конфекты с тобой жрать, да? Когда каждая конфекта в крови перепачкан. Так, что ли, да?
0: Зачем же так грубо?
1: Грубо, да. А тебе все по-нежненькому, тебе все с подливочкой. Ты вот эту большевистскую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал ты когда-нибудь? Ты знал, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана ты...
0: Не знаю, странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить и убивать с вшивыми ордами.
1: Знаешь что, у них, может быть, тело завшивило, а у тебя душа насквозь вшивая. Ой, стыдоба меня берет, что я с таким связалась. Ты ж слизняк, ты мокрица паршивая. Ой, Машенька, уедем на постельке валяться, тихонечко жить. Другие горбом пусть землю под ноф распахивают. Ох, и сукин же ты сын.
0: Не смей ругаться, не забывайся ты, хамка.
2: Малютка шагнула и, поднятой рукой, наотмашь ударила поручика по худой небритой щеке. Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки.
0: Счастье твое, что ты женщина. Ненавижу. Дрянь.
1: Ишь ты. Ты чего же? Нравный барин.
2: 3 дня после ссоры не разговаривали поручик и малютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском. От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке и неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.
1: Нет больше моего терпения. Ой, ежели через 3 дня рыбалок не будет, ей пропулю себе пущу.
0: Меня слизняком и мокрицей называла. А сама сдаешь. Терпи, атаманом будешь. Тебе ж одна дорога в атамана разбойничья.
1: А ты че старый вспоминаешь, а?
0: Да не.
1: Ну и заноза. Было и сплыло, ругало, потому что стоило ругать. Да, распалило сердце, что тряпка ты мокрая. Цыпленок. А мне и обидно. Ой, навязался же ты на мою голову. Смутил все нутро, вытянул, черт синеглазенький. А че ты ржешь-то?
0: Хороша ты, девушка, Марья Филатна.
1: Правда?
0: Ох, кого угодно развеселишь.
1: Да?
0: Мертвец с тобой плясать пойдет.
1: А то. По-твоему, лучше вихляться, как бревно в полынье, ни к тому бережку, ни к другому, да? Чтоб самому мутно было и другим тошно.
0: Ах ты, пятница-то моя любезная.
1: Пятница.
0: Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Нет, не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно. Поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтобы кругом клыки чуяли.
1: Что? Неужели в самом деле поумнел?
0: Поумнел, голубушка, поумнел.
1: Ох ты.
0: Спасибо, научила. Если мы за книги теперь сядем,
1: ну,
0: а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что 5 поколений кровавыми слезами будут выть. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Тут уж до конца пока... Смотри.
1: Что?
0: Парус!
2: Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела. Далеко-далеко на индиговой черточке горизонта вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка, треплемый ветром парус. Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному. Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.
0: Белеет парус одинокий! Машенька, дурище ты, моя дорогая царица Амазонская, спасены!
1: Веселый! Небось, сам теперь захотел с острова-то в жизнь людскую,
0: а? Ой, захотел, я тебе говорил, что захотел. Очень даже захотел, очень. Стой, надо им подать знак.
1: Жаль, 3 выстрела, прям подряд. Ну-ка, жаль. Не иначе должно быть объездчика промыслового бота. Ой, только кто ж на нем мотается в такую пору? Не пойму.
0: Ура! Наши! Наши! Скорей, господа! Скорей!
2: Марютка воткнула зрачки в бот и увидела. На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась сполошенной наседкой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед, синь вода, лицо Евсюкова, слова. На белых нарветесь ненароком, живым не давай. Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Поручик махал руками, стоя по щиколотке в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять, почему. Прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Малютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. Малютка шагнула вперед, нагнулась, с воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку. Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую голову и вдруг упала на труп и завыла низким гнетущим воем.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Много песен посвящено цветам. Розам, ромашкам, ландышам, хризантемам. А вот песня, которая называется «Тюльпаны». Поет ее Светлана Рязанова. Запись 1974 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну, раз уж я в прошлый раз рассказывал о том, как терминал, он же командная строка, применять для трассировки, то сегодняшний выпуск, впервые в истории программы, я решил полностью посвятить рассказу о том, а что же такое терминал командная строка, как ей пользоваться и для чего она вообще в Windows нужна. Начну с того, что поначалу все операционные системы как раз и работали в режиме терминала. Не было никаких картинок, мышек и тому подобное. На экране просто отображался вот этот самый терминал. Поле для ввода текста. Из клавиатуры нужно было вводить команды. Для этих команд указывать так называемые параметры, то есть уточняющие так называемые переключатели, если дословно переводить с английского. Затем пути к файлам, папкам и так далее. Нажимать Enter, и после этого результат команды выполнялся или ответ выводился на экран. Это довольно естественный интерфейс, но для большинства простых пользователей он весьма неудобен, потому что, во-первых, нужно запоминать много команд, как они называются, какие у них параметры, для чего они нужны. И поэтому, когда появилась вот эта самая Microsoft Windows, где просто на экране открывается окошечко, там нарисованы, как правило, картинки, в редких случаях написаны надписи, и просто навести указатель мыши, стрелочку на эту картинку или надпись, щелкнуть кнопочкой, и сразу что-то произойдет, и дело сделано. Естественно, для большинства пользователей вот такой примитивный интерфейс, он прост и понятен, не нужно знать и запоминать множество различных команд, поэтому Microsoft Windows и стала самой популярной ходовой операционной системой для компьютеров в мире. Но даже в современных версиях Windows есть терминал командная строка, но сейчас она не для большинства пользователей, которые в основном используют только крайне примитивный набор действий, а для тех, кто хочет использовать Windows глубоко и продвинуто. Поэтому некоторые вещи можно делать только через вот этот самый терминал или командную строку. И системные администраторы часто именно терминалом пользуются. Причем многие команды, которые пользователи делают с помощью мышки или клавиатуры, они дублируются через терминал, но есть такие, которые с помощью мышки никак не выполнить. Итак, прежде всего, в современных версиях Windows, я имею в виду Windows 11, ну, в крайнем случае, Windows 10, терминал и командная строка позволяют делать те операции, которые не востребованы большинством простых пользователей. Но, тем не менее, с помощью терминала и командной строки можно делать такие вещи, которые средствами Windows графическими сделать невозможно. Ну, например, когда вы хотите склеить несколько текстовых или аудиофайлов в один, или сразу удалить или переименовать целую группу файлов в определенной папке и тому подобные вещи. Некоторые для этого пытаются применять какие-то графические утилиты, которые могут быть недоступными, но на самом деле через терминал все это можно делать быстро, просто и никаких проблем с доступностью не будет, но здесь уже нужно иметь определенные глубинные знания.
0: Инфотрон.
1: Итак, прежде всего я расскажу, как эту командную строку или терминал открыть. В современных версиях Windows 11 или 10 есть несколько способов. Способ первый. Нажимаем сочетание клавиш. Клавиши Windows и английская буква X. Открывается список различных инструментов Windows. Находим пункт «Терминал» или «Терминал» в скобочках «Администратор». Дело в том, что терминал в скобочках администратор – это как раз командная строка, где нет ограничений на операции, которые разрешены только для администраторов. Так вот, нажимаем либо терминал, ну а лучше сразу терминал в скобочках администратор, и появляется вот эта самая командная строка. Как команды в эту строку писать? Да, еще скажу о втором способе. Второй еще проще. Нажимаем клавишу Windows, появляется поле поиска. В этом поле пишем три буквы CMD. Нажимаем Enter и сразу попадаем в командную строку. Правда, здесь нужно смотреть, это командная строка администратора или обычного пользователя. Вот второй, еще более простой способ. Итак, как выглядят команды в терминале? Ну, во-первых, нужно ввести саму команду. Она может представлять из себя либо английское слово, причем всегда одно, либо набор символов без пробела. Первое правило, которое вы должны помнить и соблюдать, что в терминале пробелы указывают на элементы командной последовательности. То есть терминал, все, что стоит до пробела, считает одной частью последовательности, после пробела другой. Поэтому, если вы вводите пути к файлам, где в названиях файлов и папок есть пробелы, то это обязательно все нужно заключать в кавычки, чтобы терминал не подумал, что это часть командной последовательности. Итак, указываем саму команду, либо слово, либо набор символов, ставим пробел, затем указываем один или несколько так называемых параметров. Что такое параметры? Ну вот, например, есть команда copy. Вроде бы copy — копировать. Но эту команду можно использовать в различных полезных и интересных ситуациях. Если написать просто копия без всяких параметров, то будет непонятно, чего копировать, в каком режиме и какой вид копируемых файлов. Поэтому для многих команд используются параметры, которые уточняют, как этой команде следует поступить. Выглядят они, как правило, в виде символа слэш и одной или нескольких английских букв. То есть при необходимости указываем один или несколько параметров, затем снова ставим пробел. Затем, если операция должна быть произведена над файлом или папкой, открываем кавычку и указываем путь к файлу или папке. Путь указываем прямой. Кавычку нужно ставить для того, чтобы при наличии пробелов терминал не выдал вам ошибку, принимая пробел в имени файла за разделитель командной последовательности. Итак, открываем кавычку, пишем путь к файлу, закрываем кавычку и нажимаем Enter. Если вы все ввели правильно, в терминале будет выведен результат. Это можно прочитать с помощью современных скринридеров, просто нажимая стрелку вверх. Ну, например, есть такая полезная команда SFC. Эта команда проверяет целостность системных файлов. Так вот, вы ее можете запустить на тот случай, чтобы посмотреть, нет ли в системе поврежденных файлов. Исполняется она следующим образом. Открываем терминал, пишем три буквы SFC, пробел, затем слэш, а затем scan now в одно слово. Это вот такой длинный параметр, который говорит о том, что сканирование нужно произвести прямо сейчас. Итак, SFC, пробел, слэш, SCAN, еще раз NOW, и нажимаем Enter. И дальше скринридер вам сообщает, сколько процентов уже выполнено. Когда будет выполнен 100%, на экран будет выведен результат. Система выполнила проверку, были обнаружены и исправлены такие-то проблемы, системные файлы и прочее, прочее. Вот полезная команда, которая позволяет, например, проверить целостность системных файлов. А если какие-то файлы повреждены, то они будут восстановлены из дистрибутива. Это первый пример. Вот видите, команда и параметр. Но здесь никаких файлов указывать не нужно. Инфотрон. Если же мы хотим, чтобы команда была произведена над файлами, то нужно указывать вот эти самые пути. Как узнать, какие команды в режиме командной строки можно использовать? Самый простой способ. Открываем терминал и пишем английское слово help. Нажимаем Enter. Здесь вам будет выведен длинный список команд, причем имейте в виду, что некоторые скринридеры могут вам только кусок ответа прочитать, поэтому это нужно прокручивать, а можно поступить еще проще. Вывести весь текст ответа в текстовый файл. Делается это следующим образом. Пишем help, пробел, затем рисуем стрелку вправо. Рисуется она в виде набора символов, то есть help, пробел, затем тире с клавиатуры вводим, затем символ больше. И на экране вроде бы как такая стрелка вправо вырисовывается. Затем ставим пробел, затем кавычка открывается и пишем путь к тому файлу, в который вы хотите вывести результат вот этой команды help. Ну, например, c, двоеточие, backslash, userdata, backslash, documents, backslash, ну, скажем, resultcomment.txt. Кавычку закрываем, нажимаем Enter и переходим по этому пути. Там должен появиться файл с названием resultcomment.txt. И в этом файле, правда, скорее всего, в DOS-овской кодировке будет весь текст сохранен. Ну, правда, можно включить кодировку Windows опять с помощью той же самой командной строки. Ну, а можно просто прокручивать фрагменты текста в командной строке и смотреть, какие есть команды. Вот вас заинтересовала какая-то команда. Ну, например, та же команда copy. Вы хотите узнать, как ей пользоваться, тогда пишите уже help, пробел, copy. Если получите ошибку, то значит нужно написать по-другому. Copy, пробел, слэш, вопросительный знак. Вот этот параметр, он, как правило, указывает на то, что выведи справку о команде. И вам будет выдан ответ. То есть, как команда используется. Какие параметры и в каких ситуациях можно применять. И как правильно записывать последовательность файлов. В общем, полная структура запроса. Почитав эту справку, вы уже можете получить представление, как ей пользоваться. Ну, правда, часто параметры описаны очень скудным языком, например, для той же команды copy. Параметр slash a – копирование файлов ANSI. Что за файл ANSI? Параметр slash b – копирование бинарных файлов. Вот в этом уже тоже проблема, потому что пользователь неопытный мог даже не понять, о чем здесь идет речь. Но, тем не менее, уже что-то можно понять. Давайте рассмотрим, как применять вот эту команду копии в терминале в следующих случаях. Случай первый. У нас есть папка, назовем ее условно «Files». В этой папке имеются текстовые файлы. Их много, и мы хотим все эти файлы склеить в один текстовой файл, причем чтобы файлы все были склеены в правильном порядке. Сначала вы должны эти файлы правильно пронумеровать. Ну, например, у вас там 15 файлов, надо их назвать, ну, например, book 01, book 02 и так далее, book 09, потом book 10, book 11, 12, 13, 15. Если вы будете писать book 1, затем book 2, 3, 4, 5, 6, 7, затем 10, 11 и так далее, то при склейке у вас после первого пойдут 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так компьютер считает. Поэтому лучше указывайте первые 9 чисел с нулем. Так, пронумеровали все файлы. В папке «Files» у нас теперь лежат файлы с названием book01.txt и так далее, book15.txt. Дальше мы открываем терминал и пишем следующую команду. Copy пробел, затем параметр /a. Этот параметр говорит о том, что мы будем склеивать и объединять текстовые файлы. Дальше мы указываем путь к папке, в которой эти файлы лежат. Ну, например, кавычка открывается c:\files/, а затем, внимание, мы должны написать шаблон имени файла. Если мы напишем просто, например, book01.txt, то операция будет применена только к этому одному файлу, а мы хотим склеить все 15. Тогда нужно воспользоваться так называемыми подстановочными символами. Ну, самые простые символы — это звездочка. Символ звездочка говорит о том, что команда может вместо звездочки подразумевать любые символы в любом количестве. И вопросительный знак. Вопросительный знак подразумевает то, что на его месте может стоять любой символ, но только один. Ну, например, если вы хотите склеить только файлы с названием book1, book2, book3, book4, book5, то можете написать так: путь к папке «Files», потом backslash, затем book, вопросительный знак, .txt, кавычка закрывается. В этом случае файлы, где после слова «book» уже стоит две цифры, команда проигнорирует. Ну а если вы хотите склеить все, как в нашем примере 15, то пишем путь к папке «Files», backslash, звездочка.txt. Кавычка закрывается, пробел. Затем указываете тот файл, в который вы хотите все это объединить. Но если в той же папке снова пишем c:\files/, затем, ну, например, resultbook.txt, кавычка закрывается. В результате у вас все 15 файлов в правильном порядке будут объединены и склеены в файл result.txt. Имейте в виду, что последний символ в предыдущем файле склеивается с первым символом в последующем файле, поэтому, чтобы у вас не было образования вот таких склеивающихся слов, в конце каждого файла еще добавьте пустую строку. В этом случае у вас первый символ последующего файла будет начинаться с новой строки. Можете вот это все записать в так называемый командный файл, то есть взять вот эту команду и сохранить ее в текстовый файл. Назвать, например, склейка текстов .cmd. Ну, просто сначала в блокноте вставили вот эту команду, copy/a, затем звездочка.txt, пробел, а затем resultbook.txt. Вот такую команду вписываете, сохраняете этот файл под названием склейка.txt, переименовываете расширение в cmd и потом бросаете этот файл в ту папку, в которую вы все файлы хотите склеить. Ну, в нашем примере в папку «Files». Бросаете, нажимаете на нем Enter, и эта команда автоматически склеит вам в этой папке, должен появиться файл resultbook.txt, который из себя представляет склеенные все текстовые файлы. То же самое можно применять к аудиофайлам. Если вы хотите объединить несколько mp3 файлов в один, то сначала складывайте их в папку, правильно пронумеровывайте, ну, например, трек 01, трек 02 и так далее, трек 09, потом трек 10, трек 11 и так далее. Открываете терминал, командную строку пишите copy, пробел, затем уже /b параметр. Этот параметр говорит о том, что мы склеиваем уже не текстовые, а двоичные, бинарные файлы. Затем, кавычка открывается, путь к папке «Files». В конце пути пишите звездочка.mp3, кавычка закрывается, пробел, и указываете файл, ну, например, alltracks.mp3. Нажимаете Enter, и в результате у вас все mp3 отдельные файлы будут склеены в один. Можете опять сделать заготовку, то есть создать текстовый файл, назвать склейка audio.cmd и вставить туда следующую строку. Copy, пробел, /b, пробел,

0: Адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 7. Делитесь, Константин. Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина — это профессия, а все остальное — сплошное любительство. Копируя манеру чтения молодых современных поэтов, читал Немирович. «А чьи это стихи?» — спросила Алена. «Роберта Рождественского». «Красивые стихи». «Такой поэт о женщинах некрасиво не напишет». «Ты еще молодая, Аленка, и, наверное, не поняла, что мы, мужики, в этой жизни все делаем только ради завоевания ваших сердец». Костя взял руку девушки и приложил ее к своей груди. «Слышишь? Я не вру». Алена громко рассмеялась, да так, что редкие прохожие обернулись. «Чего я сказал смешного?» Костя шутливо скорчил обиженную физиономию. «Это я просто вспомнила, подумала...» Девушка продолжила смеяться. «Ну так расскажи, посмеемся вместе». Алена дернула Немировича за руку и потащила к лавочке, одиноко стоящей под нависшей большой ивой. «Давай посидим», — предложила девушка, — «а то скоро мой дом, а около подъезда я сидеть не хочу». Константин послушно сел рядом с Аленой. «Ну как?» — спросила Алена, глядя на новенькие чешские туфли Немировича. «Не жмут?»
2: «Ты знаешь, очень даже удобные черевички», — ответил Костя, любуясь на новенькую обувь. «И все-таки ты не рассказала мне, над чем смеялась».
1: «Вот ты приставучий», — Костя сопротивлялась Алена. «Не хочу я тебе об этом рассказывать».
2: Костя вдруг сделал серьезное лицо, снял с ног туфли и поставил их на скамейку.
1: «Ты что делаешь?» — полушутливо, полуиспуганно спросила девушка. «Надень сейчас же».
2: «Нет». Костя снял носки, убрал их в карман, встал и, несмотря на Алену, произнес. «Я иду дальше босиком, и пусть тебе будет стыдно. Пусть все видят, до чего ты довела своего кавалера». И на самом деле в эту минуту мимо проходили две женщины. Они о чем-то пошептались и громко расхохотались. «Вот», — указал Костя на прохожих, — «это первый звонок».
1: «Какой же ты противный!» — Алена поднялась с лавки и ткнула кулачком Немировича в грудь. «Упрямый! Он меня шантажирует!»
2: «Да», — подтвердил Костя. «Понимаю, что это уголовно наказуемо, но иду на это из принципа. Мои требования? Или ты немедленно рассказываешь, над чем смеялась, или я иду домой босиком. Пусть эти замечательные туфли достанутся первому прохожему».
1: Алена еще раз ткнула кулачком в грудь Немировича. «Надень немедленно туфли!»
2: «Расскажешь?» — продолжал торговаться капитан.
1: «Надень!»
2: «Расскажешь?»
1: «Расскажу».
2: Костя сел на лавочку, достал из кармана носки и надел их. «Я слушаю».
1: «Туфли», — подвинула Алена обувь ближе к Немировичу.
2: «Если обманешь, не прощу», — после этих слов Костя обулся. «Ну?»
1: «Ты сказал, что вы, мужчины, готовы на все ради нас, а у нас в универмаге недавно кто-то украл женский манекен». Алена опять засмеялась.
2: «Манекен — это смешно, но я не проследил логики». Костя никак не мог связать свои слова и кражу манекена.
1: «Неужели не понял?»
2: «Нет».
1: «Ну, я представила, что у какого-то мужчины нет женщины, а проявить себя он хотел. Вот и стащил манекен, а теперь ради него что-то делает. Героическое что-то».
2: Костя заулыбался. «У тебя богатая фантазия, Алена», — сказал он.
1: «Представляешь?» — девушка продолжала хохотать и фантазировать. Он приносит манекену цветы, целует ручку, наряжает, укладывает спать. Смешно.
2: Костя смотрел на смеющуюся Алену, на ее очаровательные ямочки под раскрасневшимися щечками и умилялся. Насколько чистая и непосредственная была радость этой девушки. Она могла позволить себе просто и беззаботно смеяться. Немирович протянул Алене руку. «Пошли, моя фантазерка», — сказал он. Костя проводил Алену до подъезда. «Вижу», — сказал он, — «приглашать к себе ты меня не собираешься». Алена подошла близко к Константину и положила руку ему на грудь.
1: «Костя, не сердись,

0: смотря в глаза мужчине, говорила Алена. «У меня ситуация дома не совсем располагающая, пойми. Мама только недавно из больницы. Таблетки, шприцы, врач через день приходит». Костя взял руку девушки в свою крепкую ладонь и прильнул к ней губами. «Да я понимаю, Алёнушка, все понимаю. Ты же из-за мамы бросила институт».
1: «Не бросила».
0: «Прости, взяла академ».
1: «Так будет правильно. Мама выздоровеет, и я вернусь к учебе. Ну пока, мой босоногий шантажист, до завтра».
0: «Пока». Костя улыбнулся своей сногсшибательной улыбкой и отпустил руку Алены. «Завтра вечером я за тобой зайду. Пока».
1: «Пока».
0: Алена приподнялась на цыпочках и поцеловала Костю в щеку. Девушка сделала несколько шагов к дверям подъезда, внезапно повернулась и пронзительно посмотрела на Немировича.
1: «Костя!» — окликнула Алена сыщика. «А ты...»
0: Вдруг она крепко сжала губы, махнула рукой и, прежде чем исчезнуть за провисшей подъездной дверью, бросила.
1: «Ай, ладно, потом».
0: Что она хотела спросить, для Константина так и осталось загадкой. Утром, войдя в отдел милиции, Немирович столкнулся с Верой Моховой. Вера, наклонив голову, некоторое время рассматривала Костю, а потом фыркнула и выдала фразу.
1: «Бедная девочка».
0: «Ты о ком?» — резонно задал вопрос Немирович.
1: «Видели тебя вчера с молодой особой. Жаль ее. Она еще не знает, как ты умеешь использовать слабых женщин».
0: «Послушай, слабая женщина, немного ли ты на себя берешь? Надорвешься ненароком, а тебе еще рожать», — иронично парировал Константин.
1: «Так вы еще, капитан Немирович, и в пошлости мастак», — не унималась Вера.
0: «Да, лейтенант Мохова, имейте это в виду. Могу нагрубить. А что у вас с экспертизой по вчерашнему убийству? Надеюсь, готово?»
1: «Нет», — Вера угрожающе сдвинула брови. «К вечеру сделаю. И как это ты смог уломать Бычкова? Ты еще и с мужиками умеешь управляться?»
0: Костя указал пальцем себе на голову. «Вот этот агрегат хорошо работает», — объяснил он.
1: «Знаю я про твои агрегаты», — Вера ухмыльнулась уголком рта.
0: Мохова отвернулась и пошла по коридору, завлекающе раскачивая бедрами. Косте надо было в другую сторону, но он не отказал себе в удовольствии поглазеть на возбуждающую часть тела Веры. Только когда Мохова скрылась за углом, Немирович очнулся и направился к себе в кабинет. «Я жду тебя, Костя, с самого ранья», — встал навстречу Константину Слава Волков.
2: «Извини, не знал».
0: «Я нашел», — выпалил Волков.
2: «Что нашел?»
0: «Подругу Пурловой. Убитая была у нее в гостях вечером перед убийством».
2: «Подробнее», — сказал Костя и сел за свой стол.
0: «Бабская история», — начал рассказ Волков. Подруга, Сивова Екатерина, поругалась с мужем. Тот куда-то свинтил, ночью дома не ночевал. У подруги семейный пожар. Она после работы затаскивает к себе Пурлову. Посидели, выпили, поплакали, сопли размазали. И Пурлова собирается домой. Сивова предлагает остаться, мол, ты человек уже свободный, оставайся. Отсюда завтра на работу и пойдем. Пурлова отказалась. Сивова идет провожать Пурлову на автобус. Дошли до остановки. Автобуса нет и нет. Сивова плюнула и пошла домой. А теперь самое главное. Волков встал и, засунув руки в карманы по самые локти, продолжил. Когда Сивова уже отошла на приличное расстояние, она обернулась. Обернулась и увидела, как Пурлова садится в Волгу.
1: «В черную?» — выкрикнул Немирович.
0: «Так точно, в черную», — подтвердил Слава.
2: «Номер видела?»
0: «Нет, далеко было. Видела за рулем мужика, больше никого». Пурлова села на переднее сиденье. Отворилась дверь, и в помещение вошел Бауэр.
2: «Ты, Витя, вовремя», — сказал тут же Немирович. «Резину тянуть некогда. Ты, Слава, еще раз выворачиваешь наизнанку Сивову. Мельчайшие детали. Мельчайшие, понятно?»
0: «Я пошел», — Волков схватил со стола свой блокнот и вылетел из кабинета.
2: «Витя, мухой в ГАИ», — распорядился Немирович. «Все черные Волги в городе, номера, фамилии владельцев, адреса должны быть здесь», — Костя хлопнул ладонью по столу. «Через 2 часа. Успеешь?»
1: «Сделаю».
0: Костя решил пока не докладывать Ильину. «Рано. Надо собрать все воедино. Попробовать представить картину преступления. И тогда...» Немирович почувствовал, как из открытого окна в кабинет заползает горячий уличный воздух. Нет еще 9, а проклятый зной уже пытается проникнуть во все щели. И это только самое начало лета. Что же здесь бывает в июле?
1: Немирович вспомнил, как пару дней назад он нырял с пирса вместе с местными мальчуганами, как возвращало его тело к жизни волжская вода. Вот, пожалуй, это и есть единственное спасение от вездесущего зноя. «Надо каждый день бегать на Волгу», — решил Костя. «Это изменит жизнь. А на выходные забрать Алену и провести полдня на пляже».
2: Хорошая идея, только бы начальство эту идею не загубило на корню.
1: Костя встал, закрыл окно и задернул шторы. Хоть какой-то кусочек прохлады надо было сохранить в кабинете. Открылась дверь и вошел Валентин. Лицо его было покрыто мелкими капельками пота, глаза покрасневшие, а губы бледные. Глущенко мял в руке кепку.
2: «Доброе утро», — поздоровался Валентин и отвел глаза.
1: «Доброе», — ответил Костя. «У тебя все в порядке? Не заболел?»
2: «Нет».
1: Глущенко прошел к своему месту и опустился на стул.
2: «Костя», — тихо сказал он, — «ты извини меня за вчерашнее, я был неправ».
1: «Принимается, Валя, и все-таки что с тобой? Может, тебе лучше домой?»
2: «Нет», — резко возразил Валентин, — «домой мне лучше попозже сегодня».
1: Глущенко встал, быстро подошел к тумбочке у окна, схватил графин и начал жадно пить из горлышка. Немирович понял, что сегодня Глущенко не работник. Это убеждение подтвердил весьма специфический запах, долетевший до капитана. Глущенко поставил опустошенный графин на место и увидел оценивающий взгляд Немировича.
2: «Да, виновато», — сказал Глущенко. «Перебрали вчера столиком. Вот сука! Знает, что у меня с тормозами плохо, а наливает и наливает, а сам-то не пьет».
1: «Толик — это тот водитель?» — уточнил Немирович.
2: «Да, друган мой. Отмечали что-то?»
1: «Ничего мы не отмечали», — отчаянно махнул рукой Валентин.
2: «Так, захотел Толик нас угостить. Собрал мужиков. Ему-то что, у него жены нет, от него Шурка сбежала. У него одна проблема — на работу с утра не опоздать. А моя Тоня мне всю башку проклюет. Нет, я лучше здесь до вечера отсижусь. Костя, если что-то надо сделать, ты мне скажи, и я справлюсь».
1: «Да куда тебе с таким выхлопом?»
2: «Это да. Хочешь совет? Валяй.
1: Сходи-ка ты на Волгу, искупайся, посиди в воде. Охладишься, станет легче, а там как раз и дела подоспеют». Немирович посмотрел на часы. «Скоро уже Бауэр вернется, поедем шухер в городе устраивать».
2: Глущенко округлил глаза. «Это как?» — спросил он.
1: «Иди, Валя, охладись и возвращайся». Глущенко кивнул, нацепил мятую кепку на голову и вышел. Немирович откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и, пользуясь абсолютной тишиной в помещении, предался размышлениям. Его голову не покидал вопрос, почему убийца принес труп Пурловой в телефонную будку. Допустим, он убил женщину в машине. Хотя нет. Нанести такой удар в салоне автомобиля сложно, там просто мало места для размаха. Хотя, если приловчиться... А как говорит эксперт, удар был сильным. Предположительно, убийство совершено не внутри машины. А где? И почему? А может быть, убийца вовсе не водитель? Почему Пурлова убили? За что? Ее не насиловали, ее просто убили. Значит, был мотив. Но какой? Ее профессиональная деятельность, заведующая лабораторией на комбинате, она что-то могла обнаружить? Маловероятно, но надо это проверить. А вдруг? И опять вопрос, почему перенесли в телефонную будку? Мог же убийца спрятать тело хотя бы во овраге? До оврага не больше 10 метров, а до будки почти 100. Бред какой-то. Костя опять посмотрел на часы. Вот-вот вернется Бауэр, может быть, удастся найти ту Волгу, которая стояла в посадках. А возможно, и ту, которую видела Сивова. Значит, и водителя, который посадил к себе Светлану. Вероятно, это одна и та же машина. И все же, почему таксофон? Это именно та деталь, которая связывает первое и второе убийство. А еще что общего? Обе молодые женщины, обе не имели детей, обе плохо жили с мужьями. Тут вдруг Костя подумал, а зачем он связывает эти два убийства? В первом случае убили ножом, во втором оглушили и задушили. Разный почерк. Но... чертов таксофон. Вот поэтому Немирович и связывает эти убийства. А еще этот нож, неизвестно откуда взявшийся в квартире Нечипаренко. То, что его там не было, Немирович был уверен не на 100, а на 200%. Как попал нож под ванну, Костя уже знал, а вот откуда убийце или его сообщнику было известно, что Нечипаренко под подозрением? А если этот человек из милиции? если он здесь работает, поэтому и знает. Мысль, конечно, крамольная, но исключать такой факт нельзя. Немирович посмотрел на опустошенный Валентином графин, взял его и пошел за водой. Когда вернулся, застал в кабинете Виктора.
0: «Водичка, кстати!» — выпалил Бауэр и выхватил из рук Немировича графин с водой.
1: «Список привез?»
0: «Угу»,
1: — не отрываясь от графина, промычал Бауэр.
0: «Много машин?»
1: 6 штук, наконец-то напившись, ответил Виктор.
0: «Утолил жажду? Докладывай», — приказал Немирович.
1: Витя достал из кармана в четверо сложенный листок и начал отчитываться.
0: «Значит так, про первые две машины говорить не стоит. Это «Волга» секретаря горкома и машина «Каракуля». Я правильно мыслю?»
1: «Правильно», — согласился Костя. «Дальше».
0: «Дальше так».
1: Витя стал перечислять фамилии владельцев черных машин, номера машин и их местонахождение.
0: «С какой начнем?» — положив лист со списком на стол Немировичу, спросил Витя.
1: «Вот с этой», — Костя ткнул пальцем в фамилию инженера Зиаддинова.
0: «Тогда в путь», — радостно воскликнул Витя.
1: «Запрягай своего чехословацкого коня, лейтенант». Инженер Зиаддинов жил в панельном доме. «Волга» черного цвета блестела около подъезда.
0: «Интересно, а откуда у простого инженера такая машина?» — спросил Виктор, рассматривая блестящую, отполированную хромом черную красавицу.
1: «А с чего ты решил, что он простой инженер?»
0: «А какие еще бывают?» — недоумевал Бауэр.
1: «Главные еще бывают», — привел как пример Костя. «Бывают инженеры-конструкторы, да мало ли».
0: «Откуда в нашем городе инженер-конструктор?»
1: Не успел Виктор задать свой вопрос, как раздался громкий мужской голос.
0: «Чего вы там делаете у моей машины? Отойдите!»
1: Милиционеры подняли головы. На балконе второго этажа стоял невысокого роста человек в расстегнутой цветастой рубашке.
0: «А вот и инженер», — сказал Немирович. «Ренат Ильнурович?» — громко отозвался Костя.
1: «Допустим», — недоверчиво ответил мужчина.
0: «Капитан Немирович!» —
1: Костя поднял руку вверх, показывая инженеру удостоверение.
0: «Уголовный розыск! Мы поднимемся?»
1: Напор Зиаддинова тут же потух.
0: «Поднимайтесь», — робко произнес мужчина.
1: Квартира инженера Зиаддинова была обставлена довольно богато. Много дорогих ковров очень высокого качества, добротная, по всей видимости, румынская мебельная стенка. В стенке на виду стоял японский Panasonic, совсем новенький. Костя знал толк в домашней обстановке. В Москве ему не раз приходилось бывать в квартирах дипломатов, работников внешторга, академиков, известных артистов и других непростых людей. Здесь, в этой квартире на втором этаже, жил совсем непростой инженер. Зиаддинов перехватил пытливые взгляды милиционеров и решил действовать превентивно.
0: «Я 5 лет работал в Ираке на нефтедобыче. Это, — он обвел рукой комнату, — нажито честным путем».
1: «Никаких сомнений», — успокоил инженера Костя. «Мы, собственно, по другому делу. Позавчера, примерно с 10:30 до 11, где вы были?» Зиаддинов посмотрел на жену, стоявшую между кухней и залом.
0: «Позавчера мы у родственников были в Добринке. Аделя», — обратился Зиаддинов к жене, — «во сколько мы вернулись?»
1: «В 9, — неуверенно ответила женщина. — Может быть, чуть позже?»
0: «Где-то так», — подтвердил инженер. «Выгрузились, и я погнал машину в гараж. Через час пришел домой».
1: «А где у вас гараж?»
0: «Далековато, в 4-м кооперативе».
1: Костя и Бауэр, как по команде, посмотрели друг на друга. Уже через 20 минут «Волга» Зиаддинова стояла во дворе отдела милиции. Вера Мохова нырнула внутрь и, как виноградная улитка, сантиметр за сантиметром обследовала салон. Зиаддинова тем временем, как музейный экспонат, посадили посреди кабинета оперов и бомбили вопросами. Присоединился и сам начальник РОВД. Ренат Ильнурович никак не мог понять, чего от него хотят милиционеры. Обычное дело — погнать вечером автомобиль в гараж. Почему столько внимания? Оставлять «Волгу» около дома опасно. Утром можно не найти колес, например. Поэтому Зиаддинов, как бы поздно ни было, всегда ставил на ночь машину в гараж.
0: «Кого вы подвозили?» — прилетел вопрос от Ильина.
1: «Я никого не подвозил», — повернувшись к начальнику милиции, ответил Зиаддинов. «Я вообще никогда никого не подвожу. Машина новая, да и зачем мне чужие люди?»
0: «Каким маршрутом вы ехали?» — в свою очередь спросил Немирович.
1: «Обычным? Чего тут ехать? Выезжаю на Алтайскую и прямо, сворачивать никуда не надо. 10 минут, и я в гараже».
0: Привезли сторожа кооператива. Тот подтвердил, что Зиаддинов приехал до 10.
1: «В 10 я обычно закрываю ворота», — говорил сторож. «Он машину поставил и вышел за ворота, а уже после я ворота закрыл. А что он натворил?»
0: «Ничего, судя по вашим показаниям», — ответил Немирович. «Вы разговаривали с ним, когда он уходил?»
1: «С этим? Не-е-е!» — рябой сторож скривил лицо. «Он с такой челядью, как я, не разговаривает. Ему здрасте скажешь, а он даже не кивнет. Противный дядька. Че, задавил кого-то?» — не унимался сторож.
0: «Нет», — жестко ответил Немирович. «Идите, спасибо». Сторож ушел. Спустя несколько минут зашла Мохова.
1: «Ну, есть что?» — нетерпеливо спросил Ильин. «Машина чистая, пальчики откатала, много. Были на ручках, на панели, на руле. Сравню с отпечатками убитой, но это не быстро».
0: Вера ушла. «Судя по всему, мимо», — подвел итог Немирович.
1: «И мне так кажется», — поддержал Николай Иванович. «Ничего, у нас еще 3 машины есть», — вступил в беседу Бауэр.
0: «Не 3, а 5», — поправил Виктора Костя.
2: «Это что?» — удивленно произнес Витя. «И первого, и каракуля проверять будем?»
0: «Если надо, будем».
1: «Эй!» — Ильин махнул рукой на Немировича. «На поворотах осторожнее!» «Ишь ты, гвардеец! Кто тебе даст машину первого проверять? Ты, Немирович, совсем рехнулся?»
2: «А чего это вас так возмущает?» — не уступал Константин. «У нас перед законом все равны».
1: «Есть поровнее тебя, капитан», — пробасил Ильин. «Ты из окопа-то сильно не высовывайся, а то вжик!»
0: Ильин провел ладонью по горлу.
1: «И пойдешь в народное хозяйство, никакой генерал не поможет».
0: Костя привстал и хотел было возразить, но начальник сделал красноречивый жест, и Немирович сел обратно.
1: «Дождитесь экспертизы», — продолжил Ильин. «И если пальцев Пурловой в машине нет, отпускайте Зиаддинова. Чешите к следующему владельцу. Все!»
0: Ильин вышел. Предчувствие Немировича не подвело. Зиаддинову вернули «Волгу» и отпустили домой. Собрались выезжать по следующему адресу, но планы сломал вошедший в кабинет дежурный. «Товарищ капитан», — обратился к Немировичу старшина. «Группа на выезд. Убийство». Пока ждали буханку у входа в отдел, наслушались от Ильина. Николай Иванович не стоял на месте. Он двигался хаотично и монотонно ворчал.
1: «Это что такое? Что за напасть? У нас за год нет столько убийств, а тут неделя не прошла, а уже 3-я. Немирович!» — Ильин остановился перед Костей. «Это ты нам все привез?»
0: Непонятно, то ли всерьез начальник такое говорил, то ли так пытался пошутить, но, если честно, вышло не впопад.
1: «Я тебя завтра в отпуск отправлю», — сменив ворчливый тон на полушепот, заявил Ильин. «Надо же как-то разорвать порочный круг».
0: От дальнейших буйных фантазий начальника спасло дребезжание буханки. УАЗ свистнул тормозами и принял в свое чрево всю оперативную группу. Опять получилось так, что Костя сел рядом с Верой.
1: «Не прижимайся ко мне, бабник!» — шепнула Вера и толкнула локтем Немировича в бок.
2: «Ну, прости, так получилось!» — шепнул в ответ Костя. «Неужели я так тебе противен?»
1: «Даже не представляешь, как! Я всю жизнь буду жалеть о том, что...» Вера вдруг замолчала.
0: «Значит, не противен», — с улыбкой сказал Костя и в упор посмотрел на Мохову. Вера сверкнула злым взглядом и отвернулась. Константин тоже не был настроен продолжать распри. Не время. Так и ехали молча до самого места происшествия.
1: «Там она», — показал домик дежурной по переезду мужчина в промокшей от пота ситцевой рубашке. «Это ж надо! Как же так?»
0: «А вы кто?» — поинтересовался Немирович.
1: «Бригадир пути Астахов Александр Матвеевич.
0: Имя убитой?»
1: «Короленко Зина».
0: В домике дежурной по железнодорожному переезду пахло кровью. В затемненном помещении, упершись в стол головой, сидела женщина. Она была мертва. На столе бурым ровным пятном засыхала лужица крови. Женщина сидела на краю тяжелого деревянного стула. Правая рука дежурной не спадала вниз. Остекленевшие глаза были открыты. Рядом с головой убитой стоял черный старомодный телефонный аппарат. Трубка была снята и зажата в левой руке женщины. Из трубки едва слышался беспрерывный зумер. Картина была не из приятных. Немирович обратил внимание на короткий ломик, лежащий в углу каморки.
1: Один из концов ломика был обмотан тряпкой. Под окошком сыщики увидели разбитый глиняный горшок с валяющимся рядом цветком и горстью земли. Видимо, цветок стоял на узком подоконнике и упал не без посторонней помощи. «Вышли все отсюда», — громко приказала Мохова. Оперативники повиновались. Все понимали, что в таком маленьком помещении лучше не толпиться, чтобы не уничтожить следы, если они, конечно, есть. «Кто обнаружил?» — спросил у бригадира Немирович. «Машинист сообщил. Дежурная не вышла на переезд, он и позвонил». «А она должна выходить?» «Обязательно». «С этим машинистом можно поговорить?» «Конечно, он сейчас смену заканчивает. Бурцев Геннадий».
2: «Витя!» — подозвал к себе Бауэра Костя. «Бери машину и в депо, бери Бурцева Геннадия и вези сюда, пулей!»
1: Виктор в два прыжка оказался в машине. УАЗ почирикал стартером и уехал. Костя вернулся к разговору с бригадиром. «Александр Матвеевич, про Зину расскажите, есть у вас предположение, кто это мог сделать?»
3: «Да что вы, какие предположения? Обычная девчонка, работала себе и работала. Замужем?» «Замужем. Я, правда, мужа ее никогда не видел. Знаю, он дальнобойщиком работает, больше ничего».
1: «Подруги у Зины есть? Близкие?»
3: «Не знаю. Сменщица Таня Меркулова, с ней можно поговорить».
1: Костя сделал запись в блокнот. В дверях появилась Вера. Она подала знак Немировичу, чтобы тот зашел.
4: «Убили вот этим ломиком», — стала рассказывать Вера. «Удар очень сильный, вернее, два удара. Один вот сюда», — Мохова указала на затылок Короленко, «а второй в висок. Кровь уже отсюда. Первый удар, скорее всего, прошелся вскользь. Она повернулась, и потом уже был нанесен второй, смертельный. Но это я так думаю, после вскрытия станет понятно».
1: «Она как-то странно сидит», — обходя вокруг убитую, сказал Немирович.
4: «Ясное дело», — снимая резиновые перчатки, проговорила Вера. «Она не сама сюда села».
1: «Ее посадили?»
4: «Да. Зачем, не знаю, но били ее там, около окна. А потом тащили сюда. Вот на полу капельки крови, видишь?»
1: Немирович наклонился, подсветил фонариком и увидел несколько маленьких пятен. Это была кровь. «Получается, что трубку ей в руку тоже вложили?» — сделал вывод капитан.
4: «Получается», — подтвердила Мохова.
1: «Зачем?» — Костя задал этот вопрос сам себе. «Пурлову перенесли в телефонную будку, этой в руку вложили трубку. Что за игры?»
4: «Немирович», — Вера, лукаво улыбаясь, заглянула в глаза капитана. «Это игры твоего воображения. Перегрелся, Константин Сергеевич. Тебе кошмары не снятся?»
1: «Нет».
4: «Значит, будут».
1: Костя никак не реагировал. Он стоял, задумавшись, будто погрузившись в другой мир.
4: «Эй, Немирович, ты здесь, со мной?»
1: — громко спросила Вера, проведя рукой перед лицом Кости.
4: «Что?» — Константин очнулся. «Что ты сказала?» «Я сказала, отдохнуть тебе надо. Перегрелся ты на нашем солнце, вот и чудится тебе, маньяки».
1: «Да», — Костя еще раз оглядел помещение. «Возможно, ты права. Пойду я сегодня в кино, отвлекусь».
4: «И продавщицу свою возьми».
1: «Вера, это запрещенный прием».
4: «Запрещенный прием?» Мохова подошла настолько близко к Константину, что он чувствовал ее горячее дыхание. «Это воспользоваться слабостью молодой незащищенной женщины. Попользоваться ею и бросить. Вот это, Немирович, запрещенный прием».
1: «Не согласен. У нас было обоюдное желание. Тебе же тоже этого хотелось».
4: «А мне, может, и сейчас хочется».
1: Возникла пауза. Они смотрели друг на друга в упор, и никто не собирался отводить взгляд.
4: «Ха-ха!» — рассмеялась Вера. «Что, поверил? Нет, Немирович, хватит, я в тебе разочаровалась. Продавщица из универмага твой уровень».
1: Вера обошла стол и стала складывать в чемоданчик свои приспособления.
4: «Кстати, — сказала Мохова, — забыла совсем. Этот кусочек пластика, ну тот, что ты нашел в посадке, это осколок от теннисного шарика. Я отправила его в область, в лабораторию. Может быть, удастся выяснить, где этот шарик выпустили. Видишь, Немирович, все ради тебя».
1: «Все ради дела, Вера», — поправил эксперта Костя. «Но все равно спасибо». Вера закрыла чемоданчик и только собиралась выйти из домика, как в проеме появилась странного вида женщина с продолговатым худощавым бледным лицом. Она была одета явно не по погоде. Блузка с длинным рукавом, черная юбка ниже колен, и завершали этот монашеский ансамбль черные закрытые туфли на низком каблуке.
4: «Здравствуйте, Любовь Ивановна», — как-то не очень приветливо произнесла Вера.
5: «Здравствуй, Вера».
4: «А вы какими судьбами? Мы ждали Алексея Ивановича».
5: «Начальство решило, что это дело транспортной прокуратуры», — ответила женщина. «Так что вести это расследование буду я. А вы кто?» — спросила Любовь Ивановна у Немировича. «Я вас не знаю».
2: «Я вас тоже», — нагловато ответил Костя. «Капитан Немирович, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
4: «Баринова, следователь транспортной прокуратуры», — представилась женщина и протянула по-мужски руку Константину. «Будем знакомы».
5: Немирович пожал аккуратную костлявую руку Бариновой. Следователь скользнула быстрым взглядом по всей фигуре капитана.
4: «Ссыльный?» — вдруг спросила Баринова. «Из Москвы?»
5: При этих словах следователя Вера не сдержалась и хмыкнула. «Откуда такой вывод?» — заинтересовался Костя.
4: «Почти 20 лет следователем», — ответила Баринова. «Могу сложить 2 и 2. Объяснять некогда».
5: Любовь Ивановна обошла Немировича и склонилась над убитой дежурной.
4: «А почему трубка в руке? Она же не звонила».
5: Костя был откровенно удивлен проницательностью монашки. Так он для себя окрестил Баринову.
4: «А как вы догадались, что она не звонила?»
5: Баринова подняла глаза на сыщика и, не моргая, посмотрела на Костю несколько секунд.
4: «А вы думаете, только у вас в Москве профессионалы работают?» — ответила она. «Мы здесь тоже кое-что умеем».
2: «Черт!» — воскликнул Немирович. «Любовь Ивановна, вы меня пугаете!»
4: «Однако!»
5: — Баринова посмотрела на Веру и скривила бледные губы в подобии улыбки.
4: «Пугливые опера нынче пошли. Смотрите сюда!»
5: Баринова переключилась на Немировича.
4: «Она сидит на стуле. Аппарат справа. Какой рукой ей удобнее взять трубку?» «Правильно, правой. А она тянется левой. Неестественно, согласны?» «Судя по обстановке на столе, телефонный аппарат не передвигался. Вывод? Трубку девушка не брала. Я внятно объяснила?»
5: «Внятно», — подтвердил Костя.
4: «А теперь быстро ввели меня в курс дела».
5: Вера очень подробно доложила следователю, что и как произошло. Баринова, положив на стол большую тетрадь, быстро писала какими-то странными каракулями. В эту самую минуту в помещение вошел Витя и громко доложил.
4: «Привез!»
5: Но, увидев Баринову, сказал «Ой!», вжал голову в плечи и тихо поздоровался.
4: «Здравствуйте, Любовь Ивановна!»
6: «Здравствуй, Витя, кого ты привез?»
4: «Машиниста!»
5: «Витя!» — Баринова сдвинула брови и заговорила, как строгая училка. «Внятно доложи, забыл, как это делается?»
4: «Простите, я привез гражданина Бурцева, машиниста поезда, он свидетель».
5: «Так уже лучше. Поговорим с ним на улице». Баринова забрала свою тетрадь и вышла из дежурки.
7: «Я бы, может, и не суетился», — рассказывал Бурцев, — «но меня насторожил мужик. Вот тут на обочине стояла «Волга».
4: «Черная?» — не сдержался Немирович и сразу поймал недобрый взгляд Бариновой.
7: «Черная?» — немного удивленно ответил машинист.
4: «Продолжайте, Бурцев», — сказала Баринова.
7: «Да, конечно, так я и говорю, мужик этот бегом в машину сел и как рванул, только пыль столбом. Я смотрю, а дежурной нет, я и подумал, что как-то неправильно. Вдруг что-то случилось, вот по рации и сообщил».
4: «Все?» — спросила Баринова.
7: «Все».
4: «Как мужчина выглядел?»
7: «Большой такой, здоровый мужик, брюки темные, рубашка светлая, голубоватая. Да что там, мужик как мужик».
4: «Узнать сможете?» — вставил свой вопрос Немирович.
7: «Наверное, смогу».
4: «Еще кто-нибудь был на переезде, кроме этого мужчины?» — задала вопрос Баринова.
7: «Нет, с обеих сторон было пусто».
5: Баринова накидала своих странных иероглифов в тетрадь, потом заполнила прямо на коленке протокол и отпустила машиниста.
4: «Капитан», — обратилась следователь к Немировичу, прежде чем уехать, — «вы недисциплинированы. Когда я веду допрос, не надо вмешиваться. Вносите сумятицу. Надеюсь, вы меня поняли?»
7: «Да, понял. Простите, Любовь Ивановна, можно вас задержать на минутку?»
4: «Слушаю».
7: «Как вы догадались, что я ссыльный из Москвы?»
5: Баринова опять смерила взглядом Немировича и как-то погрустнела.
4: «Разочаровываете, молодой человек. Я думала, вы смекалистый».
5: Костя виновато опустил голову. Он и правда почувствовал себя двоечником. Эта некрасивая, но очень сильная женщина вселила в него трепет. Он не понимал, куда делась его природная наглость.
4: «Чего молчите?» — наседала Любовь Ивановна. «Стыдно стало? А ну-ка, включите мозги!»
7: «Я предполагаю, что по одежде, словно на экзаменах, стал отвечать Константин. Здесь одеваются иначе».
6: «Начало правильное. На вас же ни одной отечественной пуговички нет. Значит, из столицы. По собственному желанию из Москвы сюда никто не поедет. Значит, заставили. Сослали. Могла бы предположить, за что, но времени нет дальше вам урок преподавать».
3: «Но все же почему из Москвы не отпускал следователя Костя? Почему не из Ленинграда, не Киева?»
6: «Для Киева ваш говор не годится. А в Ленинграде я не встречала ни одного мужчины с таким наглым взглядом. Из Москвы вы, любезный, из Москвы».
3: Костя качнул несколько раз головой. «Я теперь ваш поклонник, Любовь Ивановна».
6: «Эти штучки приберегите вот для них», — Баринова кивнула в сторону Веры. «Зовут как?»
3: «Костя».
6: «А для меня, Костя, найдите-ка лучше время сегодня. Поговорить надо. Наша прокуратура прямо рядом с вокзалом».
3: «Конечно, Любовь Ивановна», — ответил Немирович.
6: «После 4 постарайся».
5: Баринова зажала крепко под мышкой толстую папку и пошла к машине. Чуть ниже на дороге ее ждал «Москвич 408».
3: «Какая железная женщина», — сказал Немирович подошедшему Виктору.
6: «Ее даже каракуль боится», — сообщил Виктор. «Перекрестился, когда она перевелась в транспортную».
3: «С умными работать тяжело, надо соответствовать», — сделал заключение Костя.
5: Около 4 часов дня Немирович подошел к невзрачному одноэтажному домику. Это было здание транспортной прокуратуры. Дежурный показал Косте, как найти кабинет Бариновой. Это была маленькая, захламленная огромным количеством бумажных папок комната. 2 стола были придвинуты вплотную друг к другу. Но что поразительно, здесь не было жарко, хотя на улице все плавилось от изнурительного зноя.
6: «Садитесь», — указала на стул рядом с ее столом следователь, увидев вошедшего Немировича. «Я налью вам чая. Только чай утоляет жажду. Ни квас, ни вода, ни тем более пиво так не помогает организму справиться с жарой. Любите крепкие или так себе?»
3: «Между».
6: «Понятно».
5: Чай Баринова подала без сахара. Не сказать, что Костя был сладкоежкой, но ложечка сахара не помешала бы. Баринова заметила, что Костя пьет без удовольствия.
6: «Сахара нет», — отрезала она. «Я его не терплю, поэтому пейте и не копызюльтесь».
5: Немирович хотел было возразить. Он не собирался предъявлять какие-либо претензии к чаю, но Баринова опередила.
6: «Все», — она подняла предупредительно руку, — «с темой чая закончили. К делу».
5: Она подошла к двери, выглянула в коридор, убедилась, что там пусто, плотно прикрыв дверь, сказала.
6: «По-моему, наши с вами мысли шлепают в одну сторону».
5: «Вы о чем?»
6: «Я навела справки. У вас за неделю 2 убийства. Ничем не хотите со мной поделиться?»
5: «Откуда вы?» — Немирович не успел спросить.
6: «Я разговаривала с Колей Ильиным», — ответ прозвучал раньше, чем вопрос.
5: «Я сам еще не уверен».
6: «Это хорошо, что сомневаетесь».
5: «Я уже слышал подобное от участкового, от Фомича. Похоже, в вашем городе редко встретишь сомневающегося сыщика».
6: «Мы уходим от темы», — Баринова допила свой чай и поставила чашку на край стола. «Делитесь, Константин».
5: Костя рассказал о своих предположениях по поводу всех 3 убийств. Рассказал о проверке владельцев «Черных Волг» в городе. Вчера проверили инженера Зиаддинова, сегодня успели осмотреть еще 2 машины, директора смешторга Щербакова и «Волгу» гражданина Цхеладзе. У обоих алиби. Эти люди не причастны к убийствам. Остается проверить 3 машины. Уж одна-то из них точно должна быть той самой «Волгой», которую видели в посадке на нефтебазе и которая уже сегодня засветилась у переезда. Пока автомобиль — это единственный след. «Но что меня больше всего настораживает», — продолжал свой рассказ Костя, — «это нож в квартире Нечипаренко».
6: «Да, Константин, я с тобой согласна. Его мог подбросить только убийца».
3: «Или тот, кто с ним заодно. Меня еще убивает упрямство Регинского. Он в упор не хочет замечать очевидного».
6: «Знакомо мне это», — сказала Баринова и забарабанила пальцами по столу.
3: «Любовь Ивановна», — Немирович перешел почти на шепот. «Я сейчас скажу вам одну крамольную вещь. Если вам покажется это бредом, не стесняйтесь, дайте мне подзатыльник».
6: «Говори».
3: «Меня не покидает мысль, что убийца связан с милицией. Или работает у нас, или имеет доступ к информации».
6: «Незачем тебе давать подзатыльник. Про Нечипаренко он как-то узнал? Суток не прошло, как нож уже был под ванной. Мальчишку, который видел этого слесаря, я бы спрятала. Парень под ударом».
3: «Зайду к Ильину, с прокурором бесполезно разговаривать».
6: «А с Николаем Ивановичем, наверное, поздно».
4: «Это вы о чем?» — не понял фразу баринова и Костя.
8: «Три убийства одно за другим, и никаких результатов. У Коли могут быть проблемы. Там», — Любовь Ивановна подняла палец вверх, — «не любят таких сюрпризов».
4: «Об этом я как-то не подумал».
8: «Тебе об этом думать не надо».
4: Баринова встала, скрестила руки на груди и стала смотреть в окно. Из ее окна был виден лишь небольшой участок железной дороги. Маневровый тепловоз, посвистывая гудком, перетягивал туда-сюда товарные вагоны. Следователь резко повернулась к Немировичу и, опустив руки на спинку стула, сказала.
8: «Поищи среди своих, там есть след, я чувствую».
4: Костя кивнул, поднялся и протянул руку Бариновой.
8: «Спасибо», — сказал он. «Я позвоню Ильину, он, к моему мнению, прислушивается. Попрошу, чтобы сегодня же спрятал мальчишку. Ты на это не отвлекайся. До встречи, Костя».
9: Глава 8. Выездной трибунал. Костя и Алена шли с пляжа по совершенно пустой дороге. День, обеденное время, а вокруг ни души. Странно все это. Алена шла все быстрее и быстрее. В какой-то момент Константин понял, что ему надо ускорить шаг, но ноги не слушались. Ничего не получалось. Внезапно стало темнеть. Костя поднял голову и увидел, как надвигается свинцовая туча. Она была настолько низко, что казалось, вытяни руку и достанешь грозовое облако.
8: «Алена, подожди меня!» — крикнул вслед девушке Немирович. «Подожди!» «Догоняй!» — в ответ задорно смеясь крикнула Алена. «Догоняй, тюха-матюха!»
4: Алена уже перешла на бег, а Косте что-то мешало. Он никак не мог понять, что. Туча наползала. Начал накрапывать дождь редкими и очень крупными каплями. Костя спешил, что было сил. Алена уже скрылась за углом частного дома. Костя с трудом добежал до этого угла и с ужасом увидел, что его девушка пытается открыть дверь телефонной будки. Она хохотала и махала Косте рукой.
8: «Иди скорее!» — кричала Алена. «Сейчас ливанет! Дверь тугая! Иди скорее!»
4: Косте казалось, что он не бежит, а мчится к девушке, но расстояние между ним и Аленой практически не сокращалось. Внезапно дверь поддалась с необъяснимой легкостью, и Алена зашла в таксофон. Зашла и... Костя схватился за круглую холодную ручку двери, дернул ее. Дверь не поддавалась. За грязными стеклами телефонной будки Немирович видел силуэт Алены. Она как-то странно двигалась, будто отбивалась от невидимого существа. Звуков слышно не было. Дверь упрямо не хотела открываться. Немирович размахнулся и ударил по стеклу. Оно не разбивалось. Еще раз ударил. Еще раз. Нет. Костя уперся ногой в боковину будки и со всей силы дернул за ручку. Дверь поддалась. Из будки ему на грудь упала обессилевшая Алена. Костя подхватил девушку и вытащил ее из проклятого таксофона.
8: «Там», — Алена указала рукой внутрь таксофона. «Он там».
4: Ее голова упала на предплечье Немировича, глаза закрылись, губы побледнели. Костя подложил пляжное полотенце под голову девушки и заглянул в будку. Там было пусто. Черная трубка болталась на проводе, а на полу лежала мятая текстильная кепка. Точно такая же была у Глущенко. Костя взял трубку, чтобы повесить ее на место, но из нее раздался дьявольский смех. Немирович приложил трубку к уху.
10: «Она следующая!» — раздался из трубки хриплый мужской голос.
4: Короткие гудки дали понять, что разговор окончен. Немирович повесил трубку и повернулся. Алена лежала на земле, а на ее шее непонятно откуда взявшаяся веревка со скрипом затягивалась. Капитан кинулся к девушке, вцепился в веревку и стал пытаться ее ослабить, но получалось плохо.
8: «Что за черт?» — кричал Костя. «Отпусти ее! Отпусти!»
4: Костя настолько громко кричал, что услышал свой вопль сквозь сон. Он вскочил с дивана и огляделся в темной комнате.
10: «Фух!» — выдохнул Немирович. «Это сон. Фух!»
4: Костя включил свет и посмотрел на часы. Стрелка только что переползла на 3:00 ночи. После такого заснуть нереально. Костя пошел на кухню, поставил чайник и сел у распахнутого окна. Город спал. Но там, за Волгой, тьма уже растворялась, скоро рассветет. Немирович вспоминал вчерашний день. Вечером, как он и хотел, с Аленой пошли в кино. Смотрели «Судьба резидента» с актерами Жоновым и Ножкиным. Константин шел на сеанс с интересом. Очень хотел посмотреть продолжение популярного шпионского фильма, но с первыми кадрами в голове закрутились детали разговора с Бариновой. Начал прокручивать все известное ему с самого первого дня, с выезда на убийство Ольги Нечипаренко. Вспомнил и отметил всех, кто был рядом с ним. Потом осмотр квартиры Нечипаренко, там были трое. Он, Волков и сержант. Костя даже не помнил фамилию сержанта, надо бы узнать. Волков видел, как Немирович осматривал ванную. Видел, что капитан шарил рукой под ванной. Волков это видел. Если подозревать Славу, то представлять его надо совершенным идиотом. Можно было подкинуть нож туда, где Немирович не искал, где-нибудь в спальне. Ее осматривал сам Волков. Нет, Слава пока вне подозрений. Кто тогда? А кто угодно. Волков мог общаться с любым из отдела, и даже не из отдела. Круг подозреваемых слишком широк. Слишком. Закипела вода в чайнике. Немирович достал из шкафчика коричневую жестяную банку с изображением индийских красавиц и надписью на английском «Indian Instant Coffee». Спасибо Жене Биркину. Это еще из тех запасов. Кстати, это была предпоследняя банка растворимого кофе. Последняя еще таилась в чемодане. Костя заварил черный ароматный напиток и опять устроился у окна. Приятный утренний воздух сопутствовал хорошему мыслительному процессу. Итак, понятно только то, что информацию о задержании Нечипаренко могли знать практически все, даже больше, чем все. Костя вспомнил кондуктора из автобуса. Путь тупиковый. Так не вычислить. Надо искать какую-то мелочь. То, на что сразу и внимания не обратишь. И тут Немирович вспомнил газету. Да-да, газету, в которую был завернут нож. Даже не саму газету, а надпись на ней 26. Обычно так на почте писали номер квартиры. Да, это номер квартиры. Мелочь, возможно, бесполезная, но надо проверить. Костя смотрел, как с востока выкатывается солнце, похожее на апельсин. Еще немного времени, и это круглое светило начнет подогревать землю, дома, машины, все, что не спряталось в тень. А после полудня и тень уже не спасет. Немирович допил кофе и опять бухнулся на диван. Можно было еще поспать часа два, а может и больше. Сегодня выходной. Первый у капитана выходной в Прибрежном. В 9 его ждала Алена. Договорились пойти на пляж. Но сон не шел. Мысли не давали заснуть. Так и ворочался Немирович до утра. Временами проваливался в дремоту, но ненадолго. Стук в дверь прозвучал, как сирена воздушной тревоги. Костя встал, кинул взгляд на часы. Начало 8. Прежде чем открыть замок, спросил, кто за дверью. «Стеценко, товарищ капитан!» — услышал бодрый голос старшины Костя. «У вас телефона нет, меня прислали!» «Что случилось?» — открыв дверь, спросил Немирович. «Опять убийство?» «Да ну вас!» — отпрянул старшина. «Весь отдел собирают. Генерал едет из области. 8:30 сбор». «Понятно. Буду». Выходной, скорее всего, накрылся медным тазом. Костя быстро умылся, оделся и выскочил из квартиры. Он хотел предупредить Алену. Странно, никогда раньше Константин Сергеевич не отличался такой щепетильностью. Подумаешь, назначил девушке свидание и не пришел. Работа такая, знала, с кем связываешься. Но с Аленушкой, как называл Алену Костя, ему не хотелось так поступать. Она настолько чистый и безобидный человек, что Немировичу хотелось ее беречь. Никогда еще он не был таким. Взрослеет, наверное. Алена сразу нахмурилась. Еще бы. Она так ждала этого выходного, а тут разворот на все 180. «Ничего обещать не буду», — Аленка быстро говорил Костя у двери девушки. «Но если лампасы быстро свинтят, то я весь твой. Жди». Уже спускаясь по лестнице, Немирович декламировал, размахивая руками. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть с лампасами штаны». Алена улыбнулась и тихо сказала. «Смешной ты, Костя, конечно, дождусь». Но капитан этого уже не слышал. Он опаздывал, торопился. У входа в отдел милиции на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, стоял Ильин. Лицо у него было хмурым, оттого обвисшим. Николай Иванович увидел спешащего Немировича, но движение маятника не прекратил. Волновался.
11: «Так нечестно поступать», — подойдя к начальнику, решил отвлечь его от тяжелых мыслей Константин. «У меня выходной, я построил планы».
4: «Угомонись», — буркнул Ильин. «Сейчас приедут ответственные товарищи и сами тебе план напишут. Замучаешься портянки выжимать. Планер, мать твою!»
11: «Что?» — сменил тон Немирович. «Все так серьезно?»
4: «А ты думал? Три убийства одно за другим. Выездной трибунал едет. Мне уже точно кирдык».
11: «Мне-то что делать?»
4: «Сейчас будет много вопросов. Приготовься доложить».
11: Костя подошел к двери отдела, взялся за ручку и услышал потухший голос начальника.
4: «Немирович, ты только не вздумай генералу рассказывать о своих бреднях».
11: «Уточните, Николай Иванович», — сделал вид Константин, что не понял Ильина. «Это вы насчет Нечипаренко? Так я уверен, что он невиновен, врать не буду».
4: «Ну и дурак, выхватишь по самые помидоры».
11: «Значит, выхвачу».
4: «Ты это...» — Ильин прекратил движение маятника и остановился рядом с Костей. «Свои фантазии пока придержи. Ты понял, про что я? Нет никакой серии. Есть просто три убийства. Прислушайся ко мне, так будет лучше».
11: Костя посмотрел на Николая Ивановича, на его грустные и уставшие глаза и ответил. «Хорошо, обещаю». На некоторое время в городском отделе милиции установилась гробовая тишина. Немирович смотрел на своих подчиненных и поневоле вспомнил первый свой визит в этот кабинет. Хмурое облако, именно так можно было назвать атмосферу в помещении. Немирович не разделял беспокойство своих новых коллег. Во-первых, он в Прибрежном всего неделю, даже меньше. Во-вторых, капитана не удивить визитами больших чинов. В Москве он к этому привык. Его, Константина Немировича по прозвищу Станиславский, уже не раз отстраняли, увольняли, потом опять возвращали и поручали самые сложные дела. Костя подвинул стул ближе к стене, откинулся на спинку, опершись головой о стену, и задремал. Сон – самое верное лекарство от стресса. Сослуживцы переглянулись. Флюиды спокойствия расползлись по комнате, и опера стали успокаиваться. Витя Бауэр скопировал позу Немировича, Волков достал из стола бутерброд и приступил к запоздалому завтраку, а Глущенко натянул на затылок кепку, выдернул из пачки беломорину, дунул в нее и вышел в коридор покурить. «Товарищ капитан, Константин Сергеевич!» — Немирович проснулся от того, что Бауэр тряс его за плечо. Костя открыл глаза. Он действительно провалился в глубокий сон. Немудрено, ночь была беспокойной. Костя заметил в дверях человека в форме полковника милиции. Он никогда раньше его не видел. «Оставьте нас с капитаном наедине», — властно сказал полковник. Опера дружно встали и вышли из кабинета. «Капитан Немирович», — встав со стула, представился Костя. «Старший оперуполномоченный, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
4: «Знаю, Немирович, а я полковник Данилов Денис Платонович».
11: «Очень приятно», — Костя сказал это так, что было отчетливо видно, приятности от этого знакомства мало.
4: «Как вам тут на новом месте?» — продолжал в том же духе Данилов.
11: «Врать не буду, не очень».
4: «Вижу. В Москву вернуться не хотите?
11: А вы волшебник?»
4: «Нет, я всего лишь заместитель начальника управления и по совместительству хороший знакомый вашего тестя генерала Савельева. Скажу так, он мой учитель».
11: «Мой тоже», — вздохнув, произнес Немирович.
4: «Так вы не ответили, что насчет Москвы?»
11: «А чего тут отвечать? Одной хотелки мало».
4: «Я знал, что вы умный человек». Данилов подошел к столу Немировича, подвинул стул и сел. «Садитесь, поговорим».
11: «Желание начальника не оставляет выбор подчиненному». Костя подвинул от стены свой стул и устроился напротив Данилова.
4: «Шутите? Это нормально. Значит, не отчаялись еще».
11: «У нас с вами, Денис Платонович, разговор ни о чем. Вас Борис Захарович просил узнать, как я тут. Раскаиваюсь или нет? Так передайте, что продолжаю шутить. Значит, все хорошо. К дочери его я не вернусь, это решено».
4: «Генерал Савельев тут ни при чем», — лицо полковника помрачнело. «Не советую вам, Константин Сергеевич, дерзить. Я здесь чуть ли не единственный ваш друг».
11: Немирович пристально разглядывал Данилова. Лицо полковника, как будто с вырезанными мастером морщинами, не давало прочитать Константину истинные цели визита начальствующей особы. «Простите, не хотел вас огорчить».
12: «Выслушайте меня внимательно, капитан». Данилов снял форменный галстук и расстегнул ворот рубашки. «Это каторга, носить форму в такую жару». «Так вот, Константин, Колю Ильина сегодня отстранят. Генерал уже принял решение».
11: «Это почему?»
12: «Не прикидывайся, сам все понимаешь, и не перебивай», — полковник перешел на «ты». «Но тебя это сбить с толку не должно. Я наслышан, как ты умеешь делать дело. Раскрой эти убийства. Раскроешь — буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу. И это не пустые слова. Можешь навести обо мне справки. Если Данилов сказал, значит, Данилов сделал».
11: «Даже если бы вы не пришли ко мне с таким разговором, я бы все равно раскрыл эти убийства».
12: «Не сомневаюсь, но стимул тебе поможет, или я не прав?»
11: «Правы, но лучше бы мне не стимул, а поддержку».
12: «Мешают?»
11: «Регинский, городской прокурор, он слушать ничего не хочет».
12: «Знаешь, Константин, — сказал Данилов после небольшой паузы, — с прокуратурой мне тягаться сложно, тем более у Регинского мохнатая лапа в области, но подскажу. Пользуйся именем своего тестя, Регинский пыл поумерит».
11: «Думаете?»
12: «Аппаратный вес генерала Савельева слишком велик, чтобы этим пренебрегать. И не стесняйся, для доброго дела можно».
11: Немирович еще раз взглянул в глаза Данилова. «Не мягко ли полковник стелет? Какой-то он слишком добрый». Денис Платонович прочитал настороженный взгляд Немировича.
12: «Не сомневайся, капитан», — вставая и собираясь выйти, сказал полковник. «Я твой друг. Мне ничего не надо. Хотя нет, надо. Надо, чтобы ты нашел тех, кто это сделал».
11: Данилов пожал руку Косте, поставил стул на место и добавил.
12: «Звони, если нужна помощь».
11: Данилов удалился, а Костя так и не понял, радоваться ему или насторожиться. Союзник ему Данилов или хитрый лис? Так или иначе, а убийцу надо искать. Областные начальники уехали. Немирович сразу пошел к Ильину. Инна Васильевна строчила на своей пишущей машинке, будто ничего и не было. «У себя?» — спросил Костя, указав на дверь кабинета. Инна Васильевна кивнула. «Я зайду?» Секретарь кивнула еще раз. Все-таки отсутствием разговорной речи женщина выдавала свое волнение. Ильин сидел за столом, опустив голову. Руки его были широко расставлены, а пальцы выстукивали по столешнице какой-то ритм.
12: «Николай Иванович, стараясь не вносить нервозности, тихо произнес Костя. Что трибунал решил? Отстранили?» «А тебе какая разница?» — грубо ответил Ильин. «Пришел посочувствовать? Лучше бы работал, глядишь и...»
11: Ильин не договорил. Он отчаянно махнул рукой, встал, налил полный стакан воды из графина и выпил.
12: «Ты, Станиславский, ни в чем не виноват. Это я так ворчу. Надо же на ком-то злость выместить».
11: «Я все понимаю, что дальше».
12: «Ничего особенного. Завтра придет вот на это место», — Ильин указал на свой стул. «Другой человек, и все пойдет своим чередом. Ты же знаешь, капитан, незаменимых у нас нет».
11: «А вас куда?»
12: «А нас пока в отпуск. А что, поеду на дачу помидоры поливать».
11: Николай Иванович пытался делать вид, что держит удар, но Костя понимал, что нет никакой радости от такого отпуска. «Вы Данилова хорошо знаете?»
12: «Допустим».
11: «Что за человек?»
12: «Смешной вопрос», — Ильин усмехнулся. «Что за человек? Замначальника областного управления, полковник. Еще что ты хочешь знать?»
11: «Николай Иванович, я все понимаю, вам не до меня сейчас, но если я в ближайшее время найду убийцу, то вас вернут, я думаю, вернут».
12: «А с какого боку тут Данилов?»
11: «Он приходил ко мне. 20 минут назад мы с ним беседовали. Он обещал помощь. Вот только я не знаю, насколько можно ему верить». Ильин с шумом вздохнул. Он снова налил полный стакан воды и выпил, только теперь медленно.
12: «Если бы ты спросил меня о Данилове лет 5 назад, — проговорил Ильин, — то я бы сказал, что он честный и легавый. Прости за воровское выражение, но так понятнее. А сейчас не знаю. Власть портит людей.
7: Он метит на место генерала. Говорят, генерал идет на повышение в министерство. Так что рекомендацию ему давать не буду. Сам решай, верить или не верить».
13: «Спасибо».
7: «За что? За философию? Костя, я простой мужик. Я интеллигент».

0: действительно. Я найду гада. Найду. Время было хотя и послеобеденное, но все же позволяло еще забрать Алену и двинуть на пляж. Костя после беседы с Ильиным заскочил в отдел. Все опера были на месте. «Кто сегодня дежурит?» — спросил Немирович.
1: «Я», — ответил Валентин.
0: «Валентин, чтобы тебе не скучать, сгоняй по адресу к товарищу», — Костя заглянул в блокнот. «По фамилии Арданян. Пригласи его завтра к 9 утра сюда со своей «Волгой», хорошо?»
1: «Будет сделано», — ответил Глущенко и приложил руку к виску.
0: Костя попросил Виктора Бауэра подбросить его на мотоцикле к дому Алены. Витя с удовольствием согласился. Все бы ничего, если бы не свора бродячих псов. Они выскочили из канавы и рванулись с диким лаем за мотоциклом. Немирович попытался ногой врезать особо ретивому кобелю по морде, но тот изловчился и вцепился в джинсы Кости. Ткань, какая бы она ни была прочная, перед собачьими зубами не устояла. Порвалась. И вот в этих лохмотьях Немирович явился к девушке.
2: «Да ладно тебе расстраиваться», — успокаивала своего кавалера Алена. «Ты знаешь, какая у меня мама мастерица? Сейчас расчехлит свой зингер и восстановит твои джинсы».
0: Немирович еще ни разу не видел маму Алены. Она всегда была где-то в мифической спальне. Даже звуков никаких мама не издавала. Косте впору было думать, что мама — это вымысел. И вот сегодня она приобретает материальную форму. В большую комнату вошла худощавая женщина с бледным лицом больного человека. Она сделала вид, что улыбается, но Костя отметил через силу. «Здравствуйте», — чуть наклонив голову, поздоровался Немирович. «Костя».
3: «Я знаю», — глухим голосом сказала женщина. «Мария Федоровна, показывайте, что там с брюками».
0: «Мария Федоровна», — Костя не двигался с места. «Вы, я вижу, плохо себя чувствуете. Я сегодня так похожу, а завтра отнесу в ателье. Не утруждайте себя».
3: «Оттого плохо и чувствую, что без дела. Снимайте», — настаивала на своем мама Алена. «Снимайте, чего вы стоите или стесняетесь?»
0: Косте стало неловко. Он первый раз видел Марию Федоровну и должен был при ней снять джинсы и продемонстрировать свое нижнее белье. Немирович умоляющим взглядом посмотрел на Алену. Она стояла с хитрой улыбкой на лице, как бы спрашивая: «Ну что, удалой молодец, решимости не хватает?» Костя понял, есть только единственный выход — снять. Он глубоко вздохнул, как перед первым прыжком с парашютом, и, расстегнув ремень, сбросил с себя штаны. Теперь Алена расплылась в широкой улыбке. То ли она улыбалась потому, что видела Немировича в трусах, то ли потому, что ее молодой человек оказался смелым. Так или иначе, но этот решительный шаг добавил Косте очков в копилку. Мария Федоровна покрутила джинсы в руках и выдала резюме.
3: «Зашью, но видно будет. Аккуратности не добавит вашему виду, Константин».
0: «А другого выхода нет», — пожал плечами капитан. «Шейте». Мария Федоровна и в самом деле работу сделала быстро и очень качественно. Джинсы можно было смело носить. Но Костя решил не тянуть резину и завтра же созвониться с Женей Биркиным. Немировичу нужны были новые штаны. Купить или даже достать подобную вещь в Прибрежном было невозможно. Алена, знающая торговую кухню изнутри, это подтвердила. Костя и Алена время до вечера провели у воды. Конечно, подгорели. Местное солнышко не делало ни для кого исключений. Вернулись домой на закате. Алена пригласила Немировича на ужин. Они с мамой быстро приготовили салат, отварили картошку и подали настоящий деликатес – рижские шпроты. Это был поистине праздничный стол. Ужинали долго. На улице уже почти стемнело, Костя поблагодарил за угощение и собрался уходить. Он уже начал обуваться, как стоящая за спиной дочери Мария Федоровна спросила.
3: «Костя, а вы женаты?»
0: Вопрос ничего сложного в себе не нес. Сколько раз Немирович слышал подобное и сколько раз, не задумываясь, отвечал «нет». Хотя очень даже был женат. Но зачем усложнять? Зачем вызывать неприятные чувства у прелестной красавицы, с которой предстоит провести страстную ночь, а, возможно, и не одну? Зачем? В жизни и так много сложностей, обойдемся хотя бы без этой. Но так было до, а теперь все меняется. Одна нога Кости была обута в туфлю, вторую он держал в руке. Немирович увидел глаза Алены. В них читалось мучительное ожидание.
3: «Не хочу врать», — ответил Немирович. «Формально я еще женат. Фактически мы расстались».

0: «Я к ней больше не вернусь», — последнюю фразу Константин сказал в лицо Алене. «Это мое окончательное решение». Костя надел вторую туфлю, поцеловал Алену в щеку, попрощался и вышел.
1: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Старая пластинка, привет из Неаполя. Черетомба поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. О чем эта смешная теритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю я под вечер, там одну красотку встречу. С золотистыми роскошными кудрями, с вечным смехом на устах. Тиритомба, тиритомба, тиритомба, песню пойте, песню пойте.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка Переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною сожигает грудь мою. Отчего мне нет покоя, отчего я все пою. Тири-томба, тири-томба, тири-томба, неужели

0: эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ну вот, дорогие мои, и теретомба. Кстати, смысл слова до сих пор неизвестен, поэтому каждый может наделить это слово любым смыслом. Заходите на огонек, будем слушать народные песенки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы аутисты или дети с аутическим спектром на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум. То есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутический ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово. Вот тоже вопрос очень интересный.

0: Центр функционирует как социальный проект.
1: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
0: К сожалению.
1: Я даже и не знаю.
0: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование, это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
1: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия, но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите, я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь при входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнения, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать, а-а-а, о-о-о, а-мама, пробуждать голос, может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да, может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю, вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие-то упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово — это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира. Нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной. Песня, либо инструментальное произведение. Ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают. Они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он ласково пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление. И она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах. И она как бы мелодист в психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам. И в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. Нина, говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят с младенчества. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. И вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантель или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить это гораздо позже и не умение. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны, то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов, литовских, по-моему, как раз в советские времена, там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический, и он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Так же, наверное, и тут.
1: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были два ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, два незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушивался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха? И вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинарий финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать, рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, ну хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотное. Представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма вашей группы, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карибские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.
2: Ой-ой-ой-ой.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Этот инструмент куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный. У меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико. Но это звук специфичный для маленьких детей. И, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент. Это шаманский бубен, саамский, оставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы. Берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современные, очень хорошие лиру, профессиональные, звучащие качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал «Кантелитерапия». Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке — это не главное. Да, важно знать ноты, но главное — научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые, в общем, не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще 2 замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольня на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия — это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен. Каким образом? Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствует как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. В общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках по этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. Я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце».
1: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первый, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
0: Радио Рансис, ну это радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Рантис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще. Да.
2: И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, это для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля Beatles.
2: Yesterday.
0: Например. Или Hey Jude.
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы так хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне, да. Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорное. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинс-кант или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики, пусть небо даст и вдохновение новую музыку, пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие в настоящем, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать да. вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации — это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра, какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы да, приумножалось да. благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, ну, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Ну, Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием бы поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии?
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro@skmf.ramsis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсис.
0: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransys.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну, раз уж я в прошлый раз рассказывал о том, как терминал, он же командная строка, применять для трассировки, то сегодняшний выпуск, впервые в истории программы, я решил полностью посвятить рассказу о том, а что же такое терминал командная строка, как ей пользоваться и для чего она вообще в Windows нужна. Начну с того, что поначалу все операционные системы как раз и работали в режиме терминала. Не было никаких картинок, мышек и тому подобное. На экране просто отображался вот этот самый терминал. Поле для ввода текста. Из клавиатуры нужно было вводить команды. Для этих команд указывать так называемые параметры, то есть уточняющие так называемые переключатели, если дословно переводить с английского. Затем пути к файлам, папкам и так далее. Нажимать Enter, и после этого результат команды выполнялся или ответ выводился на экран. Это довольно естественный интерфейс, но для большинства простых пользователей он весьма неудобен, потому что, во-первых, нужно запоминать много команд, как они называются, какие у них параметры, для чего они нужны. И поэтому, когда появилась вот эта самая Microsoft Windows, где просто на экране открывается окошечко, там нарисованы, как правило, картинки, в редких случаях написаны надписи, и просто навести указатель мыши, стрелочку на эту картинку или надпись, щелкнуть кнопочкой, и сразу что-то произойдет, и дело сделано. Естественно, для большинства пользователей вот такой примитивный интерфейс, он прост и понятен, не нужно знать и запоминать множество различных команд, поэтому Microsoft Windows и стала самой популярной ходовой операционной системой для компьютеров в мире. Но даже в современных версиях Windows есть терминал командная строка, но сейчас она не для большинства пользователей, которые в основном используют только крайне примитивный набор действий, а для тех, кто хочет использовать Windows глубоко и продвинуто. Поэтому некоторые вещи можно делать только через вот этот самый терминал или командную строку. И системные администраторы часто именно терминалом пользуются. Причем многие команды, которые пользователи делают с помощью мышки или клавиатуры, они дублируются через терминал, но есть такие, которые с помощью мышки никак не выполнить. Итак, прежде всего, в современных версиях Windows, я имею в виду Windows 11, ну, в крайнем случае, Windows 10, терминал и командная строка позволяют делать те операции, которые не востребованы большинством простых пользователей. Но, тем не менее, с помощью терминала и командной строки можно делать такие вещи, которые средствами Windows графическими сделать невозможно. Ну, например, когда вы хотите склеить несколько текстовых или аудиофайлов в один, или сразу удалить или переименовать целую группу файлов в определенной папке и тому подобные вещи. Некоторые для этого пытаются применять какие-то графические утилиты, которые могут быть недоступными, но на самом деле через терминал все это можно делать быстро, просто и никаких проблем с доступностью не будет, но здесь уже нужно иметь определенные глубинные знания.
0: Инфотрон.
1: Итак, прежде всего я расскажу, как эту командную строку или терминал открыть. В современных версиях Windows 11 или 10 есть несколько способов. Способ первый. Нажимаем сочетание клавиш. Клавиши Windows и английская буква X. Открывается список различных инструментов Windows. Находим пункт «Терминал» или «Терминал» в скобочках «Администратор». Дело в том, что терминал в скобочках администратор — это как раз командная строка, где нет ограничений на операции, которые разрешены только для администраторов. Так вот, нажимаем либо терминал, ну а лучше сразу терминал в скобочках администратор, и появляется вот эта самая командная строка. Как команды в эту строку писать? Да, еще скажу о втором способе. Второй еще проще. Нажимаем клавишу Windows, появляется поле поиска. В этом поле пишем три буквы CMD. Нажимаем Enter и сразу попадаем в командную строку. Правда, здесь нужно смотреть, это командная строка администратора или обычного пользователя. Вот второй, еще более простой способ. Итак, как выглядят команды в терминале? Ну, во-первых, нужно ввести саму команду. Она может представлять из себя либо английское слово, причем всегда одно, либо набор символов без пробела. Первое правило, которое вы должны помнить и соблюдать, что в терминале пробелы указывают на элементы командной последовательности. То есть терминал, все, что стоит до пробела, считает одной частью последовательности, после пробела другой. Поэтому, если вы вводите пути к файлам, где в названиях файлов и папок есть пробелы, то это обязательно все нужно заключать в кавычки, чтобы терминал не подумал, что это часть командной последовательности. Итак, указываем саму команду, либо слово, либо набор символов, ставим пробел, затем указываем один или несколько так называемых параметров. Что такое параметры? Ну вот, например, есть команда copy. Вроде бы copy — копировать. Но эту команду можно использовать в различных полезных и интересных ситуациях. Если написать просто копия без всяких параметров, то будет непонятно, чего копировать, в каком режиме и какой вид копируемых файлов. Поэтому для многих команд используются параметры, которые уточняют, как этой команде следует поступить. Выглядят они, как правило, в виде символа слэш и одной или нескольких английских букв. То есть при необходимости указываем один или несколько параметров, затем снова ставим пробел. Затем, если операция должна быть произведена над файлом или папкой, открываем кавычку и указываем путь к файлу или папке. Путь указываем прямой. Кавычку нужно ставить для того, чтобы при наличии пробелов терминал не выдал вам ошибку, принимая пробел в имени файла за разделитель командной последовательности. Итак, открываем кавычку, пишем путь к файлу, закрываем кавычку и нажимаем Enter. Если вы все ввели правильно, в терминале будет выведен результат. Это можно прочитать с помощью современных скринридеров, просто нажимая стрелку вверх. Ну, например, есть такая полезная команда SFC. Эта команда проверяет целостность системных файлов. Так вот, вы ее можете запустить на тот случай, чтобы посмотреть, нет ли в системе поврежденных файлов. Исполняется она следующим образом. Открываем терминал, пишем три буквы SFC, пробел, затем слэш, а затем scan now в одно слово. Это вот такой длинный параметр, который говорит о том, что сканирование нужно произвести прямо сейчас. Итак, SFC, пробел, слэш, SCAN, еще раз NOW, и нажимаем Enter. И дальше скринридер вам сообщает, сколько процентов уже выполнено. Когда будет выполнен 100%, на экран будет выведен результат. Система выполнила проверку, были обнаружены и исправлены такие-то проблемы, системные файлы и прочее, прочее. Вот полезная команда, которая позволяет, например, проверить целостность системных файлов. А если какие-то файлы повреждены, то они будут восстановлены из дистрибутива. Это первый пример. Вот видите, команда и параметр. Но здесь никаких файлов указывать не нужно. Инфотрон. Если же мы хотим, чтобы команда была произведена над файлами, то нужно указывать вот эти самые пути. Как узнать, какие команды в режиме командной строки можно использовать? Самый простой способ. Открываем терминал и пишем английское слово help. Нажимаем Enter. Здесь вам будет выведен длинный список команд, причем имейте в виду, что некоторые скринридеры могут вам только кусок ответа прочитать, поэтому это нужно прокручивать, а можно поступить еще проще. Вывести весь текст ответа в текстовый файл. Делается это следующим образом. Пишем help, пробел, затем рисуем стрелку вправо. Рисуется она в виде набора символов, то есть help, пробел, затем тире с клавиатуры вводим, затем символ больше. И на экране вроде бы как такая стрелка вправо вырисовывается. Затем ставим пробел, затем кавычка открывается и пишем путь к тому файлу, в который вы хотите вывести результат вот этой команды help. Ну, например, c, двоеточие, backslash, userdata, backslash, documents, backslash, ну, скажем, resultcomment.txt. Кавычку закрываем, нажимаем Enter и переходим по этому пути. Там должен появиться файл с названием resultcomment.txt. И в этом файле, правда, скорее всего, в DOS-овской кодировке будет весь текст сохранен. Ну, правда, можно включить кодировку Windows опять с помощью той же самой командной строки. Ну, а можно просто прокручивать фрагменты текста в командной строке и смотреть, какие есть команды. Вот вас заинтересовала какая-то команда. Ну, например, та же команда copy. Вы хотите узнать, как ей пользоваться, тогда пишите уже help пробел copy. Если получите ошибку, то значит нужно написать по-другому. Copy, пробел, слэш, вопросительный знак. Вот этот параметр, он, как правило, указывает на то, что выведи справку о команде. И вам будет выдан ответ. То есть, как команда используется. Какие параметры и в каких ситуациях можно применять. И как правильно записывать последовательность файлов. В общем, полная структура запроса. Почитав эту справку, вы уже можете получить представление, как ей пользоваться. Ну, правда, часто параметры описаны очень скудным языком, например, для той же команды copy. Параметр slash a – копирование файлов ANSI. Что за файл ANSI? Параметр slash b – копирование бинарных файлов. Вот в этом уже тоже проблема, потому что пользователь неопытный мог даже не понять, о чем здесь идет речь, но тем не менее уже что-то можно понять. Давайте рассмотрим, как применять вот эту команду копии в терминале в следующих случаях. Случай первый. У нас есть папка, назовем ее условно «Files», а в этой папке имеются текстовые файлы. Их много, и мы хотим все эти файлы склеить в один текстовой файл, причем чтобы файлы все были склеены в правильном порядке. Сначала вы должны эти файлы правильно пронумеровать. Ну, например, у вас там 15 файлов, надо их назвать, ну, например, book 01, book 02 и так далее, book 09, потом book 10, book 11, 12, 13, 15. Если вы будете писать book 1, затем book 2, 3, 4, 5, 6, 7, затем 10, 11 и так далее, то при склейке у вас после первого пойдут 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так компьютер считает. Поэтому лучше указывайте первые 9 чисел с нулем. Так, пронумеровали все файлы. В папке «Files» у нас теперь лежат файлы с названием book01.txt и так далее, book15.txt. Дальше мы открываем терминал и пишем следующую команду. Copy пробел, затем параметр /a. Этот параметр говорит о том, что мы будем склеивать и объединять текстовые файлы. Дальше мы указываем путь к папке, в которой эти файлы лежат. Ну, например, кавычка открывается c:\files/, а затем, внимание, мы должны написать шаблон имени файла. Если мы напишем просто, например, book01.txt, то операция будет применена только к этому одному файлу, а мы хотим склеить все 15. Тогда нужно воспользоваться так называемыми подстановочными символами. Ну, самые простые символы — это звездочка. Символ звездочка говорит о том, что команда может вместо звездочки подразумевать любые символы в любом количестве. И вопросительный знак. Вопросительный знак подразумевает то, что на его месте может стоять любой символ, но только один. Ну, например, если вы хотите склеить только файлы с названием book1, book2, book3, book4, book5, то можете написать так: путь к папке файл, потом backslash, затем book, вопросительный знак, .txt, кавычка закрывается. В этом случае файлы, где после слова book уже стоит две цифры, команда проигнорирует. Ну а если вы хотите склеить все, как в нашем примере 15, то пишем путь к папке files /звездочка.txt. Кавычка закрывается, пробел. Затем указываете тот файл, в который вы хотите все это объединить. Но если в той же папке снова пишем c:\files/, затем, ну, например, resultbook.txt, кавычка закрывается. В результате у вас все 15 файлов в правильном порядке будут объединены и склеены файл result.txt. Имейте в виду, что последний символ в предыдущем файле склеивается с первым символом в последующем файле, поэтому, чтобы у вас не было образования вот таких склеивающихся слов, в конце каждого файла еще добавьте пустую строку. В этом случае у вас первый символ последующего файла будет начинаться с новой строки. Можете вот это все записать в так называемый командный файл, то есть взять вот эту команду и сохранить ее в текстовый файл, назвать, например, склейка текстов .cmd. Ну, просто сначала в блокноте вставили вот эту команду, copy/a, затем звездочка.txt, пробел, а затем resultbook.txt. Вот такую команду вписываете, сохраняете этот файл под названием склейка.txt, переименовываете расширение в cmd и потом бросаете этот файл в ту папку, в которую вы все файлы хотите склеить. Ну, в нашем примере в папку files. Бросаете, нажимаете на нем Enter, и эта команда автоматически склеит вам в этой папке, должен появиться файл resultbook.txt, который из себя представляет склеенные все текстовые файлы. То же самое можно применять к аудиофайлам. Если вы хотите объединить несколько mp3 файлов в один, то сначала складывайте их в папку, правильно пронумеровывайте, ну, например, трек 01, трек 02 и так далее, трек 09, потом трек 10, трек 11 и так далее. Открываете терминал, командную строку пишите copy, пробел, затем уже /b параметр. Этот параметр говорит о том, что мы склеиваем уже не текстовые, а двоичные, бинарные файлы. Затем, кавычка открывается, путь к папке files. В конце пути пишите /mp3, кавычка закрывается, пробел, и указываете файл, ну, например, alltracks.mp3. Нажимаете Enter, и в результате у вас все mp3 отдельные файлы будут склеены в один. Можете опять сделать заготовку, то есть создать текстовый файл, назвать склейка-аудио.cmd и вставить туда следующую строку. Copy, пробел, /b, пробел, /mp3, пробел, alltracks.mp3. Сохраняйте, бросайте этот файл в папку с различными MP3 файлами, нажимаете Enter, и у вас в этой же папке образуется уже MP3 файл, который себя представляет склейку в порядке нумерации всех MP3 файлов, лежащих в этой папке. Время закончилось, больше ничего полезного я просто не успеваю вам рассказать, поэтому если вы заинтересовались терминалом и командной строкой, изучайте, экспериментируйте и пользуйтесь. А я с вами на этом прощаюсь, до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 7. Делитесь, Константин. Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина — это профессия, а все остальное — сплошное любительство. Копируя манеру чтения молодых современных поэтов, читал Немирович. «А чьи это стихи?» — спросила Алена. «Роберта Рождественского». «Красивые стихи». «Такой поэт о женщинах некрасиво не напишет. Ты еще молодая, Аленка, и, наверное, не поняла, что мы, мужики, в этой жизни все делаем только ради завоевания ваших сердец». Костя взял руку девушки и приложил ее к своей груди. «Слышишь? Я не вру».

0: «Ты знаешь, очень даже удобные черевички», — ответил Костя, любуясь на новенькую обувь. «И все-таки ты не рассказала мне, над чем смеялась». «Вот ты приставучий, Костя», — сопротивлялась Алена. «Не хочу я тебе об этом рассказывать». Костя вдруг сделал серьезное лицо, снял с ног туфли и поставил их на скамейку. «Ты что делаешь?» — полушутливо, полуиспуганно спросила девушка. «Надень сейчас же».
1: «Нет».
0: Костя снял носки, убрал их в карман, встал и, несмотря на Алену, произнес. «Я иду дальше босиком, и пусть тебе будет стыдно. Пусть все видят, до чего ты довела своего кавалера». И на самом деле в эту минуту мимо проходили две женщины. Они о чем-то пошептались и громко расхохотались. «Вот», — указал Костя на прохожих, — «это первый звонок». «Какой же ты противный!» — Алена поднялась с лавки и ткнула кулачком Немировича в грудь. «Упрямый! Он меня шантажирует!»
1: «Да», — подтвердил Костя. «Понимаю, что это уголовно наказуемо, но иду на это из принципа. Мои требования? Или ты немедленно рассказываешь, над чем смеялась, или я иду домой босиком. Пусть эти замечательные туфли достанутся первому прохожему».
0: Алена еще раз ткнула кулачком в грудь Немировича.
2: «Надень немедленно туфли».
0: «Расскажешь?» — продолжал торговаться капитан.
2: «Надень».
0: «Расскажешь?»
2: «Расскажу».
0: Костя сел на лавочку, достал из кармана носки и надел их.
1: «Я слушаю».
2: «Туфли», — подвинула Алена обувь ближе к Немировичу.
0: «Если обманешь, не прощу», — после этих слов Костя обулся. «Ну?»
2: «Ты сказал, что вы, мужчины, готовы на все ради нас, а у нас в универмаге недавно кто-то украл женский манекен». Алена опять засмеялась.
0: «Манекен — это смешно, но я не проследил логики». Костя никак не мог связать свои слова и кражу манекена.
2: «Неужели не понял?»
0: «Нет».
2: «Ну, я представила, что у какого-то мужчины нет женщины, а проявить себя он хотел. Вот и стащил манекен, а теперь ради него что-то делает. Героическое что-то».
0: Костя заулыбался. «У тебя богатая фантазия, Алена», — сказал он.
2: «Представляешь?» — девушка продолжала хохотать и фантазировать. «Он приносит манекену цветы, целует ручку, наряжает, укладывает спать. Смешно».
0: Костя смотрел на смеющуюся Алену, на ее очаровательные ямочки под раскрасневшимися щечками и умилялся. Насколько чистая и непосредственная была радость этой девушки. Она могла позволить себе просто и беззаботно смеяться. Немирович протянул Алене руку. «Пошли, моя фантазерка», — сказал он. Костя проводил Алену до подъезда. «Вижу», — сказал он, — «приглашать к себе ты меня не собираешься». Алена подошла близко к Константину и положила руку ему на грудь.
2: «Костя, не сердись», — смотря в глаза мужчине, говорила Алена. «У меня ситуация дома не совсем располагающая, пойми. Мама только недавно из больницы. Таблетки, шприцы, врач через день приходит».
0: Костя взял руку девушки в свою крепкую ладонь и прильнул к ней губами.
2: «Да я понимаю, Аленушка, все понимаю. Ты же из-за мамы бросила институт». «Не бросила».
0: «Прости, взяла академ».
2: «Так будет правильно. Мама выздоровеет, и я вернусь к учебе. Ну, пока, мой босоногий шантажист. До завтра».
0: «Пока». Костя улыбнулся своей сногсшибательной улыбкой и отпустил руку Алены. «Завтра вечером я за тобой зайду. Пока».
2: «Пока».
0: Алена приподнялась на цыпочках и поцеловала Костю в щеку. Девушка сделала несколько шагов к дверям подъезда, внезапно повернулась и пронзительно посмотрела на Немировича.
2: «Костя!» — окликнула Алена сыщика. «А ты...»
0: Вдруг она крепко сжала губы, махнула рукой и, прежде чем исчезнуть за провисшей подъездной дверью, бросила.
2: «Ай, ладно, потом».
0: Что она хотела спросить, для Константина так и осталось загадкой. Утром, войдя в отдел милиции, Немирович столкнулся с Верой Моховой. Вера, наклонив голову, некоторое время рассматривала Костю, а потом фыркнула и выдала фразу.
2: «Бедная девочка».
0: «Ты о ком?» — резонно задал вопрос Немирович.
2: «Видели тебя вчера с молодой особой. Жаль ее. Она еще не знает, как ты умеешь использовать слабых женщин».
0: «Послушай, слабая женщина, немного ли ты на себя берешь? Надорвешься ненароком, а тебе еще рожать», — иронично парировал Константин.
2: «Так вы еще, капитан Немирович, и в пошлости мастак», — не унималась Вера.
0: «Да, лейтенант Мохова, имейте это в виду».

0: Могу нагрубить. А что у вас с экспертизой по вчерашнему убийству? Надеюсь, готово?»
1: «Нет», — Вера угрожающе сдвинула брови. «К вечеру сделаю. И как это ты смог уломать Бычкова? Ты еще и с мужиками умеешь управляться?»
0: Костя указал пальцем себе на голову. «Вот этот агрегат хорошо работает», — объяснил он.
1: «Знаю я про твои агрегаты», — Вера ухмыльнулась уголком рта.
0: Мохова отвернулась и пошла по коридору, завлекающе раскачивая бедрами. Косте надо было в другую сторону, но он не отказал себе в удовольствии поглазеть на возбуждающую часть тела Веры. Только когда Мохова скрылась за углом, Немирович очнулся и направился к себе в кабинет.
2: «Я жду тебя, Костя, с самого ранья», — встал навстречу Константину Слава Волков.
0: «Извини, не знал».
2: «Я нашел», — выпалил Волков.
0: «Что нашел?»
2: «Подругу Пурловой. Убитая была у нее в гостях вечером перед убийством».
0: «Подробнее», — сказал Костя и сел за свой стол.
2: «Бабская история», — начал рассказ Волков. «Подруга, Сивова Екатерина, поругалась с мужем. Тот куда-то свинтил, ночью дома не ночевал. У подруги семейный пожар. Она после работы затаскивает к себе Пурлову. Посидели, выпили, поплакали, сопли размазали. И Пурлова собирается домой. Сивова предлагает остаться, мол, ты человек уже свободный, оставайся. Отсюда завтра на работу и пойдем». Пурлова отказалась. Сивова идет провожать Пурлову на автобус. Дошли до остановки. Автобуса нет и нет. Сивова плюнула и пошла домой. А теперь самое главное.
0: Волков встал и, засунув руки в карманы по самые локти, продолжил.
2: Когда Сивова уже отошла на приличное расстояние, она обернулась. Обернулась и увидела, как Пурлова садится в Волгу. «В черную?» — выкрикнул Немирович.
0: «Так точно, в черную», — подтвердил Слава.
2: «Номер видела?»
1: «Нет, далеко было. Видела за рулем мужика, больше никого». Пурлова села на переднее сиденье.
0: Отворилась дверь, и в помещение вошел Бауэр.
3: «Ты, Витя, вовремя», — сказал тут же Немирович. «Резину тянуть некогда. Ты, Слава, еще раз выворачиваешь наизнанку Сивову. Мельчайшие детали. Мельчайшие. Понятно?»
1: «Я пошел», — Волков схватил со стола свой блокнот и вылетел из кабинета.
3: «Витя, мухой в ГАИ», — распорядился Немирович. «Все черные Волги в городе, номера, фамилии владельцев, адреса должны быть здесь», — Костя хлопнул ладонью по столу. «Через 2 часа. Успеешь?»
2: «Сделаю».
0: Костя решил пока не докладывать Ильину. Рано. Надо собрать все воедино. Попробовать представить картину преступления. И тогда... Немирович почувствовал, как из открытого окна в кабинет заползает горячий уличный воздух. Нет еще 9, а проклятый зной уже пытается проникнуть во все щели. И это только самое начало лета. Что же здесь бывает в июле? Немирович вспомнил, как пару дней назад он нырял с пирса вместе с местными мальчуганами, как возвращало его тело к жизни волжская вода. Вот, пожалуй, это и есть единственное спасение от вездесущего зноя. «Надо каждый день бегать на Волгу», — решил Костя. «Это изменит жизнь. А на выходные забрать Алену и провести полдня на пляже». «Хорошая идея. Только бы начальство эту идею не загубило на корню». Костя встал, закрыл окно и задернул шторы. Хоть какой-то кусочек прохлады надо было сохранить в кабинете. Открылась дверь и вошел Валентин. Лицо его было покрыто мелкими капельками пота, глаза покрасневшие, а губы бледные. Глущенко мял в руке кепку.
4: «Доброе утро», — поздоровался Валентин и отвел глаза.
0: «Доброе», — ответил Костя. «У тебя все в порядке? Не заболел?»
4: «Нет».
0: Глущенко прошел к своему месту и опустился на стул.
4: «Костя», — тихо сказал он, — «ты извини меня за вчерашнее, я был неправ».
0: «Принимается, Валя, и все-таки что с тобой? Может, тебе лучше домой?»
4: «Нет», — резко возразил Валентин, — «домой мне лучше попозже сегодня».
0: Глущенко встал, быстро подошел к тумбочке у окна, схватил графин и начал жадно пить из горлышка. Немирович понял, что сегодня Глущенко не работник. Это убеждение подтвердил весьма специфический запах, долетевший до капитана. Глущенко поставил опустошенный графин на место и увидел оценивающий взгляд Немировича.
4: «Да, виновато», — сказал Глущенко. «Перебрали вчера столиком. Вот сука! Знает, что у меня с тормозами плохо, а наливает и наливает, а сам-то не пьет».
0: «Толик — это тот водитель?» — уточнил Немирович.
4: «Да, друган мой. Отмечали что-то?»
0: «Ничего мы не отмечали», — отчаянно махнул рукой Валентин.
4: Так, захотел Толик нас угостить. Собрал мужиков. Ему-то что, у него жены нет, от него Шурка сбежала. У него одна проблема, на работу с утра не опоздать. А моя Тоня мне всю башку проклюет. Нет, я лучше здесь до вечера отсижусь. Костя, если что-то надо сделать, ты мне скажи, и я справлюсь.
1: Да куда тебе с таким выхлопом?
4: Это да. Хочешь совет?
1: Валяй.
4: Сходи-ка ты на Волгу, искупайся, посиди в воде. Охладишься, станет легче, а там как раз и дела подоспеют. Немирович посмотрел на часы. Скоро уже Бауэр вернется, поедем шухер в городе устраивать.
1: Глущенко округлил глаза.
4: Это как? — спросил он. Иди, Валя, охладись и возвращайся.
1: Глущенко кивнул, нацепил мятую кепку на голову и вышел. Немирович откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и, пользуясь абсолютной тишиной в помещении, предался размышлениям. Его голову не покидал вопрос, почему убийца принес труп Пурловой в телефонную будку. Допустим, он убил женщину в машине. Хотя нет, нанести такой удар в салоне автомобиля сложно, там просто мало места для размаха. Хотя, если приловчиться... А как говорит эксперт, удар был сильным. Предположительно, убийство совершено не внутри машины. А где? И почему? А может быть, убийца вовсе не водитель? Почему Пурлова убили? За что? Ее не насиловали, ее просто убили. Значит, был мотив. Но какой? Ее профессиональная деятельность, заведующая лабораторией на комбинате, она что-то могла обнаружить? Маловероятно, но надо это проверить. А вдруг? И опять вопрос, почему перенесли в телефонную будку? Мог же убийца спрятать тело хотя бы во овраге? До оврага не больше 10 метров, а до будки почти 100. Бред какой-то. Костя опять посмотрел на часы. Вот-вот вернется Бауэр, может быть, удастся найти ту «Волгу», которая стояла в посадках. А возможно, и ту, которую видела Сивова. Значит, и водителя, который посадил к себе Светлану. Вероятно, это одна и та же машина. И все же, почему таксофон? Это именно та деталь, которая связывает первое и второе убийство. А еще что общего? Обе молодые женщины, обе не имели детей, обе плохо жили с мужьями. Тут вдруг Костя подумал, а зачем он связывает эти два убийства? В первом случае убили ножом, во втором оглушили и задушили. Разный почерк. Но... чертов таксофон. Вот поэтому Немирович и связывает эти убийства. А еще этот нож, неизвестно откуда взявшийся в квартире Нечипаренко. То, что его там не было, Немирович был уверен не на 100, а на 200%. Как попал нож под ванну, Костя уже знал. А вот откуда убийце или его сообщнику было известно, что Нечипаренко под подозрением? А если этот человек из милиции? Если он здесь работает, поэтому и знает. Мысль, конечно, крамольная, но исключать такой факт нельзя. Немирович посмотрел на опустошенный Валентином графин, взял его и пошел за водой. Когда вернулся, застал в кабинете Виктора.
5: «Водичка, кстати!» — выпалил Бауэр и выхватил из рук Немировича графин с водой.
4: «Список привез?»
5: «Угу»,
4: — не отрываясь от графина, промычал Бауэр.
5: «Много машин?»
4: 6 штук, — наконец-то напившись, ответил Виктор.
5: «Утолил жажду? Докладывай», — приказал Немирович.
1: Витя достал из кармана в четверо сложенный листок и начал отчитываться.
5: «Значит так, про первые две машины говорить не стоит. Это «Волга» секретаря горкома и машина «Каракуля». Я правильно мыслю?»
4: «Правильно», — согласился Костя. «Дальше».
5: «Дальше так».
1: Витя стал перечислять фамилии владельцев черных машин, номера машин и их местонахождение.
5: «С какой начнем?» — положив лист со списком на стол Немировичу, спросил Витя.
1: «Вот с этой», — Костя ткнул пальцем в фамилию инженера Зиаддинова.
5: «Тогда в путь», — радостно воскликнул Витя.
4: «Запрягай своего чехословацкого коня, лейтенант».
1: Инженер Зиаддинов жил в панельном доме. «Волга» черного цвета блестела около подъезда.
5: «Интересно, а откуда у простого инженера такая машина?» — спросил Виктор, рассматривая блестящую, отполированную хромом черную красавицу.
4: «А с чего ты решил, что он простой инженер?»
5: «А какие еще бывают?» — недоумевал Бауэр.
4: «Главные еще бывают», — привел как пример Костя. «Бывают инженеры-конструкторы, да мало ли».
5: «Откуда в нашем городе инженер-конструктор?»
1: Не успел Виктор задать свой вопрос, как раздался громкий мужской голос.
6: «Чего вы там делаете у моей машины? Отойдите!»
0: Милиционеры подняли головы. На балконе второго этажа стоял невысокого роста человек в расстегнутой цветастой рубашке.
7: «А вот и инженер», — сказал Немирович.
6: «Ринат Ильнурович?» — громко отозвался Костя.
7: «Допустим», — недоверчиво ответил мужчина.
6: «Капитан Немирович!» —
0: Костя поднял руку вверх, показывая инженеру удостоверение.
6: «Уголовный розыск! Мы поднимемся?»
0: Напор Зиаддинова тут же потух.
7: «Поднимайтесь», — робко произнес мужчина.
0: Квартира инженера Зиаддинова была обставлена довольно богато. Много дорогих ковров очень высокого качества, добротная, по всей видимости, румынская мебельная стенка. В стенке на виду стоял японский Panasonic, совсем новенький. Костя знал толк в домашней обстановке. В Москве ему не раз приходилось бывать в квартирах дипломатов, работников внешторга, академиков, известных артистов и других непростых людей. Здесь, в этой квартире на втором этаже, жил совсем непростой инженер. Зиаддинов перехватил пытливые взгляды милиционеров и решил действовать превентивно.
6: «Я 5 лет работал в Ираке на нефтедобыче. Это, — он обвел рукой комнату, — нажито честным путем».
7: «Никаких сомнений», — успокоил инженера Костя. «Мы, собственно, по другому делу. Позавчера, примерно с 10:30 до 11:30, где вы были?»
0: Зиаддинов посмотрел на жену, стоявшую между кухней и залом.
7: «Позавчера мы у родственников были в Добринке. Аделя», — обратился Зиаддинов к жене, — «во сколько мы вернулись?»
0: «В 9:00, — неуверенно ответила женщина. — Может быть, чуть позже?»
7: «Где-то так», — подтвердил инженер. «Выгрузились, и я погнал машину в гараж. Через час пришел домой».
6: «А где у вас гараж?»
7: «Далековато, в 4-м кооперативе».
0: Костя и Бауэр, как по команде, посмотрели друг на друга. Уже через 20 минут «Волга» Зиаддинова стояла во дворе отдела милиции. Вера Мохова нырнула внутрь и, как виноградная улитка, сантиметр за сантиметром обследовала салон. Зиаддинова тем временем, как музейный экспонат, посадили посреди кабинета оперов и бомбили вопросами. Присоединился и сам начальник РОВД. Ринат Ильнурович никак не мог понять, чего от него хотят милиционеры. Обычное дело — погнать вечером автомобиль в гараж. Почему столько внимания? Оставлять «Волгу» около дома опасно. Утром можно не найти колес, например. Поэтому Зиаддинов, как бы поздно ни было, всегда ставил на ночь машину в гараж.
6: «Кого вы подвозили?» — прилетел вопрос от Ильина.
7: «Я никого не подвозил», — повернувшись к начальнику милиции, ответил Зиаддинов. «Я вообще никогда никого не подвожу. Машина новая, да и зачем мне чужие люди?»
0: «Каким маршрутом вы ехали?» — в свою очередь спросил Немирович.
7: «Обычным. Чего тут ехать? Выезжаю на Алтайскую и прямо. Сворачивать никуда не надо. 10 минут, и я в гараже».
0: Привезли сторожа кооператива. Тот подтвердил, что Зиаддинов приехал до 10:00.
6: «В 10:00 я обычно закрываю ворота», — говорил сторож. «Он машину поставил и вышел за ворота. А уже после я ворота закрыл. А что он натворил?»
7: «Ничего, судя по вашим показаниям», — ответил Немирович. «Вы разговаривали с ним, когда он уходил?»
6: «С этим? Не-е-е!» — рябой сторож скривил лицо. «Он с такой челядью, как я, не разговаривает. Ему «здрасте» скажешь, а он даже не кивнет. Противный дядька. Че, задавил кого-то?» — не унимался сторож.
7: «Нет», — жестко ответил Немирович. «Идите, спасибо».
0: Сторож ушел. Спустя несколько минут зашла Мохова.
6: «Ну, есть что?» — нетерпеливо спросил Ильин.
8: «Машина чистая, пальчики откатала, много. Были на ручках, на панели, на руле. Сравню с отпечатками убитой, но это не быстро».
0: Вера ушла. «Судя по всему, мимо», — подвел итог Немирович.
6: «И мне так кажется», — поддержал Николай Иванович.
7: «Ничего, у нас еще 3 машины есть», — вступил в беседу Бауэр.
6: «Не 3, а 5, — поправил Виктора Костя.
7: «Это что?» — удивленно произнес Витя. «И первого, и каракуля проверять будем?»
0: «Если надо, будем».
6: «Эй!» — Ильин махнул рукой на Немировича. «На поворотах осторожнее». «Ишь ты, гвардеец! Кто тебе даст машину первого проверять? Ты, Немирович, совсем рехнулся?»
7: «А чего это вас так возмущает?» — не уступал Константин. «У нас перед законом все равны».
6: «Есть поровнее тебя, капитан», — пробасил Ильин. «Ты из окопа-то сильно не высовывайся, а то вжик!
9: Ильин провел ладонью по горлу. «И пойдешь в народное хозяйство, никакой генерал не поможет».
7: Костя привстал и хотел было возразить, но начальник сделал красноречивый жест, и Немирович сел обратно.
9: «Дождитесь экспертизы», — продолжил Ильин, — «и если пальцев Пурловой в машине нет, отпускайте Зиаддинова. Чешите к следующему владельцу. Все».
7: Ильин вышел. Предчувствие Немировича не подвело. Зиаддинову вернули «Волгу» и отпустили домой. Собрались выезжать по следующему адресу, но планы сломал вошедший в кабинет дежурный. «Товарищ капитан», — обратился к Немировичу старшина, — «группа на выезд, убийство».
0: Пока ждали буханку у входа в отдел, наслушались от Ильина. Николай Иванович не стоял на месте, он двигался хаотично и монотонно ворчал.
9: «Это что такое? Что за напасть? У нас за год нет столько убийств, а тут неделя не прошла, а уже третья. Немирович!» — Ильин остановился перед Костей. «Это ты нам все привез?»
7: Непонятно, то ли всерьез начальник такое говорил, то ли так пытался пошутить, но, если честно, вышло не впопад.
9: «Я тебя завтра в отпуск отправлю», — сменив ворчливый тон на полушепот, заявил Ильин. «Надо же как-то разорвать порочный круг».
7: От дальнейших буйных фантазий начальника спасло дребезжание буханки. УАЗ свистнул тормозами и принял в свое чрево всю оперативную группу. Опять получилось так, что Костя сел рядом с Верой.
9: «Не прижимайся ко мне, бабник», — шепнула Вера и толкнула локтем Немировича в бок.
7: «Ну, прости, так получилось», — шепнул в ответ Костя. «Неужели я так тебе противен?»
9: «Даже не представляешь, как! Я всю жизнь буду жалеть о том, что...» Вера вдруг замолчала.
7: «Значит, не противен», — с улыбкой сказал Костя и в упор посмотрел на Мохову. Вера сверкнула злым взглядом и отвернулась. Константин тоже не был настроен продолжать распри. Не время. Так и ехали молча до самого места происшествия.
9: «Там она», — показал домик дежурной по переезду мужчина в промокшей от пота ситцевой рубашке. «Это ж надо! Как же так?»
7: «А вы кто?» — поинтересовался Немирович.
9: «Бригадир пути Астахов Александр Матвеевич. Имя убитой?» «Короленко Зина».
7: В домике дежурной по железнодорожному переезду пахло кровью. В затемненном помещении, упершись в стол головой, сидела женщина. Она была мертва. На столе бурым ровным пятном засыхала лужица крови. Женщина сидела на краю тяжелого деревянного стула. Правая рука дежурной не спадала вниз. Остекленевшие глаза были открыты. Рядом с головой убитой стоял черный старомодный телефонный аппарат. Трубка была снята и зажата в левой руке женщины. Из трубки едва слышался беспрерывный зумер. Картина была не из приятных. Немирович обратил внимание на короткий ломик, лежащий в углу каморки. Один из концов ломика был обмотан тряпкой. Под окошком сыщики увидели разбитый глиняный горшок с валяющимся рядом цветком и горстью земли. Видимо, цветок стоял на узком подоконнике и упал не без посторонней помощи. «Вышли все отсюда», — громко приказала Мохова. Оперативники повиновались. Все понимали, что в таком маленьком помещении лучше не толпиться, чтобы не уничтожить следы, если они, конечно, есть. «Кто обнаружил?» — спросил у бригадира Немирович.
9: «Машинист сообщил. Дежурная не вышла на переезд, он и позвонил».
7: «А она должна выходить?»
9: «Обязательно».
7: «С этим машинистом можно поговорить?»
9: «Конечно, он сейчас смену заканчивает. Бурцев Геннадий».
7: «Витя!» — подозвал к себе Бауэра Костя. «Бери машину и в депо, бери Бурцева Геннадия и вези сюда, пулей!» Виктор в два прыжка оказался в машине. УАЗ почирикал стартером и уехал. Костя вернулся к разговору с бригадиром.
9: «Александр Матвеевич, про Зину расскажите, есть у вас предположение, кто это мог сделать?» «Да что вы, какие предположения? Обычная девчонка, работала себе и работала. Замужем?» «Замужем. Я, правда, мужа ее никогда не видел. Знаю, он дальнобойщиком работает, больше ничего».
7: «Подруги у Зины есть? Близкие?»
9: «Не знаю. Сменщица Таня Меркулова. С ней можно поговорить».
7: Костя сделал запись в блокнот. В дверях появилась Вера. Она подала знак Немировичу, чтобы тот зашел.
8: «Убили вот этим ломиком», — стала рассказывать Вера. «Удар очень сильный, вернее, два удара. Один вот сюда», — Мохова указала на затылок Короленко, «а второй в висок. Кровь уже отсюда. Первый удар, скорее всего, прошелся вскользь, Она повернулась, и потом уже был нанесен второй, смертельный. Но это я так думаю, после вскрытия станет понятно».
10: «Она как-то странно сидит», — обходя вокруг убитую, сказал Немирович.
8: «Ясное дело», — снимая резиновые перчатки, проговорила Вера. «Она не сама сюда села».
10: «Ее посадили?»
8: «Да, зачем, не знаю, но били ее там, около окна. А потом тащили сюда. Вот на полу капельки крови, видишь?»
10: Немирович наклонился, подсветил фонариком и увидел несколько маленьких пятен. Это была кровь. «Получается, что трубку ей в руку тоже вложили», — сделал вывод капитан.
8: «Получается», — подтвердила Мохова.
10: «Зачем?» — Костя задал этот вопрос сам себе. «Пурлову перенесли в телефонную будку, этой в руку вложили трубку. Что за игры?»
8: «Немирович», — Вера, лукаво улыбаясь, заглянула в глаза капитана. «Это игры твоего воображения. Перегрелся, Константин Сергеевич. Тебе кошмары не снятся?»
10: «Нет».
8: «Значит, будут».
10: Костя никак не реагировал. Он стоял, задумавшись, будто погрузившись в другой мир.
8: «Эй, Немирович, ты здесь, со мной?» — громко спросила Вера, проведя рукой перед лицом Кости.
10: «Что?» — Константин очнулся. «Что ты сказала?»
8: «Я сказала, отдохнуть тебе надо. Перегрелся ты на нашем солнце, вот и чудится тебе, маньяки».
10: «Да», — Костя еще раз оглядел помещение. «Возможно, ты права. Пойду я сегодня в кино, отвлекусь».
8: «И продавщицу свою возьми».
10: «Вера, это запрещенный прием».
8: «Запрещенный прием?» Мохова подошла настолько близко к Константину, что он чувствовал ее горячее дыхание. «Это воспользоваться слабостью молодой незащищенной женщины. Попользоваться ею и бросить. Вот это, Немирович, запрещенный прием».
10: «Не согласен. У нас было обоюдное желание. Тебе же тоже этого хотелось».
8: «А мне, может, и сейчас хочется».
10: Возникла пауза. Они смотрели друг на друга в упор, и никто не собирался отводить взгляд.
8: «Ха-ха!» — рассмеялась Вера. «Что, поверил? Нет, Немирович, хватит, я в тебе разочаровалась. Продавщица из универмага — твой уровень».
10: Вера обошла стол и стала складывать в чемоданчик свои приспособления.
8: «Кстати, — сказала Мохова, — забыла совсем. Этот кусочек пластика, ну тот, что ты нашел в посадке, это осколок от теннисного шарика. Я отправила его в область, в лабораторию. Может быть, удастся выяснить, где этот шарик выпустили. Видишь, Немирович, все ради тебя».
10: «Все ради дела, Вера», — поправил эксперта Костя. «Но все равно спасибо». Вера закрыла чемоданчик и только собиралась выйти из домика, как в проеме появилась странного вида женщина с продолговатым худощавым бледным лицом. Она была одета явно не по погоде. Блузка с длинным рукавом, черная юбка ниже колен, и завершали этот монашеский ансамбль черные закрытые туфли на низком каблуке.
8: «Здравствуйте, Любовь Ивановна», — как-то не очень приветливо произнесла Вера.
10: «Здравствуй, Вера.
8: А вы какими судьбами? Мы ждали Алексея Ивановича».
10: «Начальство решило, что это дело транспортной прокуратуры», — ответила женщина. «Так что вести это расследование буду я. А вы кто?» — спросила Любовь Ивановна у Немировича. «Я вас не знаю». «Я вас тоже», — нагловато ответил Костя. «Капитан Немирович, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
8: «Баринова, следователь транспортной прокуратуры», — представилась женщина и протянула по-мужски руку Константину. «Будем знакомы».
10: Немирович пожал аккуратную костлявую руку Бариновой. Следователь скользнула быстрым взглядом по всей фигуре капитана.
8: «Ссыльный?» — вдруг спросила Баринова. «Из Москвы?»
10: При этих словах следователя Вера не сдержалась и хмыкнула. «Откуда такой вывод?» — заинтересовался Костя.
8: «Почти 20 лет следователем», — ответила Баринова. «Могу сложить 2 и 2. Объяснять некогда».
10: Любовь Ивановна обошла Немировича и склонилась над убитой дежурной.
8: «А почему трубка в руке? Она же не звонила».
10: Костя был откровенно удивлен проницательностью монашки. Так он для себя окрестил Баринову.
8: «А как вы догадались, что она не звонила?»
10: Баринова подняла глаза на сыщика и, не моргая, посмотрела на Костю несколько секунд.
8: «А вы думаете, только у вас в Москве профессионалы работают?» — ответила она. «Мы здесь тоже кое-что умеем».
10: «Черт!» — воскликнул Немирович. «Любовь Ивановна, вы меня пугаете!»
8: «Однако...»
10: — Баринова посмотрела на Веру и скривила бледные губы в подобии улыбки.
8: «Пугливые опера нынче пошли. Смотрите сюда!»
10: Баринова переключилась на Немировича. «Она сидит на стуле. Аппарат справа.
8: Какой рукой ей удобнее взять трубку? Правильно, правой. А она тянется левой. Неестественно, согласны? Судя по обстановке на столе, телефонный аппарат не передвигался. Вывод? Трубку девушка не брала. Я внятно объяснила?
11: Внятно, подтвердил Костя.
8: А теперь быстро ввели меня в курс дела.
11: Вера очень подробно доложила следователю, что и как произошло. Баринова, положив на стол большую тетрадь, быстро писала какими-то странными каракулями. В эту самую минуту в помещение вошел Витя и громко доложил.
8: «Привез!»
11: Но, увидев Баринову, сказал «Ой», вжал голову в плечи и тихо поздоровался.
8: «Здравствуйте, Любовь Ивановна!»
12: «Здравствуй, Витя, кого ты привез?»
8: «Машиниста!»
11: «Витя!» — Баринова сдвинула брови и заговорила, как строгая училка. «Внятно доложи, забыл, как это делается?»
8: «Простите, я привез гражданина Бурцева, машиниста поезда, он свидетель».
12: «Так уже лучше. Поговорим с ним на улице».
11: Баринова забрала свою тетрадь и вышла из дежурки.
13: «Я бы, может, и не суетился, — рассказывал Бурцев, — но меня насторожил мужик. Вот тут на обочине стояла «Волга».
11: «Черная?» — не сдержался Немирович и сразу поймал недобрый взгляд Бариновой.
13: «Черная?» — немного удивленно ответил машинист.
12: «Продолжайте, Бурцев», — сказала Баринова.
13: «Да, конечно, так я и говорю, мужик этот бегом в машину сел и как рванул, только пыль столбом. Я смотрю, а дежурной нет, я и подумал, что как-то неправильно. Вдруг что-то случилось, вот по рации и сообщил».
12: «Все?» — спросила Баринова.
13: «Все».
12: «Как мужчина выглядел?»
13: «Большой такой, здоровый мужик, брюки темные, рубашка светлая, голубоватая. Да что там, мужик как мужик».
12: «Узнать сможете?» — вставил свой вопрос Немирович.
13: «Наверное, смогу».
12: «Еще кто-нибудь был на переезде, кроме этого мужчины?» — задала вопрос Баринова.
13: «Нет, с обеих сторон было пусто».
11: Баринова накидала своих странных иероглифов в тетрадь, потом заполнила прямо на коленке протокол и отпустила машиниста.
12: «Капитан», — обратилась следователь к Немировичу, прежде чем уехать, — «вы недисциплинированы. Когда я веду допрос, не надо вмешиваться. Вносите сумятицу. Надеюсь, вы меня поняли?»
13: «Да, понял. Простите, Любовь Ивановна, можно вас задержать на минутку?»
12: «Слушаю».
13: «Как вы догадались, что я ссыльный из Москвы?»
11: Баринова опять смерила взглядом Немировича и как-то погрустнела.
12: «Разочаровываете, молодой человек. Я думала, вы смекалистый».
11: Костя виновато опустил голову. Он и правда почувствовал себя двоечником. Эта некрасивая, но очень сильная женщина вселила в него трепет. Он не понимал, куда делась его природная наглость.
12: «Чего молчите?» — наседала Любовь Ивановна. «Стыдно стало? А ну-ка, включите мозги!»
13: «Я предполагаю, что по одежде, словно на экзаменах, стал отвечать Константин. Здесь одеваются иначе».
12: «Начало правильное. На вас же ни одной отечественной пуговички нет. Значит, из столицы. По собственному желанию из Москвы сюда никто не поедет. Значит, заставили. Сослали. Могла бы предположить, за что, но времени нет дальше вам урок преподавать».
13: «Но все же почему из Москвы не отпускал следователя Костя? Почему не из Ленинграда, не Киева?»
12: «Для Киева ваш говор не годится. А в Ленинграде я не встречала ни одного мужчины с таким наглым взглядом. Из Москвы вы, любезный, из Москвы».
11: Костя качнул несколько раз головой.
13: «Я теперь ваш поклонник, Любовь Ивановна».
12: «Эти штучки приберегите вот для них», — Баринова кивнула в сторону Веры. «Зовут как?»
13: «Костя».
12: «А для меня, Костя, найдите-ка лучше время сегодня. Поговорить надо. Наша прокуратура прямо рядом с вокзалом».
13: «Конечно, Любовь Ивановна», — ответил Немирович.
12: «После 4 постарайся».
11: Баринова зажала крепко под мышкой толстую папку и пошла к машине. Чуть ниже на дороге ее ждал «Москвич 408».
13: «Какая железная женщина», — сказал Немирович подошедшему Виктору.
12: «Ее даже каракуль боится», — сообщил Виктор. «Перекрестился, когда она перевелась в транспортную».
13: «С умными работать тяжело, надо соответствовать», — сделал заключение Костя.
11: Около 4 часов дня Немирович подошел к невзрачному одноэтажному домику. Это было здание транспортной прокуратуры. Дежурный показал Косте, как найти кабинет Бариновой. Это была маленькая, захламленная огромным количеством бумажных папок комната. 2 стола были придвинуты вплотную друг к другу. Но что поразительно, здесь не было жарко, хотя на улице все плавилось от изнурительного зноя.
14: «Садитесь», — указала на стул рядом с ее столом следователь, увидев вошедшего Немировича. «Я налью вам чая. Только чай утоляет жажду. Ни квас, ни вода, ни тем более пиво так не помогает организму справиться с жарой. Любите крепкие или так себе?» «Между». «Понятно». Чай Баринова подала без сахара. Не сказать, что Костя был сладкоежкой, но ложечка сахара не помешала бы. Баринова заметила, что Костя пьет без удовольствия. «Сахара нет», — отрезала она. «Я его не терплю, поэтому пейте и не копызюльтесь». Немирович хотел было возразить. Он не собирался предъявлять какие-либо претензии к чаю, но Баринова опередила. «Все», — она подняла предупредительно руку, — «с темой чая закончили. К делу». Она подошла к двери, выглянула в коридор, убедилась, что там пусто, плотно прикрыв дверь, сказала. «По-моему, наши с вами мысли шлепают в одну сторону». «Вы о чем?» «Я навела справки. У вас за неделю 2 убийства. Ничем не хотите со мной поделиться?»
15: «Откуда вы?» — Немирович не успел спросить.
14: «Я разговаривала с Колей Ильиным», — ответ прозвучал раньше, чем вопрос.
15: «Я сам еще не уверен».
14: «Это хорошо, что сомневаетесь».
15: «Я уже слышал подобное от участкового, от Фомича. Похоже, в вашем городе редко встретишь сомневающегося сыщика».
14: «Мы уходим от темы». Баринова допила свой чай и поставила чашку на край стола. «Делитесь, Константин».
11: Костя рассказал о своих предположениях по поводу всех 3 убийств. Рассказал о проверке владельцев «Черных Волг» в городе. Вчера проверили инженера Зиаддинова, сегодня успели осмотреть еще 2 машины, директора Смешторга Щербакова и «Волгу» гражданина Цхиладзе. У обоих алиби. Эти люди не причастны к убийствам, остается проверить 3 машины. Уж одна-то из них точно должна быть той самой «Волгой», которую видели в посадке на нефтебазе и которая уже сегодня засветилась у переезда. Пока автомобиль — это единственный след. «Но что меня больше всего настораживает», — продолжал свой рассказ Костя, — «это нож в квартире Нечипаренко».
14: «Да, Константин, я с тобой согласна. Его мог подбросить только убийца».
15: «Или тот, кто с ним заодно. Меня еще убивает упрямство Регинского. Он в упор не хочет замечать очевидного».
14: «Знакомо мне это», — сказала Баринова и забарабанила пальцами по столу.
15: «Любовь Ивановна», — Немирович перешел почти на шепот, — «я сейчас скажу вам одну крамольную вещь. Если вам покажется это бредом, не стесняйтесь, дайте мне подзатыльник».
14: «Говори».
15: «Меня не покидает мысль, что убийца связан с милицией. Или работает у нас, или имеет доступ к информации».
14: «Незачем тебе давать подзатыльник. Про Нечипаренко он как-то узнал? Суток не прошло, как нож уже был под ванной. Мальчишку, который видел этого слесаря, я бы спрятала. Парень под ударом».
15: «Зайду к Ильину. С прокурором бесполезно разговаривать».
14: «А с Николаем Ивановичем, наверное, поздно».
15: «Это вы о чем?» — не понял фразу Баринова и Костя.
14: «3 убийства одно за другим. И никаких результатов. У Коли могут быть проблемы. Там...» — Любовь Ивановна подняла палец вверх. «Не любят таких сюрпризов».
15: «Об этом я как-то не подумал».
14: «Тебе об этом думать не надо».
11: Баринова встала, скрестила руки на груди и стала смотреть в окно. Из ее окна был виден лишь небольшой участок железной дороги. Маневровый тепловоз, посвистывая гудком, перетягивал туда-сюда товарные вагоны. Следователь резко повернулась к Немировичу и, опустив руки на спинку стула, сказала:
14: «Поищи среди своих, там есть след, я чувствую».
11: Костя кивнул, поднялся и протянул руку Бариновой.
15: «Спасибо», — сказал он.
14: «Я позвоню Ильину, он, к моему мнению, прислушивается. Попрошу, чтобы сегодня же спрятал мальчишку. Ты на это не отвлекайся. До встречи, Костя».
16: Глава 8. Выездной трибунал. Костя и Алена шли с пляжа по совершенно пустой дороге. День, обеденное время, а вокруг ни души. Странно все это. Алена шла все быстрее и быстрее. В какой-то момент Константин понял, что ему надо ускорить шаг, но ноги не слушались. Ничего не получалось. Внезапно стало темнеть. Костя поднял голову и увидел, как надвигается свинцовая туча. Она была настолько низко, что казалось, вытяни руку и достанешь грозовое облако.
14: «Алена, подожди меня!» — крикнул вслед девушке Немирович. «Подожди!»
17: «Догоняй!» — в ответ задорно смеясь крикнула Алена. «Догоняй, тюха-матюха!»
11: Алена уже перешла на бег, а Косте что-то мешало. Он никак не мог понять, что. Туча наползала. Начал накрапывать дождь редкими и очень крупными каплями. Костя спешил, что было сил. Алена уже скрылась за углом частного дома. Костя с трудом добежал до этого угла и с ужасом увидел, что его девушка пытается открыть дверь телефонной будки. Она хохотала и махала Косте рукой.
17: «Иди скорее!» — кричала Алена. «Сейчас ливанет! Дверь тугая! Иди скорее!»
11: Косте казалось, что он не бежит, а мчится к девушке, но расстояние между ним и Аленой практически не сокращалось. Внезапно дверь поддалась с необъяснимой легкостью, и Алена зашла в таксофон. Зашла и... Костя схватился за круглую холодную ручку двери, дернул ее. Дверь не поддавалась. За грязными стеклами телефонной будки Немирович видел силуэт Алены. Она как-то странно двигалась, будто отбивалась от невидимого существа. Звуков слышно не было. Дверь упрямо не хотела открываться. Немирович размахнулся и ударил по стеклу. Оно не разбивалось. Еще раз ударил. Еще раз. Нет. Костя уперся ногой в боковину будки и со всей силы дернул за ручку. Дверь поддалась. Из будки ему на грудь упала обессилевшая Алена. Костя подхватил девушку и вытащил ее из проклятого таксофона.
17: «Там», — Алена указала рукой внутрь таксофона, — «он там».
11: Ее голова упала на предплечье Немировича, глаза закрылись, губы побледнели. Костя подложил пляжное полотенце под голову девушки и заглянул в будку. Там было пусто. Черная трубка болталась на проводе, а на полу лежала мятая текстильная кепка. Точно такая же была у Глущенко. Костя взял трубку, чтобы повесить ее на место, но из нее раздался дьявольский смех. Немирович приложил трубку к уху.
18: «Она следующая!» — раздался из трубки хриплый мужской голос.
11: Короткие гудки дали понять, что разговор окончен. Немирович повесил трубку и повернулся. Алена лежала на земле, а на ее шее непонятно откуда взявшаяся веревка со скрипом затягивалась. Капитан кинулся к девушке, вцепился в веревку и стал пытаться ее ослабить, но получалось плохо.
17: «Что за черт?» — кричал Костя. «Отпусти ее! Отпусти!»
11: Костя настолько громко кричал, что услышал свой вопль сквозь сон. Он вскочил с дивана и огляделся в темной комнате.
18: «Фух!» — выдохнул Немирович. «Это сон. Фух!»
11: Костя включил свет и посмотрел на часы. Стрелка только что переползла на третий час ночи. После такого заснуть нереально. Костя пошел на кухню, поставил чайник и сел у распахнутого окна. Город спал. Но там, за Волгой, тьма уже растворялась. Скоро рассветет. Немирович вспоминал вчерашний день. Вечером, как он и хотел, с Аленой пошли в кино. Смотрели «Судьба резидента» с актерами Жоновым и Ножкиным. Константин шел на сеанс с интересом. Очень хотел посмотреть продолжение популярного шпионского фильма, но с первыми кадрами в голове закрутились детали разговора с Бариновой. Начал прокручивать все известное ему с самого первого дня, с выезда на убийство Ольги Нечипаренко. Вспомнил и отметил всех, кто был рядом с ним. Потом осмотр квартиры Нечипаренко, там были трое. Он, Волков и сержант. Костя даже не помнил фамилию сержанта, надо бы узнать. Волков видел, как Немирович осматривал ванную. Видел, что капитан шарил рукой под ванной. Волков это видел. Если подозревать Славу, то представлять его надо совершенным идиотом. Можно было подкинуть нож туда, где Немирович не искал, где-нибудь в спальне. Ее осматривал сам Волков. Нет, Слава пока вне подозрений. Кто тогда? А кто угодно. Волков мог общаться с любым из отдела, и даже не из отдела. Круг подозреваемых слишком широк. Слишком. Закипела вода в чайнике. Немирович достал из шкафчика коричневую жестяную банку с изображением индийских красавиц и надписью на английском «Indian Instant Coffee». Спасибо Жене Биркину. Это еще из тех запасов. Кстати, это была предпоследняя банка растворимого кофе. Последняя еще таилась в чемодане. Костя заварил черный ароматный напиток и опять устроился у окна. Приятный утренний воздух сопутствовал хорошему мыслительному процессу. Итак, понятно только то, что информацию о задержании Нечипаренко могли знать практически все, даже больше, чем все. Костя вспомнил кондуктора из автобуса. Путь тупиковый. Так не вычислить. Надо искать какую-то мелочь. То, на что сразу и внимания не обратишь. И тут Немирович вспомнил газету. Да-да, газету, в которую был завернут нож. Даже не саму газету, а надпись на ней 26. Обычно так на почте писали номер квартиры. Да, это номер квартиры. Мелочь, возможно, бесполезная, но надо проверить. Костя смотрел, как с востока выкатывается солнце, похожее на апельсин. Еще немного времени, и это круглое светило начнет подогревать землю, дома, машины, все, что не спряталось в тень. А после полудня и тень уже не спасет. Немирович допил кофе и опять бухнулся на диван. Можно было еще поспать часа два, а может и больше. Сегодня выходной. Первый у капитана выходной в Прибрежном. В 9 его ждала Алена. Договорились пойти на пляж. Но сон не шел, мысли не давали заснуть. Так и ворочался Немирович до утра. Временами проваливался в дремоту, но ненадолго. Стук в дверь прозвучал, как сирена воздушной тревоги. Костя встал, кинул взгляд на часы. Начало 8. Прежде чем открыть замок, спросил, кто за дверью.
19: «Стеценко, товарищ капитан!» — услышал бодрый голос старшины Костя. «У вас телефона нет, меня прислали!»
11: «Что случилось?» — открыв дверь, спросил Немирович. «Опять убийство?»
19: «Да ну вас!» — отпрянул старшина. «Весь отдел собирают. Генерал едет из области. 8:30 сбор».
11: «Понятно. Буду». Выходной, скорее всего, накрылся медным тазом. Костя быстро умылся, оделся и выскочил из квартиры. Он хотел предупредить Алену. Странно, никогда раньше Константин Сергеевич не отличался такой щепетильностью. Подумаешь, назначил девушке свидание и не пришел. Работа такая, знала, с кем связываешься. Но с Аленушкой, как называл Алену Костя, ему не хотелось так поступать. Она настолько чистый и безобидный человек, что Немировичу хотелось ее беречь. Никогда еще он не был таким. Взрослеет, наверное. Алена сразу нахмурилась. Еще бы. Она так ждала этого выходного, а тут разворот на все 180. «Ничего обещать не буду», — Аленка быстро говорил Костя у двери девушки. «Но если лампасы быстро свинтят, то я весь твой. Жди». Уже спускаясь по лестнице, Немирович декламировал, размахивая руками. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть с лампасами штаны». Алена улыбнулась и тихо сказала. «Смешной ты, Костя. Конечно, дождусь». Но капитан этого уже не слышал. Он опаздывал. Торопился. У входа в отдел милиции на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, стоял Ильин. Лицо у него было хмурым, оттого обвисшим. Николай Иванович увидел спешащего Немировича, но движение маятника не прекратил. Волновался. «Так нечестно поступать», — подойдя к начальнику, решил отвлечь его от тяжелых мыслей Константин. «У меня выходной, я построил планы». «Угомонись», — буркнул Ильин. «Сейчас приедут ответственные товарищи и сами тебе план напишут. Замучаешься портянки выжимать. Планер, мать твою!»
19: «Что?» — сменил тон Немирович. «Все так серьезно?» «А ты думал? Три убийства одно за другим. Выездной трибунал едет. Мне уже точно кирдык».
11: «Мне-то что делать?»
19: «Сейчас будет много вопросов. Приготовься доложить».
11: Костя подошел к двери отдела, взялся за ручку и услышал потухший голос начальника.
19: «Немирович, ты только не вздумай генералу рассказывать о своих бреднях».
11: «Уточните, Николай Иванович», — сделал вид Константин, что не понял Ильина. «Это вы насчет Нечипаренко? Так я уверен, что он невиновен, врать не буду».
19: «Ну и дурак, выхватишь по самые помидоры».
11: «Значит, выхвачу».
19: «Ты это...» — Ильин прекратил движение маятника и остановился рядом с Костей. «Свои фантазии пока придержи. Ты понял, про что я? Нет никакой серии. Есть просто три убийства. Прислушайся ко мне, так будет лучше».
11: Костя посмотрел на Николая Ивановича, на его грустные и уставшие глаза и ответил. «Хорошо, обещаю». На некоторое время в городском отделе милиции установилась гробовая тишина. Немирович смотрел на своих подчиненных и поневоле вспомнил первый свой визит в этот кабинет. Хмурое облако, именно так можно было назвать атмосферу в помещении. Немирович не разделял беспокойство своих новых коллег. Во-первых, он в Прибрежном всего неделю, даже меньше. Во-вторых, капитана не удивить визитами больших чинов. В Москве он к этому привык. Его, Константина Немировича по прозвищу Станиславский, уже не раз отстраняли, увольняли, потом опять возвращали и поручали самые сложные дела. Костя подвинул стул ближе к стене, откинулся на спинку, опершись головой о стену, и задремал. Сон – самое верное лекарство от стресса. Сослуживцы переглянулись. Флюиды спокойствия расползлись по комнате, и опера стали успокаиваться. Витя Бауэр скопировал позу Немировича, Волков достал из стола бутерброд и приступил к запоздалому завтраку, а Глущенко натянул на затылок кепку, выдернул из пачки беломорину, дунул в нее и вышел в коридор покурить. «Товарищ капитан, Константин Сергеевич!» Немирович проснулся от того, что Бауэр тряс его за плечо. Костя открыл глаза. Он действительно провалился в глубокий сон. Немудрено, ночь была беспокойной. Костя заметил в дверях человека в форме полковника милиции. Он никогда раньше его не видел. «Оставьте нас с капитаном наедине», — властно сказал полковник. Опера дружно встали и вышли из кабинета. «Капитан Немирович», — встав со стула, представился Костя. «Старший оперуполномоченный, исполняю обязанности начальника уголовного розыска». «Знаю, Немирович, а я полковник Данилов Денис Платонович». «Очень приятно», — Костя сказал это так, что было отчетливо видно, приятности от этого знакомства мало. «Как вам тут на новом месте?» — продолжал в том же духе Данилов. «Врать не буду, не очень». «Вижу. В Москву вернуться не хотите? А вы волшебник?» «Нет, я всего лишь заместитель начальника управления и по совместительству хороший знакомый вашего тестя генерала Савельева. Скажу так, он мой учитель».
20: «Мой тоже», — вздохнув, произнес Немирович.
11: «Так вы не ответили, что насчет Москвы?»
20: «А чего тут отвечать? Одной хотелки мало».
11: «Я знал, что вы умный человек». Данилов подошел к столу Немировича, подвинул стул и сел. «Садитесь, поговорим».
20: «Желание начальника не оставляет выбор подчиненному». Костя подвинул от стены свой стул и устроился напротив Данилова.
11: «Шутите? Это нормально. Значит, не отчаялись еще».
20: «У нас с вами, Денис Платонович, разговор ни о чем. Вас Борис Захарович просил узнать, как я тут. Раскаиваюсь или нет? Так передайте, что продолжаю шутить, значит, все хорошо. К дочери его я не вернусь, это решено».
11: «Генерал Савельев тут ни при чем», — лицо полковника помрачнело. «Не советую вам, Константин Сергеевич, дерзить. Я здесь чуть ли не единственный ваш друг».
20: Немирович пристально разглядывал Данилова. Лицо полковника, как будто с вырезанными мастером морщинами, не давало прочитать Константину истинные цели визита начальствующей особы. «Простите, не хотел вас огорчить».
11: «Выслушайте меня внимательно, капитан». Данилов снял форменный галстук и расстегнул ворот рубашки. «Это каторга, носить форму в такую жару». «Так вот, Константин, Колю Ильина сегодня отстранят. Генерал уже принял решение».
20: «Это почему?»
11: «Не прикидывайся, сам все понимаешь, и не перебивай», — полковник перешел на «ты». «Но тебя это сбить с толку не должно. Я наслышан, как ты умеешь делать дело. Раскрой эти убийства. Раскроешь — буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу. И это не пустые слова. Можешь навести обо мне справки. Если Данилов сказал, значит, Данилов сделал».
20: «Даже если бы вы не пришли ко мне с таким разговором, я бы все равно раскрыл эти убийства».
11: «Не сомневаюсь, но стимул тебе поможет, или я не прав?»
20: «Правы, но лучше бы мне не стимул, а поддержку».
11: «Мешают?»
20: «Регинский, городской прокурор, он слушать ничего не хочет».
11: «Знаешь, Константин», — сказал Данилов после небольшой паузы, «с прокуратурой мне тягаться сложно, тем более у Регинского мохнатая лапа в области, но подскажу. Пользуйся именем своего тестя, Регинский пыл поумерит».
20: «Думаете?»
11: «Аппаратный вес генерала Савельева слишком велик, чтобы этим пренебрегать. И не стесняйся, для доброго дела можно».
20: Немирович еще раз взглянул в глаза Данилова. «Не мягко ли полковник стелет? К Какой-то он слишком добрый. Денис Платонович прочитал настороженный взгляд Немировича. «Не сомневайся, капитан», — вставая и собираясь выйти, сказал полковник. «Я твой друг. Мне ничего не надо. Хотя нет, надо. Надо, чтобы ты нашел тех, кто это сделал». Данилов пожал руку Косте, поставил стул на место и добавил. «Звони, если нужна помощь». Данилов удалился, а Костя так и не понял, радоваться ему или насторожиться. Союзник ему Данилов или хитрый лис? Так или иначе, а убийцу надо искать. Областные начальники уехали. Немирович сразу пошел к Ильину. Инна Васильевна строчила на своей пишущей машинке, будто ничего и не было. «У себя?» — спросил Костя, указав на дверь кабинета. Инна Васильевна кивнула. «Я зайду?» Секретарь кивнула еще раз. Все-таки отсутствием разговорной речи женщина выдавала свое волнение. Ильин сидел за столом, опустив голову. Руки его были широко расставлены, а пальцы выстукивали по столешнице какой-то ритм. «Николай Иванович, стараясь не вносить нервозности, тихо произнес Костя. Что трибунал решил? Отстранили?» «А тебе какая разница?» — грубо ответил Ильин. «Пришел посочувствовать? Лучше бы работал, глядишь и...» Ильин не договорил. Он отчаянно махнул рукой, встал, налил полный стакан воды из графина и выпил. «Ты, Станиславский, ни в чем не виноват. Это я так ворчу. Надо же на ком-то злость выместить». «Я все понимаю, что дальше». «Ничего особенного. Завтра придет вот на это место», — Ильин указал на свой стул. «Другой человек, и все пойдет своим чередом. Ты же знаешь, капитан, незаменимых у нас нет». «А вас куда?» «А нас пока в отпуск. А что, поеду на дачу помидоры поливать?» Николай Иванович пытался делать вид, что держит удар, но Костя понимал, что нет никакой радости от такого отпуска. «Вы Данилова хорошо знаете?» «Допустим». «Что за человек?» «Смешной вопрос», — Ильин усмехнулся. «Что за человек? Замначальника областного управления, полковник. Еще что ты хочешь знать?» «Николай Иванович, я все понимаю, вам не до меня сейчас, но если я в ближайшее время найду убийцу, то вас вернут, я думаю, вернут». «А с какого боку тут Данилов?» «Он приходил ко мне. 20 минут назад мы с ним беседовали. Он обещал помощь. Вот только я не знаю, насколько можно ему верить». Ильин с шумом вздохнул. Он снова налил полный стакан воды и выпил, только теперь медленно. «Если бы ты спросил меня о Данилове лет 5 назад, — проговорил Ильин, — то я бы сказал, что он честный и легавый. Прости за воровское выражение, но так понятнее. А сейчас не знаю. Власть портит людей. Он метит на место генерала. Говорят, генерал идет на повышение в министерство. Так что рекомендацию ему давать не буду. Сам решай, верить или не верить».
3: «Спасибо».
20: «За что? За философию? Костя, я простой мужик, я интеллигентские штучки не терплю».
3: «Я сказал вам спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос», — пояснил Немирович. «Могли просто послать, как простой мужик».
20: «Вот ты наглый, капитан, вот из-за этой наглости ты мне и нравишься. Хотя, в общем-то, пижон ты столичный».
3: Николай Иванович подошел близко к Немировичу и положил квадратную ладонь Кости на плечо.
20: «Если Данилов хочет помочь, не мешай ему, пусть помогает. Только внимательно смотри, кому он помогает, тебе или себе. Ты, Костя, не дурак, разберешься. Теперь можешь сказать спасибо».
3: Ильин хлопнул Немировича по плечу. Костя пожал руку начальнику и сказал очень тихо, но убедительно. «Я найду гада. Найду». Время было хотя и послеобеденное, но все же позволяло еще забрать Алену и двинуть на пляж. Костя после беседы с Ильиным заскочил в отдел. Все опера были на месте. «Кто сегодня дежурит?» — спросил Немирович.
20: «Я», — ответил Валентин.
3: «Валентин, чтобы тебе не скучать, сгоняй по адресу к товарищу», — Костя заглянул в блокнот. «По фамилии Арданян. Пригласи его завтра к 9 утра сюда со своей «Волгой», хорошо?»
20: «Будет сделано», — ответил Глущенко и приложил руку к виску.
3: Костя попросил Виктора Бауэра подбросить его на мотоцикле к дому Алены. Витя с удовольствием согласился. Все бы ничего, если бы не свора бродячих псов. Они выскочили из канавы и рванулись с диким лаем за мотоциклом.
20: Немирович попытался ногой врезать особо ретивому кобелю по морде, но тот изловчился и вцепился в джинсы Кости. Ткань, какая бы она ни была прочная, перед собачьими зубами не устояла, порвалась. И вот в этих лохмотьях Немирович явился к девушке.
2: «Да ладно тебе расстраиваться!»

0: «Здравствуйте», — чуть наклонив голову, поздоровался Немирович. «Костя».
1: «Я знаю», — глухим голосом сказала женщина. «Мария Федоровна, показывайте, что там с брюками».
0: «Мария Федоровна», — Костя не двигался с места. «Вы, я вижу, плохо себя чувствуете. Я сегодня так похожу, а завтра отнесу в ателье. Не утруждайте себя».
1: «Оттого плохо и чувствую, что без дела. Снимайте», — настаивала на своем мама Алена. «Снимайте, чего вы стоите или стесняетесь?»
0: Косте стало неловко. Он первый раз видел Марию Федоровну и должен был при ней снять джинсы и продемонстрировать свое нижнее белье. Немирович умоляющим взглядом посмотрел на Алену. Она стояла с хитрой улыбкой на лице, как бы спрашивая: «Ну что, удалой молодец, решимости не хватает?» Костя понял, есть только единственный выход — снять. Он глубоко вздохнул, как перед первым прыжком с парашютом, и, расстегнув ремень, сбросил с себя штаны. Теперь Алена расплылась в широкой улыбке. То ли она улыбалась потому, что видела Немировича в трусах, то ли потому, что ее молодой человек оказался смелым. Так или иначе, но этот решительный шаг добавил Косте очков в копилку. Мария Федоровна покрутила джинсы в руках и выдала резюме.
1: «Зашью, но видно будет. Аккуратности не добавит вашему виду, Константин».
0: «А другого выхода нет», — пожал плечами капитан. «Шейте». Мария Федоровна и в самом деле работу сделала быстро и очень качественно. Джинсы можно было смело носить. Но Костя решил не тянуть резину и завтра же созвониться с Женей Биркиным. Немировичу нужны были новые штаны. Купить или даже достать подобную вещь в Прибрежном было невозможно. Алена, знающая торговую кухню изнутри, это подтвердила. Костя и Алена время до вечера провели у воды. Конечно, подгорели. Местное солнышко не делало ни для кого исключений. Вернулись домой на закате. Алена пригласила Немировича на ужин. Они с мамой быстро приготовили салат, отварили картошку и подали настоящий деликатес – рижские шпроты. Это был поистине праздничный стол. Ужинали долго. На улице уже почти стемнело. Костя поблагодарил за угощение и собрался уходить. Он уже начал обуваться, как стоящая за спиной дочери Мария Федоровна спросила.
1: «Костя, а вы женаты?»
0: Вопрос ничего сложного в себе не нес. Сколько раз Немирович слышал подобное и сколько раз, не задумываясь, отвечал «нет». Хотя очень даже был женат. Но зачем усложнять? Зачем вызывать неприятные чувства у прелестной красавицы, с которой предстоит провести страстную ночь? А возможно, и не одну. Зачем? В жизни и так много сложностей. Обойдемся хотя бы без этой. Но так было до, а теперь все меняется. Одна нога Кости была обута в туфлю, вторую он держал в руке. Немирович увидел глаза Алены. В них читалось мучительное ожидание.
1: «Не хочу врать», — ответил Немирович. «Формально я еще женат. Фактически мы расстались. Я к ней больше не вернусь», — последнюю фразу Константин сказал в лицо Алене. «Это мое окончательное решение». Костя надел вторую туфлю, поцеловал Алену в щеку, попрощался и вышел.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Борис Лавренев, 41-й.

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков. Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, 23 и Марютка. 119 и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка меж змеиных саксауловых петель. Когда доложили Исаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво, что, мол, коней морить не треба, сами в песке подохнут. А малиновый Евсюков с 23 и Марюткой увертливым махом убегали в зернь пески бесконечные. Почему малиновый Евсюков? Все по порядку. Когда заткнул колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы ржаветь в глухих тупиках, не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож. А время пришло грохотное, смутное, кожаное. Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и ведра, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка. Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки. Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет. И не стало в Туркестане такой краски. Пришлось Ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков –

0: добавить, что росту Евсюков малого, сложение сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и в штанах похож две капли воды на пасхальное крашенное яйцо. Но в Пасху и Христа Евсюков не верит. Верует в совет, в интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах. 23, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы, как красноармейцы, самые обыкновенные люди. А особое между ними — Марютка. Круглая рыбачья сирота Марютка из рыбачьего поселка, что в волжской распухшей камыш травой широководной дельте под Астраханью. 7-летнего возраста, 12 годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха. А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы. Сперва выгнали. После, видя неотступно ходящий каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом. Марютка, тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шальные, косо прорезанные желтым кошачьим огнем. Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где не попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи. Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги. Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись «Стих Марии Басовой». Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке с кавалерийским карабином. Удивленно брали стихи, обещали прочитать. Спокойно оглядев всех, Марютка уходила. Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать. Рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи. Сотрудники катались по подоконникам. Мебели в редакции в те времена не было. Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря, немигающими зрачками, собирала листки. Стихи Марютки не удавались. Но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в Евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при Малиновом комиссаре.
1: Марютка, гляди, офицер.
2: Угу. 39-й, рыбья холера.

0: Сороковой. Рыбья холера.
1: Рыбья холера – любимое словцо у Марютки. А грубых слов она не любила. Когда ругались при ней, супила, смолчала и краснела. Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью. Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя. Такими были ушедшие на север в беспросветную зернь мерзлых песков 23, Малиновый Евсюков и Марютка.

0: пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах. Хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды. От колодцев Джангельды до колодцев Сойкудук 70 верст. Оттуда до родника Ушкан еще 62. Здесь, у колодцев, и расположился отряд на ночлег. Разожгли саксауловый лом, тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.
1: Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться? На Хиву разве?
2: Сказанул. 600 верст без малого по каракумам зимой. А жрать что будешь? Шеи разве в портах разведешь на кавардак? Каюк.
1: Ты, мокрица, панику не разводь. Подыхать каждый дурень может. А нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.
3: На Хворты Александровский можно податься. Там свой брат, рыбаки.
1: Не годится.
3: А чё?
1: Было донесение. И Красноводский, и Александровский у Беляков.
2: Эх ты!
3: Где холера?
1: Баста! Один путь, товарищи, наорал.
2: А дорало, что шамать-то будем?
1: Штаны подтянуть придется. Невелики князья.
2: Эх ты!
1: Мой приказ на заре в путь. Может, не все дойдем, а идти нужно. Потому, товарищи, революции ведь за трудящихся всего мира.
0: Костер дотлевал, еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья. Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.
4: Стой, стой, не ершись.
1: Ты что?
4: Вставай, товарищ комиссар, только без шуму. Пока вы дрыхли, я на верблюде прокаталась. Караван киргизский идет, Джангельдов.
1: Какой караван? Что врешь?
4: Да ей-пра! Провалится мне рыбе холера. Верблюдов 40.
1: В какой стороне караван, говоришь?
4: Да, недально, верстов 6. Богатый караван, вьюков на верблюдах. Во!
1: Ну, живем. Только не упустить.
0: Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрее, разогреваясь от быстрого хода. Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы. Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана. Заорал трубным голосом.
5: Стой! Если ружье есть, клади на земь! Ребята, забирай верблюдов. Ложись! Дуй их, дьяволов!
1: Марютка, гляди, офицер.
3: Вижу. 41-й.
0: Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега. Из-за верблюда в белом башлыке и синем тулупчике поднялся человек и поднял высоко винтовку. На штыке болтался наколотый белый платок. Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.
3: Рыбья холера!
1: Не трожь! Забирай живьем! Кто такой есть?
6: Гвардии поручик, говоруха отрок. А ты кто такой?
0: Офицер поднял голову и когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки. 41-м должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его на спине нашли потайной кармашек. Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался. Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-отрок Вадим Николаевич уполномочен правительством Верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при закаспийском правительстве генерала Деникина. Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.
1: Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки. Как вы есть в плену у красных бойцов, и я, командующий комиссар Арсентий Евсюков.
7: Мсье Евсюков, очень рад познакомиться. К сожалению, не имея полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.
1: Ты, моль белая, не дури. Или выкладай, или пулю слопаешь.
7: Балда ты, хоть и комиссар. Убьешь, вовсе ничего не слопаешь.
1: Я тебя ГПК плясать заставлю, черт тебя возьми. Ты у меня запоешь.
8: Ну как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? Ишь, улыбается, а?
1: Не, не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе все дознания снимут. Во, Марютка, припоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь, 7 шкур с тебя сдеру.
9: А ну-ка, поди сюда. Поди сюда, тебе говорят. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На 300 шагов набегу сниму, понял? Раз промахала, в другой не надейся. Рыбья холера.
0: В этот день заночевали на берегу маленького озерка. Из-подо льда прелью и йодом воняла соленая вода. Спали здорово. 1 часовой не спит. Сидит на краю кошмы. На коленях винтовка неразлучница. Ближе жены из ознобушки. Смотрит в белесую снеговую темь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики. Рвет, заливается посвистами ветер. Рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой. Поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами. Оттеплевает застывшее тело.
1: Верблюды где?
10: Что?
1: Верблюды матери твоей, черт! Анафема рябая! Спать! Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!
0: Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках.
1: Расстрелять тебя, сукина сына, мало.
11: Дисциплиночка у вас, олухи царя небесного.
1: Молчи хоть ты, гнида! Ну что ж стоять? Пошли, братцы!
0: Только 11. Гуськом в отрепьях, шатаясь в перевалку, карабкаются по барханам. Идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо, спокойно. Гвардии поручик, говоруха отрок. Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз. А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.
4: Ух ты! Рыбья холера! Бужильный ты, что ли? А? Сам щуплый, а тянешь за двух. Из чего это в тебе сила-то такая?
7: Не поймешь. Разница культур.
4: Ой.
7: У тебя тело подавляет дух.
4: Ага.
7: А у меня дух владеет телом.
4: Ага.
7: Могу приказать себе не страдать.
4: Ух ты. Вон и что. Понятно.
0: Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их шипением змеился от ветра песок, и, казалось, никогда не будет конца им. Падали в песок, скрежеща зубами, подходил Евсюков, подымал руганью, ударами. Подымались, шли дальше.

0: На второй день наткнулись на киргизский аул. Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой. Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохноногие низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки. Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам. Ели жадно, быстро, разморенные, распаренные, уснули опять. Не спали лишь Марютка и поручик. Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке. Вытащила из сумки советный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к новому времени. Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты, следил ультрамариновыми глазами за трудными потугами карандаша.
1: Приказал сволочи прорвать. Мы их били с пулемета. Мы их били из винтовок.
2: Что пишешь?
3: А тебе какая суета?
2: Мы их били. Может, письмо надо написать? Ты продиктуй, я напишу.
3: Ишь ты, проваряга. Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу, да и в бега, да?
2: Да нет, ну...
3: Не на ту напал, сокол.
1: Мы их били из оружия.
2: Ну давай.
3: Помощи твоей мне не требуется, не письмо пишу, а стих.
2: Стих? Ты стихи пишешь?
3: А что ты взбутился, а? Ты думаешь, тебе только под экатры плясать, а я дура мужицкая, да? Не дурее тебя.
2: Я тебя дурой не считаю. Просто я удивляюсь. Ну, разве сейчас время для стихов?
3: Чудак поглядеть на тебя. По-твоему, стихи в пуховике писать надо? Ажели душа у меня кипит. Ежели мечтаю означить, как мы голодные, холодные по пескам перли. Все выложить, чтобы у людей в грудях сперло.
2: А ты прочла бы? Очень любопытно. Я в стихах понимаю.
3: Да не поймешь ты. Кровь тебе барская. Склизкая кровь-то.
2: Ну.
3: Тебе про цветочки, да про бабу описать надо. А у меня все про бедный люд, про революцию.
2: Да чего ж не понять-то? Может быть, они для меня чужды содержанием, но... Нет, понять человеку человека всегда можно.
3: Ну, черт с тобой. Прослушь. Только ты не смейся.
2: Хорошо. Нет, честное слово, не буду смеяться.
3: Ну, тогда слушь. Тут все прописано. Тут, как мы с казаками бились, как в степу ушли, как казаки наступали, царской свитой палачи. Мы встренули их пулями, красноармейцы молодцы. Очень много тех казаков нам пришлось отступать. Евсюков геройским махом приказал сволочь прорвать. Мы их били с пулемета. Пропадать нам все одно, полегла вся наша рота. Двадцатеро в степь ушло.
2: Двадцатеро?
3: В степь ушло. Вот. А дальше никак не лезет. Хоть ты тресни, рыбе холера. Не знаю, как верблюдов ставить. Верблюдов было штук...
2: Здорово. Много экспрессии, чувства. Понимаешь, видно, что от души написано.
3: Правда?
2: Да. Только ты не обижайся. Стихи очень плохие. необработанные, неумелые. Понимаешь?
3: Я понимаю. Я же говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. Вот. А что не обделанное, так это мне везде сказывают. Точь-в-точь, как ты. Ваши стихи необработанные печатать нельзя. Вот. А как их обделать?
2: Трудно сказать.
3: Вот именно. Вот и то. Что в их за хитрость? Сами-то знаете?
2: Видишь ли, стихи... Стихи — это искусство. А всякое искусство учение требует. У него свои правила, понимаешь, законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.
3: Так то ж мост. То ж мост. Для его арифметику надо произойти. Разные там инженерные хитрости.
2: Да нет, но...
3: Ну а стихи-то это же... Они с люльки, у меня в середке закладены.
2: Ну, правильно.
3: У меня же талант к стихам.
2: Ну, что ж, талант, талант. Талант. Талант и развивается учением.
3: Да?
2: Конечно.
3: Вот ты оказия, рыбья холера. Ну, ну вот, воевать кончим, я обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть, поди, такие школы? Есть?
2: Да, есть должно быть.
3: Ага, я обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Господи, так, так и горит душа, чтобы натискали в книжке и подпись везде проставили. Стих Марии Басовой. Ну, чё ты? Слышь, ты, кадет, болят чьи руки-то, а?
2: Да нет.
3: Нет.
2: Нет, не очень.
3: Не очень.
2: Они мели только.
3: Ой. Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь, я тебя развяжу.
2: Вот ты, господи, а куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали, я себе не враг.
3: Нет, нет, ты поклянись. Поклянись, говори за мной. Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права. Ну, говори, говори, клянусь бедным...
2: Клянусь бедным пролетариатом, который за свои права.
3: Перед красноармейкой Марией Басовой...
2: Марией Басовой.
3: Басовой. Что убечь не хочу.
2: Что убечь не хочу.
3: Ну, это хорошо. Вот так. Вот. Полегчало? Ну, спи. Теперь, если убегнешь, последний подлец будешь. Вот тебе кошма. Бери, накройся.
2: Спасибо, я полушубка. Спокойной ночи, Мария.
3: Да ладно, Филатьевна.

0: Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта. На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что в верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Комиссар отправился посмотреть. Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его, только разорвала парус и вырвала руль. Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же морем в устье Сырдарьи. Бот свободно поднимал четверых с небольшим грузом. Евсюков написал донесение, зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, который все время берег во внутреннем кармане куртки. Киргизки залатали парус. Комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок. Февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда. Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.
1: «Будешь за старшего, Марютка. На тебе весь ответ. За кадетом гляди. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай».
0: Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим тоже говорили. Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, на Казалинск морским путем. Развязала Марютка совсем поручиковые руки. Некуда бежать человеку с лодки. И сидел говоруха-отрок на шкотах. Сам себя в плен вез. А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, неведомым. Этим беспокоил Марютку.
2: Ну что это ему хихоньки все время, а? Ну хоть бы на сласть ехал в свой дом, а то ведь один конец-то. Допросят в штабе в переделку. Фу. Дурья голова, шалы. Ты где к воде привык-то?
3: В Петербурге. Яхта у меня своя была. Большая. По взморью ходил.
2: Какая яхта-то?
3: Судно такое. Парусное.
2: Вот так. Ай. Да я яхты чай не хуже тебя знаю, между прочим. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Все белые, высокие, да ладные. Словно лебеди. Да?
3: Словно лебеди.
2: Вот так. Я не про то спрашиваю-то. Прозывалась-то как?
3: Нелли.
2: Ох. Это что ж за имя-то такое?
3: Елена. Елена. А Нелли по-английски.
2: Угу. Вода чистая синь в ней. В Каспицком зеленя, а тут поди ж ты. Да чего синь? Здорово синя, приравнять даже трудно. Вот синя как, ну как?
3: Я не знаю.
2: Мать ты моя. Зенки-то у тебя, а? Точь в точь, как синь вода. Мамочка ты моя! А я гляжу, что в их такое знаемое рыбья холера.
0: Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянула ледяным холодком.
4: С востока тянет.
2: Марьяна бы не ударила.
4: Ни черта. Часа два пропьем еще. Че ветер за ночевам?
2: Так и есть. Марьяна прет.
4: Должно скоро барсак Эльмес. Слева на пеленге должна быть. Клятое место та и барса. Эх, мать! Вон она!
2: Правлю к берегу. Ой, Господи, дай Бог дойти. Черпай воду! Зальет!
4: Черпай, черпай, черпака нету!
2: К фуражками!
0: Красноармейцы сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду. Поручик мгновение колебался, снял свою меховую финку и бросился на помощь. Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы. Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его, рванул. Старая холстина лопнула с пушечным гулом. Красноармейцы метнулись к мачте. Вихрастая, шумная, ледяная накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем. Когда выпрямился почти до бортов налитый водой бот, никого у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус. Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.
2: Ребята! Ребята! Утопли, окаянные!
0: Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддала сзади, и днище шурхнуло по песку.
2: Ребята! Ну, снимай воду! Тащи бот! Забирай мешки с жратвой, тебе говорят! Тащи! Ребята!
3: Ну, плачем не поможешь. Идти надо.
2: Куда пойдешь?
3: Да не сидеть же здесь. Замерзнем. Идти надо.
2: Ну, куда пойдешь? На острову мы, вода вокруг.
3: Я знаю, тут сарай есть. Вставай, ну. Робинзон? Сопровождение пятницы.
2: Ой.
3: Ну, вставай, пятница.
2: Господи.
3: Ну, давай.
2: Никак рехнулся. Господи, боже мой. Что ж я делать-то с тобой буду? Не пятница сегодня. Среда.
3: Ну, вот, ничего не обращай внимания. Это мы потом об этом потом поговорим. Вставай, ну. Ну-ка, вставай.
2: Стой. Стой.
3: Что ты?
2: Не шали, не тронь винтовки. Слово дал мне, что не убегнешь.
0: Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед. Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом. Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.
3: Ничего. Ничего, Марья Филатна. Чего, потерпи. Вот, должно быть, вот это-то и есть сарай.
2: Ой, скорее бы. Ой, мама моя, сил моей нет.
3: Ну, потерпи еще немножечко.
2: Ой, застыла вся прямо, простыла.
3: Ну вот. Вот и пришли.
2: Ой, какой дом.
3: Ну-ка. Не видно. Чего не...
2: Ой, что это тут?
3: Пахнет как-то...
2: Да рыба воняет.
3: Ого, точно? Точно рыба есть?
2: Ага.
3: По крайней мере, голодать не будем.
2: Эх, огня бы. Оглядеться, может, какой угол от ветру найдем.
3: Да, электричество здесь не дождешься.
2: Да, рыбу бы зажечь надо. Вон жирная какая.
3: Рыбу зажечь?
2: Mm.
3: Ты правда помешалась?
2: Да зачем же я помешалась-то? У нас на Волге с Колей ее жгли. Чище дров горит.
3: Первый раз слышу. Да и как зажечь-то? Вот труд у меня есть. А щипы? Щипы на
2: нас. Ох, кавалер ты, кавалер. Видать, всю жизнь у маменьки-то под юбкой сидел. На, выворачивай пулю, а я со стенки лучин подеру.
3: Верно.
2: Вот так. Готово. Давай.
3: А?
2: Давай, давай. Бери рыбу-то.
3: А, сейчас.
2: Бери. Да не, не. Вон того.
3: Другой, что ли?
2: Ага. Вон того, сазана, сазана. Да. Пожирнее.
3: Вот это.
2: Ну ладно, давай этого.

0: Как горит. Вот не знал-то, а? Правда, чище дров. Жарко.
1: Эх ты, рыбья холера. Ребятов жаль. Ни за что утопли. Эх ты.
0: Ну, ну ладно, Марья Филатна. Вот хорошо бы платье просушить. То простудимся, боюсь.
1: Ну, а зачем делать стало? От рыбы-то огонь жаркий, скидай да суши. Скидай, скидай.
0: А, ну да, вы...
1: Чего?
0: Просушивайте, Марья Филатна. Вы просушивайте, я пока там подожду, а потом посушусь.
1: Ох ты, дурень ты, я погляжу на тебя, дурень ты. Барское твое понятие, ну чего страшного, ну чего? Раздевайся. Ну-ка, раздевайся, Ида, да, давай-ка я... сюда.
0: Сейчас я...
1: О, давай, давай. О! Фу. Видишь, зубами стучишь. Ну, давай сюда повесим, что пулемет. Эх ты, мука мне с тобою. Чистая.

0: Ой, да чего ж ты белый? Рыбья холера. Не иначе, как тебя в сливках мыли.
1: Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые глаза.

0: Платье просохло. Малютка набросила на плечо кожушок.
1: Ну что ж, поспать нужно. А завтра, может, стихнет.
2: Да.
1: Ой, счастье, будто не потоп, а?
2: Да, да.
1: Угу. По-тихому, может, когда-нибудь и до сыр Дарьи допремся. Верно?
2: Верно, да.
1: А там рыбаков встреним. Ну, ты ложись-ка. А я за огнем погляжу. А как он сморит, так я тебя сбужу, а?
2: Ага.
1: Так и подежурим. Вот. Спи. Навязался ты на мою голову, болезный, как бы не застудился. Эх ты, жизнь, рыбья холера. Слышь? Ну, вставай, вставай. Вставай, утро уже. Ты последи за огнем-то. А я на берег схожу, посмотрю, может, наши-то выплыли. Сидят где?
2: Голова болит.
1: Ну, это ничего, ничего. Это с дыму да с устали. Это пройдет. Mm-hmm. Лепешки возьми в мешке, а усача поджарь да пошамой. Вон того усача поджарь. Понял? Ну, вставай, вставай, я пошла.
2: Понял, да.
0: Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла. Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку, прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.
1: Вставай! Ну, вставай, окаянный! Беда! Ну, вставай, говорю! Напасть такая, бот волнами унесло. Пропадать нам теперь с тобою.
0: Поручик смотрел в лицо ей, молчал. Вгляделась Марютка, тихо ахнула. Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марютке на руке, несло жаром костра.
1: Ой, застудился-таки, черт соломенный. Помрет ведь. Господи, что же я ей все кого-то скажу? Ух ты, горе-то какое. Ну что ты? Ну что? Дурень ты мой, синеглазенький.
0: Неделю промучилась Марютка с больным. Лекарства никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. С трудом входили в поручиково сознание ласковые тревожные слова, которые шептала над ним Марютка. Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами. Кругом рыбные штабели, костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.
2: Что такое?
1: Ой.
2: Где?
1: Ой, наконец-то отошел. Ух, напугал ты меня, жалостный.
2: Где?
1: Что, не узнал? Не узнал? Марюта я. Марюта. А-а-а. Ты лежи, лежи. Лежи тихонечко, не шебаршись.
2: Да нет,
1: а то еще опять захвораешь. Ты лежи, лежи, а я ухи сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Видишь, прозрачный-то какой стал. Как свечка. Ты лежи, лежи.
2: Как же ты справлялась со мной?
1: Да вот, справлялась. А пуще всего боялась, помрешь ты с голоду.
2: Спасибо. Спасибо тебе, голубушка.
1: Да не благодари и не стоит спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать?
2: Но ведь я враг. Чего было со мной возиться? Ты ж сама еле дышишь.
1: Да где уж враг? Враг. Руки поднять не можешь. Какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелилась сразу, промахнулась в первую отроду. Ну и возиться мне с тобой до скончания. Ну на, покушай. Ну-ка, ну-ка.
2: Ужасно соленая. Прям в горле дерет.
1: Ну что, больше не хочешь?
2: Да нет, я наелся. Ты вот что, ну-ка, поешь сама.
1: Да ну ее к черту. Обрыдла она мне за неделю, колом в глотке стоит. Может, еще немножко?
2: Нет. Ай. Покурить бы.
1: Покурить?
2: Эх, покурить бы. Ну, чего зря говорить-то?
1: А чего ж не сказать?
2: Ну, ладно, ладно.
1: А у меня в мешке-то махра осталась. Вот так вот. Подмокла малость, так я и высушила. На-ка, держи.
2: Ты что? Это ж стихи твои.
1: Ну и что?
2: Да с ума ты сошла. Я не возьму.
1: Бери, бери.
2: Не возьму, сказал.
1: Бери. Ну-ка, бери, черт. Не рви ты мне душу, рыбе холера.
2: Спасибо. Я этого никогда не забуду.
1: Да ладно. Хорошо ты, бачок-то.
2: Ой, как здорово.
1: А то-то.
2: Ой, аж голова закружилась.
1: Вот гляжу я на тебя, а понять не могу.
2: Чего?
1: С чего зенки у тебя такие синие, а?
2: Не знаю.
1: Ой, ну во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прям синь такая, аж утонуть в них можно.
2: Не знаю.
1: Нет, правда.
2: С такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.
1: Правда, правда. Необыкновенный. Еще как тебя в плен забрали, я подумала, что это у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза.
2: Для кого?
1: Для баб. Опасные. Растревоживают.
2: А тебя растревожили?
1: Ишь, черт! А ты не спрашивай, ты лежи. Лежи, а я за водой сбегаю. Дурень мой, синеглазенький.
3: Мартовское солнце на весну поворот. Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной, нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку. Третий день, как стал выходить поручик, сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь моря. Марютка весь остров облазила тем временем. Возвратилась в последний день к закату радостная.
1: Слышь, завтра перебираемся.
2: Куда?
1: Верст 8 отсюда будет. Я рыбачью хибару нашла.
2: Правда?
1: Да. Чистый дворец. Эх, нам бы сразу туда перебраться-то.
2: Так кто ж знал?
1: Вот тут и оно. А кроме всего, я находку сделала. Ух, какая находка! Закуточка там у них такая за печкой. Провизию прятали. Ну и осталась малость. Рис да муки с полпуда. Гниловато, а есть можно. Должно осенью, как буря захватила, торопились убраться.
2: Угу.
1: Ну и забыли в попыхах. Теперь мы живем, не тужим.
3: Утром перебрались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила. Ничего не позволила взять поручику. К полудню добрались до хибарки. Вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь, набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

0: царское житие.
1: Да. Тепло как.
0: Тепло-то тепло. А что ж мы дальше-то делать будем, а?
1: Да что ж делать? Ждать будем.
0: Чего ждать-то?
1: Весны. Уж недолго. Еще недели две. Рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить. Вот и выручат нас.
0: Да, хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобою долго не протянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк. Рыбья холера.
1: Что это у тебя присказка такая, рыбья холера, а? Откуда?
0: Да, астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это чтоб не ругаться.
1: О, да. Ну что?
0: Я ругаться не люблю. А злость мутит иной раз, ух. Вот и отвожу душу. Рыбья холера. И все тут.

0: Ты вот мне... говорил тут.
1: Что?
0: Да про сказку одну говорил. Насчет острова. Ну, с пятницы. Помнишь?
1: Помню.
0: Ну, чем зря-то сидеть? Расскажи.
1: Это про Робинзона рассказать?
0: Угу. Страсть я жадная для сказок.
1: Нет. Забыл я наполовину. Тють, ой. Как давно читал-то?
0: Давно читал, да?
1: Давно.
0: Ну и припомни. Припомни. Вот все, что вспомнишь, то и расскажи. Ну что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.
1: Хорошо. Ну, слушай. В городе Ливерпуле жил богатый человек Робинзон Крузо.
0: Погоди-ка.
1: Вот
0: погоди-ка. Богатый, говоришь, да?
1: Да, богатый.
0: Жил а почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится, а?
1: Не знаю.
0: А почему про бедного человека сказки не сложены?
1: Чепуха, не знаю. Мне как-то и в голову никогда не приходило.
0: Знаешь, должно быть, богатые сами сказки-то писали. А вот я бы о бедном человеке написала здорово. Только вот учености у меня нету для этого.
1: Так вот, задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать. И объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут.
0: Да.
1: И выехал из города на большом парусном корабле.
0: На корабле.
1: На корабле.

0: печка потрескивала. Он старался рассказывать со всеми подробностями. Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа. Поручик кончил. Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу.
1: Вот хорошо-то. Небось, много сказок еще знаешь, а?
2: Много? Ну, знаю.

взглянул на нее синими глазами. От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

41-м должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха Отрок, а стал первым на счету девичьей радости. Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сине. От нее, от сини, светлела жизнь. Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки. Расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, Марютка забивала свой угол на нарах, жалась, ластясь к поручикову плечу. Слушала.

0: Какая ерунда, черт побери.
1: О чем ты, милок?
0: Ерунда, говорю. Жизнь вся сплошная ерунда.
1: Ой.
0: Прожил 27 лет. И вижу, что на самом деле вовсе еще и не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала. А под сердцем все сосало смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот я и думаю, вот если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.
1: Как ты сказал-то? А? Какие дни-то?
0: Самые наполненные. Не понимаешь? Ну вот такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру. Понимаешь, какой-то отдаленной для самостоятельной борьбы частицей, а вот совершенно растворяешься в этой земной массе. Чувствуй сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание, мое дыхание. О! Слышь?
1: Что?
0: Прибой дышит. Это не он дышит.
1: Кто?
0: Это я дышу. Душа моя. Плоть.
1: Ой, чудной ты. Все как по ученому говоришь.
0: Да не...
1: Не все слова мне внятны. Знаешь, я тебе по-простому скажу. Хочешь?
0: Скажи.
1: Я счастлива сейчас. Вот.
0: Разными словами, а выходит одно и то же.
1: Да?
0: Да. И сейчас мне, знаешь что, кажется, вот...
1: Что?
0: Хорошо бы никуда не уходить с этого нелепого горячего песка.

0: остаться здесь навсегда.
1: Да.
0: Вот плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостно.
1: Ой, нет, ну его. Я бы здесь не осталась, правда. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастье своего и то показать некому. Одна, вон, рыба дохлая вокруг. Ой, скорее бы рыбаки на лову собирались. Пойди конец марта на носу. Стысковалась я по живым людям-то.
0: А мы? Мы разве не живые?
1: Да живые-то живые. Миленький ты мой. А как муки на неделю осталось, самая гниль. Да цинга нас заест с тобой, а? Тогда ты у меня что запоешь?
0: Да нет, ну я же не про то.
1: Кроме того, ты возьми в толк-то, синеглазенький, что время-то не такое, чтоб на печке сидеть. Ну, там наши поди бьются, кровь проливают, каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое-то прохлаждаться, понимаешь ты? Не затем же я армейскую клятву-то давала.
0: Что же? Что, опять в солдаты хочешь?
1: Ну, а как же? Ну, как же?
0: Чудачка, я же... Я тебе вот что хотел сказать, Машенька. Я хотел... Понимаешь, очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи, злобищи. Не с пеленок же я солдатом-то стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, я филологию изучал, и я жил милыми моими любимыми верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате, доверху в книгах. А вот в один роковой день это лопнуло. Помню этот день, как сейчас помню. С поезда... Из города приехал отец. В руке газета, взволнован. Сказал одно только слово. Но в этом была мертвая тяжесть, война. И я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда. Искренне, понимаешь? Да.
1: Чудило. Что же, к примеру, если... Ну вот если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться, да?
0: Да нет.
1: Вот что-то вот мне это вот непонятное дело такое.
0: Да, вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь, рода, долг.
1: Ой.
0: Мы этим дорожили.
1: Послал бы ты прадедушку к прабабушке, и все...
0: Не послал. Война до канала. Своими руками. Живое сердце свое человеческое на всемирном гноище в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее. Как в невесту. Она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул. А меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал, верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину, за погоны свои бесчещины. Повоевал и увидел, что нет родины. Что родина такая же пустошь. Пустошь, как и революция. Обе кровушку любят, а за погоны драться не стоит. И вот тогда вспомнил настоящую, единственную человеческую родину. Мысль. Книги вспомнил. Хочу к ним уйти. Уйти к ним, зарыться. Прощение у них выпросить. С ними жить.
1: Так-с. Значит, земля напополам трескается. Люди правду ищут. В кровях мучаются. А ты байбаком на лавке. за печью будешь эти сказки читать, да?
0: Не знаю, не знаю и знать не хочу. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить?
1: Ну ты...
0: Довольно! Я из этого выпал. Больше не желаю пачкаться.
1: Чистотел, белоручка. Пусть другие за твою милость в грязи покопаются, что
0: ли? Да, пусть. Пусть, черт возьми. Другие, кому это нравится. Слушай, Маша. Маша, как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухум дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды. Покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что не ученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла. А это незабвенно.
1: Значит, мне, пока люди за свою правду надрываются, конфеты с тобой жрать, да? Когда каждая конфета в крови перепачкан. Так, что ли, да?
0: Зачем же так грубо?
1: Грубо, да. А тебе все по-нежненькому, тебе все с подливочкой. Ты вот эту большевистскую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал ты когда-нибудь? Ты знал, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана ты.
0: Не знаю, странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить и убивать с вшивыми ордами.
1: Знаешь что, у них, может быть, тело завшивило, а у тебя душа насквозь вшивая. Ой, стыдоба меня берет, что я с таким связалась. Ты ж слизняк, ты мокрица паршивая. Ой, Машенька, уедем на постельке валяться, тихонечко жить. Другие горбом пусть землю под новь распахивают. Ох, и сукин же ты сын.
0: Не смей ругаться, не забывайся ты, хамка.
2: Марютка шагнула и, поднятой рукой, наотмашь ударила поручика по худой небритой щеке. Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки.
0: Счастье твое, что ты женщина. Ненавижу. Дрянь.
1: Ишь ты. Ты чего же? Нравный барин.
2: 3 дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском. От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было. По целым дням валялись на берегу в песке и неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.
1: Нет больше моего терпения. Ой, ежели через 3 дня рыбалок не будет, ей про пулю себе пущу.
0: Меня слизняком и мокрицей называла. А сама сдаешь. Терпи, атаманом будешь. Тебе ж одна дорога в атамана разбойничьи.
1: А ты че старый вспоминаешь, а?
0: Да не.
1: Ну и заноза. Было и сплыло, ругало, потому что стоило ругать. Да, распалило сердце, что тряпка ты мокрая. Цыпленок. А мне и обидно. Ой, навязался же ты на мою голову. Смутил, все нутро вытянул, черт синеглазенький. А че ты ржешь-то?
0: Хороша ты, девушка Марья Филатна.
1: Правда?
0: Ох, кого угодно развеселишь.
1: Да?
0: Мертвец с тобой плясать пойдет.
1: А то. По-твоему, лучше вихляться, как бревно в полынье, ни к тому бережку, ни к другому, да? Чтоб самому мутно было и другим тошно.
0: Ах ты, пятница-то моя любезная.
1: Пятница.
0: Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Нет, не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно. Поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтобы кругом клыки чуяли.
1: Что? Неужели в самом деле поумнел?
0: Поумнел, голубушка, поумнел.
1: Ох ты.
0: Спасибо, научила. Если мы за книги теперь сядем,
1: ну,
0: а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что 5 поколений кровавыми слезами будут выть. Нет, дура ты моя дорогая, раз культура против культуры, так тут уж до конца. Тут уж до конца пока...
3: Смотри. Что? Парус. Ой.
2: Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела. Далеко-далеко на индиговой черточке горизонта вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка, треплемый ветром парус. Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному. Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.
0: Машенька, дурища ты моя, дорогая царица Амазонская, спасены!
1: Мой сам теперь захотел с острова-то в жизнь людскую, а?
0: Ой, захотел, я тебе говорил, что захотел. Очень даже захотел, Стой, надо им подать знак.
1: Жарь, 3 выстрела, прям подряд. Ну-ка, жарь. Не иначе должно быть объездчика промыслового бота. Ой, только кто ж на нем мотается в такую пору? Не пойму.
0: Ура! Наши! Наши! Скорей, господа! Скорей!
2: Марютка воткнула зрачки в бот и увидела. На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски. Метнулась сполошенной насеткой, задергалась. Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок. Лед, синь вода, лицо Евсюкова, слова. На белых нарветесь ненароком, живым не давай. Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Поручик махал руками, стоя по щиколотке в воде. Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять, почему. Прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Малютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой. Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. Малютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку. Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую голову и вдруг упала на труп и завыла низким гнетущим воем.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Популярную польскую песню, написанную Анджеем Рябинским и записанную группой Анджей и Элиза, перепел на русском языке челябинский вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль». Песня называется «Здравствуй, новый день». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла заводная композиция под названием «Рок-н-ролл», взятая мною с четвертого альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1971 году. Первая репетиция новой группы состоялась 7 сентября 1968 года. Цитата. «И вот четверо стоят лицом к лицу. Волнением и предчувствиями пропитан воздух. 24-летний гитарист Джимми Пейдж и 22-летний бас-гитарист Джон Пол Джонс уже опытные сессионные музыканты. Но оба впервые оказываются в одной репетиционной комнате с 20-летними Робертом Плантом и Джоном Боннебом. Комнатка совсем маленькая. Места в ней ровно столько, сколько требуется, чтобы вместить их четверых со своим оборудованием, и совсем уж крошечное, чтобы можно было скрыть некомпетентность, если она вдруг проявится. Выдав риф, чтобы просто удостовериться в том, что звук из его динамика идет оглушающий, Пейдж бросает взгляд на Джонса и предлагает для начала пройтись по рок-н-ролльной классике «Train Kept a Rollin'». Басист не очень-то с ней знаком. Но следует краткая инструкция, и старт взят. Боннем за своей установкой – настоящий монстр. Играет с мощью и самозабвением, каковых ни Пейдж, ни Джонс раньше не видывали. Вокалист есть на что посмотреть. Высокий, стройный. Вьющаяся грива сотрясается в такт бою Боннема. Пронзительный вокал разносится над всеобщим грохотом. Сочетание четырех элементов столь мощное, что, закончив песню, все четверо замирают и раздражаются смехом. Отчасти от облегчения, отчасти потому, что понимают. Только что с ними произошло что-то очень важное. Конец цитаты.

Как я уже говорил, после распада группы Yardbirds в июле 1968 года права на название и контрактные обязательства принадлежали Джимми Пейджу и менеджеру группы Питеру Гранту. В сентябре 1968 года новый состав группы был сформирован. Питер Грант решил выполнить условия контракта. И через три недели после первой репетиции в Копенгагене состоялся первый концерт обновленной группы. Коллектив стал называться New Yardbirds – «Новые дворовые птицы». Джимми Пейдж вспоминал. Цитата. «Мы действительно находились в смятении, за спиной имея лишь около 15 часов совместных репетиций». Конец цитаты. Нервозность рассеялась, едва только квартет вышел на сцену. Чтобы подчеркнуть, что их больше ничто не связывает с прежними Yardbirds, ребята сменили название группы на Led Zeppelin – «Свинцовый дирижабль».

Только что в исполнении свинцового дирижабля Led Zeppelin прозвучала композиция «Good Times, Bad Times», открывшая первую пластинку группой, выпущенную в 1969 году. Цитата. «Led Zeppelin. Они явились миру в сумасшедшее и прекрасное время. Бунтарский дух носился по всей Европе в сопровождении громоподобного рока, заглядывал за океан и щекотал нервы обывателей студенческими бунтами и посланиями хиппи». На репетиции 7 сентября 1968 года свершилось, пожалуй, самое интересное. Встретилось четыре человека, четыре бесспорные личности, которые не подавляли друг друга. Каждому вменялось в обязанность энергично шевелить мозгами и выдавать взрывоопасные идеи, творить, как только того душа пожелает. Еще один кирпичик для здания будущей популярности свалился к ногам Пейджа и компании в виде менеджера Питера Гранта. Этот человек уже прошел огонь, воду всех видов разлива и трубы бизнеса всех калибров. Он сознанием дела определил путь музыкантов к успеху, и ставка его была «Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin слушаем композицию «I Can't Quit You, Baby».

Первые концерты Led Zeppelin в Англии прошли в октябре-ноябре 1968 года. В ноябре в полной мере проявился талант Питера Гранта в качестве менеджера Led Zeppelin. В Нью-Йорке американский лейбл Atlantic Records Corporation заключил контракт с Питером Грантом на сумму $200,000. Причем такой аванс ни одна группа раньше не получала. Цитата. Atlantic Records предлагает свежую английскую группу Led Zeppelin в одном из крупнейших проектов года. Atlantic Records заключила контракт с новой английской группой Led Zeppelin на долгий срок и с эксклюзивным правом издания ее пластинок. На этот проект возлагается больше надежд, чем на любой из предыдущих. Соглашение было подписано между исполнительным вице-президентом Atlantic Records и менеджером группы Led Zeppelin. Конец цитаты. Питеру Гранту удалось организовать небольшой концертный тур Led Zeppelin по Соединенным Штатам Америки. Группа произвела фурор, затмив на концертах знаменитых американских звезд. Например, на концерте 31 января 1969 года в Сан-Франциско американская популярная группа Iron Butterfly отказалась выходить на сцену после Led Zeppelin. Джимми Пейдж вспоминал, как, цитата, «со сцены чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное. Словно в зале был прежде вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить». Конец цитаты. С первого альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Communication Breakdown». Эта композиция положила начало жанру, который впоследствии получил название «heavy metal».

Материал для своей первой пластинки группа записала в Лондоне еще до подписания контракта с Atlantic Records. Такова была воля Джимми Пейджа. Было потрачено около 30 часов студийного времени и около 1500 фунтов стерлингов. Первый альбом Led Zeppelin поднялся в США до 10-го, а в Великобритании до 6-го места в списке лучших альбомов. К 1975 году он принес Led Zeppelin около 6 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии альбом получил статус мультиплатинового. Стиль композиций альбома можно характеризовать как утяжеленный блюз-рок. Скорее рок, чем блюз. Впоследствии критика назвала первый альбом Led Zeppelin поворотным пунктом в развитии хард-рока и хэви-метал. 1969 год был для Led Zeppelin очень насыщенным. Группа выпустила две долгоиграющие пластинки, провела 4 американских и 4 британских турне. Это примерно 140 концертов, из них чуть больше 30 в Великобритании. Концертное исполнение композиций значительно отличалось от записанных на пластинках. На сцене царил дух творчества и импровизации. Группа выступала без разогрева и газетной рекламы. Концерты длились зачастую 3-4 часа. Вот как вспоминал о концертах Led Zeppelin их фронтмен Роберт Плант. Цитата. «Одна композиция постепенно переходит в другую, а мы подбрасываем один кусок за другим из вещей, которые никогда не репетировали. На некоторых концертах я начинал петь что-нибудь, просто чтобы узнать, известны ли остальным аккорды. Это было своего рода живая энциклопедия. Типа, я знаю вот эту песню, старый B-сайд Ларри Уильямса, а вы?» И начиналось. Временами мы играли очень странные вещи. «Dazed and Confused» постоянно менялась в каждой из своих частей. Стоя сбоку за кулисами, я думал, «Бог мой, это же замечательно! В этом и состояла для меня красота Led Zeppelin». Конец цитаты. Формат радиопрограммы не позволяет мне использовать концертные записи Led Zeppelin. Второй альбом Led Zeppelin был выпущен в октябре 1969 года. Пластинка поднялась до первого места в британских и американских списках популярности. Альбом Led Zeppelin 2 является в США одним из трех самых продаваемых альбомов всех времен. С этой пластинки слушаем композицию «Hollow to Love». В этой композиции Джимми Пейдж использовал прием игры на электрогитаре смычком.

Цитата. «Они сумели произвести цепелиновскую революцию музыки, не прибегая к ошеломляющим пиротехническим, звуковым или световым эффектам. Такого возбуждения от рок-действа, от мощи инструментов и всепроникающего голоса певца не вызывала ни одна группа из разряда хиповых кумиров. И хотя Плант вживую позволял себе не всегда точно петь, а Пейдж не совсем точно играть, молодежь от восторга, причем, заметьте, впервые в США и впервые в истории рока, колотилась головой о сцену. Это не громкие слова. Это правда. Победа Led Zeppelin заключалась в придании этой музыке настоящего мужского звучания в синтезе утяжеленного блюза и акустического фолк-рока». Конец цитаты. Считалось, что белые певцы не могут по-настоящему петь блюз. Цитата. «Когда мы говорим о блюзе, мы имеем в виду черный блюз. Только он является для нас настоящим. Еще ни один белый не спел блюз». Конец цитаты. Когда великий незрячий негритянский певец Рэй Чарльз услышал пение Роберта Планта, он сказал: «Он черный?» Ему ответили: «Нет, он белый». Чарльз сказал: «Не может быть». В качестве примера послушаем композицию «Things I Believe in You», взятую мною с третьей долгоиграющей пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1970 году.

0: Продолжение рассказа о британской рок-группе Led Zeppelin вы услышите в нашей следующей программе. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Программа «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет, старая пластинка, привет из Неаполя. Черетомба поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. О чем эта смешная теритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю, я под вечер, там одну красотку встречу. С золотистыми роскошными кудрями

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка Переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне нет покоя, отчего я все пою. Тири-томба, тири-томба, тири-томба, неужели это

Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не такое, отчего я смехаю и через тамбур.

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Ну вот, дорогие мои, и теретомба. Кстати, смысл слова до сих пор неизвестен. Поэтому каждый может наделить это слово любым смыслом. Заходите на огонек, будем слушать народные песенки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчик».

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
4: Спасибо большое. Ну и в заключение нашего выступления, конечно, мы не можем уйти со сцены, не исполнив лебединую песню нашего первого исполнителя Сергея Кожукова, которая называется «Я куплю тебе дом».

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию вторую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления первого тура в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Открываем номинацию «Солисты женщины». Приглашаем на сцену Ларису Юдину, Свердловская региональная организация. Готовится Наталья Могилева. Эдита Пьеха, «Про любовь». Лариса Долина, «Не на века».